всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: ЖКХ+.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе и танцевал мед для солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.
2: Ты влюблена, ты сама виновата. Девочка, дай-ка сладкая вода.
0: Музыка для всех.
3: Лучшая остановка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Домат Приэкс ЛВ».
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на freileticket.com.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
0: СВХ плюс.

Лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, в центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный. Днем по стране плюс 17, плюс 20 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне 17-19 градусов. В Риге плюс 18, плюс 19, ожидается дождь, возможно гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале. Сегодня по всей Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс». Они продлятся до 8 октября. Рижский окружной суд оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Римшевичу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале и Китае. Представитель консульской службы Латвии отправился в Непал для координации работы на месте. Родственники 30 пропавших уже сдали образцы ДНК. Латвия также планирует направить в пострадавший регион комплекты для анализа ДНК и мобильные холодильные установки для хранения тел погибших. Число жертв катастрофы уже превысило 1000. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Опознаны только около 4% найденных погибших. Государственные и муниципальные учреждения Латвии готовят информацию о социальной, медицинской и другой помощи семьям пропавших. Сегодня по всей Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс». Они продлятся до 8 октября, и в них примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МС-саргов. Особое внимание уделят использованию беспилотников и защите от них. В восточных районах Латвии, в том числе у границы, участятся полеты дронов. По дорогам будет перемещаться военная техника, возможно, кратковременные ограничения движения транспорта. Также ожидаются полеты военной авиации на небольшой высоте и стрельбы на полигонах. Напомню, в ночь на 1 сентября воздушную тревогу из-за неизвестных беспилотников объявляли в Лудзинском и Алукстенском краях. Власти Германии официально обвинили Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 там нашли дрон со взрывчаткой, позднее обнаружили еще один такой беспилотник. В ответ на диверсию Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине, а также добиваться новых санкций. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Латвии Байба Бражи выразили солидарность с Германией. Рижский окружной суд вчера оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу. Римшевичу назначено 6 лет лишения свободы за получение взятки в размере 250 тысяч евро от лиц, связанных с Траста Коммерцбанка. По версии обвинения, взамен Римшевич обещал помочь банку в решении вопросов с финансовым регулятором. Мартинсонсу назначены 5 лет лишения свободы за посредничество при передаче взятки. Оба осужденных пока остаются на свободе, поскольку решение все еще можно обжаловать. Римшевич уже заявил, что подаст кассационную жалобу. Прокуратура примет решение после получения полного текста приговора. Сегодня в Латвии начинается кампания «Манирвен Велеш». Она призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия и организаторы кампании хотят напомнить, что каждый голос влияет на будущее страны. Рассказывать об этом будут в специальных видеороликах. Всем желающим предлагают записывать и публиковать собственные обращения на заданную тему, призывать граждан к участию в голосовании. Выборы Сейма 15-го созыва пройдут 3 октября. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: очень-очень красивые люди, они собираются примерно в одно время, значит, для того, чтобы, так сказать, начать. И мы, в принципе, этому очень сильно даже и рады. Понимаете? Иногда бывает, что ты с утра, ну, кто-то пришел, а ты не рад. Вот. А у нас...
1: А мы рады всем.
0: И понимаете, это, возможно, это потому, что мы друг другу их денег не должны, понимаете? Вот. А также, ну, не было такого, что прям вот так хопа-хопа-хопа и прям ну, чем-то насолили прямо, да? Вот. Нам нечего делить. Это очень...
1: В этом и весь секрет.
0: Всегда радует. Привет, ребята, бодренькая утрица у нас сегодня. Бонжур. 2 сентября, день, когда все всерьез. Помните, да?
1: Угу.
0: День, когда все всерьез, это 2 сентября. Вернее, не так. 2 сентября, надо говорить.
1: Надо еще чуть-чуть подождать.
0: Это день, который... День, когда все всерьез. Чего ждать? Сегодня день, когда все всерьез.
1: А
0: все.
1: Завтра? А завтра Болезнь. Будет завтра.
0: Вы... Я вас настраиваю на то, что завтра кто-то...
1: Уже не будет всерьез.
0: Кто-то скажет, что вчера, то есть сегодня, было все всерьез.
1: Хорошо.
0: Поэтому мы говорим о том, что сегодня день, когда все всерьез. Напоминая об этом всем тем, кто мало ли забыл. Сегодня, да. Значит, Светулечка, привет, бодренькая утрица. Всем настроя. Вот, конечно, отличного дня. Все, я пошла, больше писать ничего не могу. Хватит. Всем прекрасной среды. Значит, и среда, да? У меня по ощущениям, блин, вторник, ты понимаешь?
1: Согласен.
0: Что произошло, когда, значит, 1 сентября выдался не в понедельник,
1: а на вторник.
0: Соответственно, как будто понедельником это сгорел вот там, да, вместе с летом. Вот. И вот у меня сейчас по ощущениям вторник, но вот-то среда. Очень даже хорошо, Александр правильно подметил. Значит, когда люди уже успокоятся, кстати, с Шупутиновым днем, задает вопрос. Сегодня ночью приятель прислал пост на Facebook с видео, где 3 сентября поют по-латышски, а в конце видео сам Михаил Захарович шагает вдоль знака Латвии и говорит, улыбаясь свейки, люди уже успокоятся. Когда, что за фигня, Саня, с Новым годом? Когда ну что успокоишься? Это же праздник, который культивируется и, значит, благодаря нейросетке
1: он только расширяется.
0: Шупутин, да, ты пытаешься остановить... Значит, с вопросом, когда вы уже угомонитесь со своим телевизором, когда вы со своим интернетом уже угомонитесь. Один из тех, кто решил, так сказать, бороться. Пошел, значит, первое, что сделал, пошел навстречу урагану с рогатиной, как на медведя ходят. Потом, ну, на Петросяна пошел, тоже как на медведя ходят с рогатиной. А потом говорит, когда уже люди успокоятся. Ну, потому что дело в том, что, как бы, у тебя, возможно, у тебя нет такой бороды, как у Шуфутинского. Вот.
1: Ты завидуешь.
0: А я такой, подожди.
1: Погоди, а у него есть борода?
0: Слушай, нет, есть. Я надеюсь, что он жив.
1: Нет, жив, да,
0: жив,
1: да, да,
0: все,
1: жив.
0: Все.
1: Да.
0: Слава богу, потому что сейчас могло бы
1: не,
0: приключиться.
1: Нет, все в порядке, да.
0: Со мной такое бывает. Только начинаю шутить, а потом мне говорят, вообще Владимир, он умер. Блин, я думаю, ну за что-то. Нет, Шуфутинский жив, короче.
1: Все в порядке.
0: Почему ты не написал до сих пор на этих вратах пожарного депо Шуфутинский жив. Сделай это, пожалуйста. Вот и утро пришло. Классного, бодрого дня. Всем прекрасного настроения. С самого раннего утра уже на нашей доске написал Иван. Всех. Всем привет, ребятушки. Да, значит, Саш, по поводу Шуфутинова дня, значит, пока еще рано сражаться. Вот потом, когда у тебя будет уже как бы почтенный возраст и какая-то демократическая партия, ты выдвинешь, значит, лозунг, что ты обязательно, когда вы проголосуете там за меня, я обязательно запрещу празднование Шуфутинова дня. В общем, Александр просто считает, что у нас до хрена слишком праздника, до хрена
1: веселья. Надо бы уменьшить.
0: До хрена веселья. Хватит уже. Давайте уже что-нибудь посерьезно, поговорим по-серьезному. Нафиг.
2: Владимир Белл.
0: Шуфуту вашего.
2: И его друзья. Люди бодрые на СВХ+.

0: послушать.
1: Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего, слышишь?
0: Тише, глубже.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Люди бодрые. Владимир Вэл и его друзья.
7: Бодрые на СВХ плюс.
8: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
7: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Когда-то там пел, ну там Женета, Жоржета, Лизета, Мизета.
3: Кто пел?
2: Какая-то. Ну, один усатый, короче, этот, как кавалергард. Значит, ну неважно, сегодня, ребята, 2 сентября и день, когда все у нас всерьез. Не забывайте об этом. Значит, сегодня день имени у Лизеты, а также у Зеты. Внимание, Зета, это у нас 8, Лизет у нас 198. А Элиза, сегодня девочка, 2500. Ребята, 16.
3: Ой, много.
2: 2500, 16 мы поздравляем. Конечно, девчулечки, умнички наши, хорошенькие вам. Звонкого вам вот этого индейского лета. Пускай. Сегодня Всемирный день кокоса. Поздравляю.
3: Ой, помните, вкусно.
2: Когда мы желаем вам, чтобы у вас и крокодил ловился, и кокос рос. Вот. Также сегодня день хризантемы. Помните?
3: Да.
2: Обычно они что делают? Они в саду отцветают уж давно. Вот. А тут сейчас прям самое, что ни на есть, как бы, время самое. День прокола ушей. Вчера, кстати, проходил, значит...
3: Сходил?
2: Нет, проходил, я же сказал. Я проходил. В общем, проходил, смотрю. И на старом месте, где был когда-то ресторан, ну такой, ну, какашка ресторан. Ну, не задалось. Открыли, значит, салон парикмахерских услуг. И, короче, главным баннером выставили прокол ушей. Прокол ушей. Mm. Но я-то как, ну, я-то не очень, а как бы по пирсингу специалист. Вот, как бы, и девчонки мои ходили с мамой, да, ну, прокол. Калывать уши. Я не видел. Но я знал, что это должна быть какая-то машинка такая, и все. Ну, без этих вот этих какого-то шила и мыла. Я в детстве был психотравмой. Но это одарен. Ильзюра Сергеевна. Прекраснейший человек. Знаете, вот когда у тебя во дворе есть женщина, которая умеет что-то делать. Такое, ну, колоть, допустим, уши или колоть хряка. Может завалить хряка. Ну вот. И все к ней обращаются.
3: Обширный специалист.
2: С одним и тем же. Нет, это разные люди совершенно. Вот так вот, Ильзюра Сергеевна, я не знаю, кто она по специальности была. Она могла быть кем угодно. Но она прокалывала уши. Ну, и вот именно к ней мы приехали, и вот моей сеструхе она прокалывала уши. Для этого Елизавете Сергеевне нужно было, внимание, кусок мыла и шило.
3: Что, серьезно?
2: Да. Берешь, ну, между шилом и мылом вставляешь ухо и втыкаешь.
3: Какой? Это было 90-е?
2: Ну, конечно, 90-е, когда?
3: Тогда вопросов нет.
2: А что? А что это самое?
3: Ладно.
2: Это минимально, что нормальным пацанам рашпилем прокалывали. Нет. Это я. Да нет, ну, естественно, что пацанам не прокалывали уши. Все, успокойся. Ну, чтоб ты понимал, сколько это рашпилем. Мужик, это, мужик. Значит так, внимание, день свободного ветра в крыльях. Мы продолжаем сегодня после дня прокола ушей. День, я же не дорассказал. Короче, есть машинка, чтобы прокалывать уши.
3: И все.
2: Вот такая, да. Спасибо большое. Но, то есть, мылом уже и шилом никто не кормит. Шилом на мыло. Глобальный день поиска талантов, пожалуйста. Алло.
3: Ну, найдите.
2: Ищем, да, найти вам хорошего таланта. Вот. А также сегодня день независимости во Вьетнаме, на что мы, в принципе, очень сильно хотим ваше внимание обратить, товарищи. Это ко всем нашим зависимостям. Коих у нас наблюдается немало зависимости, да? Сегодня день независимости Вьетнама.
4: Солнце мое, больше не плачь, мы до конца вдвоем.

0: Подними свою ручку, пожалуйста. Да.
1: Так, внимание!
2: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Внимание, внимание, внимание. Ровно 100 лет назад в этот день родился Евгений Леонов. Еще тогда не знали, что он станет актером театра и кино. Что его голосом заговорит Винни-Пух, что «Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», «Мимино», «Обыкновенное чудо».
3: Да, крутой актер.
0: Афоня. Конечно же, ты их выпил с Колей. Так вот, друзья, никто еще тогда не знал, когда он родился, ровно 100 лет назад, что он такой вот замечательный, чудесный будет. Сегодня обязательно Евгении Леонове вспомним и расскажем что-нибудь такое, что, ну, вот не лежит прямо на поверхности.
3: Как, то, что вы не знали.
0: Чтобы играть доцента в «Джентльменах удачи», он подолгу ходил в Бутырскую и смотрел в глазок на то, как ведут себя настоящие зэка, дамы и господа. Также сегодня из могулов, ну, такого прям супермощного классического, значит, кино советского, значит, Валентин Гафт появился на свет. Вот. Тоже прекрасный, талантливейший, замечательный. И тоже человек, которого всегда хочется обнять. Вот. Значит, из тех, кто за рубежом в 59-м году появился на свет, Ги Лили Бретта. Лали Бретта его называли. Ну, а друзья назвали Лили. Ги Лили. Лали Бретта. Значит, канадец, бизнесмен, космический турист. Но самое главное, конечно же, все-таки спасибо от миллионов. Основатель цирка Дю Солель.
3: Того самого известного.
0: Да, цирк Дю Солель. Это прям мировой бренд. Дальше еще один актер, который действительно снизыскал очень правильную, я считаю, славу на фоне как бы улучшающейся кармы ежедневно, потому что ведет он себя крайне скромно. Ребята, сегодня день рождения у Киана Ривза. Тоже канадец, кинорежиссер и продюсер, и музыкант, между прочим. И «Матрица», и «Джон Уик», а еще вот тот самый человек, который может просто взять и сесть, ну, в парке где-нибудь даже не на скамейку, а может, конечно, и на скамейку, может просто на бордюрчик сесть с каким-то рандомным простым человеком поболтать. Вот. Это Киану Ривз, ребятушки. Ну, а также сегодня день рождения у Лёвы Би-2, да, и музыканта, и певца, и солиста группы Би-2, и, конечно же, умнички и молодца. Семьянин опять. Вот. И вот такая вот челочка. Сашка до сих пор носит челочку имени Егора Бортника. Он же Лёва из Би-2, ребята.
3: Все верно.
0: Мы поздравляем, конечно.

0: днем рождения, молодец, кто народился. У нас гороскоп на СВХ плюс. Давай быстренько.
1: Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
0: Руки в боки. Руки в боки или руки, руки крюки. Руки в боки. Короче, начинаем гороскоп рассказывать, да?
2: Словно погнали.
0: Все, значит, внимание, дорогие друзья, начинать мы будем...
3: Овен.
0: С Овна, конечно же. Значит, сегодня Овен так. Вы, скорее всего, будете заниматься какими-то вопросами чужого толка, то есть не своими вопросами. Значит, поэтому стоит либо переделать все свое в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать из своего на этот день.
2: Телец. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы, тельцы, отнюдь не являетесь свободным, как ветер. Хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь сегодня утешиться хотя бы осознанием собственной необходимости.
3: Близнецы.
0: Желаемого сегодня вы сможете добиться только с наскока, дорогие близнецы. Вот, воспользовавшись силой, ну, не физической, конечно, боже вас спаси от проявления какого-то насилия. Вот. И, короче, просто пользуемся силой, мощью и элементом внезапности. Вот именно так близнецы сегодня будут удаваться у вас. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Поэтому наскок и внезапности.
2: Рак. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Раки. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
3: Лев.
0: Вы сегодня будете настроены на очень творческий лад, дорогие львы. Если вам повезет, это будет замечено, что очень полезно, конечно же, всегда. И для эго, кстати, вашего тоже. Даже если это, ну, не принесет конкретных плодов сию же минуту, все равно будет очень приятно. В общем, короче, вы сегодня творческий человек, Лев, вы не ограничиваете себя.
3: Дело.
2: Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. Дева, к сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, сегодня лучше вообще не принимать.
3: Весы.
0: Вам сегодня, весики, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то свалить. Расставание будет не слишком, кстати, легким, но оно будет необходимым. Найдите, в общем, сегодня себе силы не показывать своего огорчения по этому поводу, весы. Контролить себе надо. Мало того, что расстраиваешься, еще и контролировать себя. Ну, не самый простой день, на самом деле, весы.
1: Скорбим.
3: Скорпион.
2: Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать вам, скорпионы, сегодня точно не придется.
0: Вы проведете небольшой эксперимент с неожиданными последствиями.
3: Стрелец.
0: Хорошо. Значит, стрелец, эгоизм сегодня очень противопоказан вам. Эгоизм даже в минимальных размерах. Противопоказан стрелец вам эгоизм. Значит, впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их вообще всеми проблемами. Слава богу, что вы у нас такие мощные рядышком есть, стрельцы, спасибо.
3: Козерог.
2: Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Козероги, не отказывайте им во внимании.
0: Внимание.
3: Водолей.
0: Итак, водолейцы, вы долго будете сегодня, сегодня в определенный момент будете прочувствовать себя слегка разочарованным. Неожиданно найдя в себе то, чего так долго безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно, с любовью. Это одно из лучших ваших качеств, окажется.
3: Прикинь? Рыбы.
0: Которого вы не знали даже, да.
2: День этот может оказаться довольно трудным для вас, рыбы. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление.
0: Да вам не надо. Завтра будете общаться, завтра верное.
3: Сегодня может, конечно. Сегодня нет. Лучшие знаки зодиака.
0: Не звонят вам, не пишут.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Левол Мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A.I.E.S. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии. Хочу.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Друзья, сегодня тот самый день, когда появился на свет один из основателей выдающихся брендов. Но, друзья, да-да-да-да, Ги! Звали его Ги, Ги. Представляете, две буквы. Ги.
3: Ги. Ги. Удобно.
2: Лали Бретт, друзья, канадец, бизнесмен и космический турист.
3: И основатель.
2: Цирка
3: Дю Солей.
2: Цирка Дю Солель. Друзья, значит, прежде чем стать миллиардером, значит, с 16 лет бродяжничал по всей Европе. Колесил по Канаде,
3: да-да-да,
2: с гитаркой там все такое. Выступал на улицах, кстати, как ходулист.
3: Это
2: берешь ходули, надеваешь и ходишь туда-сюда, выступаешь. Играл на аккордеоне и был профессиональным факиром, между прочим. Глотал и выдувал огонь из себя.
3: Ой, как вкусно.
2: Вот этим промышлял. Значит, ну, такое, ну, то есть, вот цирковое у него было на собственной шкуре, он просто...
3: Цирковое начало. Прошло.
2: Да-да-да, но причем, ну, профессиональный циркачом он не был.
3: И
2: не был
3: любитель.
2: И не был из семьи цирковой. Нет, а у них же там преемственность в 70-х поколениях. Ты попробуй циркачку или циркача заполучи. Нет, циркача может любить только циркачка. И у кого прадед еще валялся там под лошадью. Ну, назови образно выражай. Короче, ладно, в 84-м году, представь себе, значит, готовился праздник. Знаете, кого-то как Рига 825, да?
3: Да.
2: Только здесь открытие Канады, открытие Канады 450.
3: Чуть меньше.
2: Короче, правительство Квебека выделило, значит, ну, группе вот единомышленников на цирковое направление грант в 1,5 миллиона американских долларов.
3: А неплохо.
2: Прикинь, на эти деньги они запускают цирк Дю Солель. Проект полностью отказался от использования животных, сделав ставку на невероятную акробатику, живую музыку, театральность и сюжет, чем, в принципе, и славится сейчас цирк Дю Солель. Давай, друзья. Значит, также он основал международный благотворительный фонд, цели которого обеспечение чистой питьевой водой населения беднейших регионов мира. Но это потом уже, когда деньги появились, понимаешь? Говорит, давайте, а потому что там люди без воды, а вы тут льете,
3: А хочу, чтобы была вода.
2: В сентябре 2009-го стал 7-м в истории космическим туристом, отправившись на МКС. За полет заплатил, кстати, 35 лямов и вошел в историю как первый клоун в космосе, да. Он с собой туда на орбиту взял красный свой поролоновый нос и проводил оттуда гуманитарный телемост. Говорит, ну, собирал деньги, чтобы воду где-нибудь подключить. Плакал. В конце всего, возможно.

0: который сдает в аренду целиком за сотни тысяч долларов в недельку.
1: Может себе так позволить.
0: Конечно, а почему бы нет? Вот, ну а что касается шумных вечеринок, не просто любит вечеринки, но и сам частенько играет диджеевские сеты на фестивалях вроде Burning Man, ребята.
1: Круто.
0: Да-да-да, конечно же. Где-то, это деревня Невада. Нет, пустыня Невада, ну конечно. Значит, частные благотворительные мероприятия по всему миру тоже выступают. Ну, точно вот такой человек, который изначально бродяжничал, на ходулях ходил, шпаги глотал, огонь глотал. А потом...
1: А вот сколько хорошего сделал.
0: А вот все, и все благодаря тому, что когда-то правительство 1,5 миллиона выделило.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
0: Она звучала так, как будто, ну, я, типа, вот, выделил бы, конечно, если бы просто остальные промотали бы бабло и сказали, что бы это самое... Виноват, максимум виноват.
1: Это сказали,
0: воробьи бы...

0: работает изумительно, изумительно. Очень хорошо это радует, радует.
1: Она нам пригодится.
0: Тем более, что пригодится, конечно, конечно, конечно. У нас буквально в эту субботу, ребята, в эту субботу к нам едут сплины. Сплин
1: и дает Саша Васильев.
0: Огромнейший концерт на Вондерсале. И у нас есть аж три комплекта билетов по два пригласительных.
1: Всего шесть билетов получается.
0: В пятницу будем разыгрывать все шесть, и, соответственно, нам нужно пять финалистов. Пять финалистов.
1: Сегодня
0: нам
1: найдем
0: нужно
1: третьего.
0: Да, у нас сегодня третий уже.
2: Я думал, второго будем искать.
0: Когда пять, я все время третьего. Это самое. Сегодня у нас среда. Значит, третьего будем искать. В принципе, еще рано, в принципе, заявки писать. Ну, хотя ребята уже начинают писать. Конечно, конечно. Ну, а как я могу остановить этих? Нет. Зажечь огни земли. Кто я такой, чтобы останавливать это вероломное вторжение?
3: Плюс.

готовим, а пока объявляем о том, что вот с этого момента как раз-таки принимаются ваши заявки на участие в сегодняшней игре «Знатный целовака». 8 часов 10 минут мы вам набираем и все быстро решаем. Ребята, кто готов, у кого 8-10 есть возможность, то тогда и напишите нам.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, временами дождь. В центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный. Днем по стране от 17 до 20 градусов тепла. В Лепе-Венспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе-Резекне 17-19 градусов. В Риге до плюс 19, ожидается дождь, возможно гроза.
0: Радио СВХ Плюс

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале. Сегодня по всей Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс». Они продлятся до 8 октября. Рижский окружной суд оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Римшевичу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших после наводнения в Непале и Китае. Представитель консульской службы Латвии накануне отправился в Непал для координации работы на месте. Родственники 30 пропавших уже сдали образцы ДНК. Латвия планирует направить в пострадавший регион комплекты для анализа ДНК, а также мобильные холодильные установки для хранения тел погибших. Число жертв катастрофы уже превысило 1000. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Опознаны только около 4% найденных погибших. Государственные и муниципальные учреждения Латвии готовят информацию о социальной, медицинской и другой помощи семьям пропавших без вести. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс». Они продлятся до 8 октября, и в них примут участие около 12 тысяч военнослужащих и земсаргов. Особое внимание уделят использованию беспилотников и защите от них. В восточных районах Латвии, в том числе в приграничье, участятся полеты дронов. По дорогам будет перемещаться военная техника, возможно, кратковременные ограничения движения транспорта. Также ожидаются полеты военной авиации на небольшой высоте и стрельбы на полигонах. Напомню, в ночь на 1 сентября воздушную тревогу из-за неизвестных дронов объявляли в двух краях – в приграничье, в Лудзенском и Алукснинском. Власти Германии официально обвинили Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 там нашли дрон со взрывчаткой и позднее обнаружили еще один такой беспилотник. В ответ на попытку диверсии Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине, а также добиваться новых санкций. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Латвии Байба Бража выразили солидарность с Германией. Рижский окружной суд вчера оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу. Римшевичу назначены 6 лет лишения свободы за получение взятки в размере 250 тысяч евро от лиц, связанных с Траста Коммерсбанка. По версии обвинения, взамен Римшевич обещал помочь банку в решении вопросов с финансовым регулятором, то есть комиссией рынка финансов и капитала. Мартинсонсу назначены 5 лет лишения свободы за посредничество при передаче взятки. Оба осужденных пока остаются на свободе, поскольку решение все еще можно обжаловать. Римшевич уже заявил, что подаст кассационную жалобу. Прокуратура примет решение после получения полного текста приговора. Сегодня в Латвии начинается кампания «Манурвен Велешанас», призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия и организаторы кампании хотят напомнить, что каждый голос влияет на будущее страны. Рассказывать об этом будут в специальных видеороликах. Всем желающим предлагают записывать и публиковать собственные обращения на тему призывать граждан к участию в голосовании. Выборы Сейма 15-го созыва пройдут в Латвии 3 октября. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: бонжорно, бонжорно, тусеньки. У нас 2 сентябрьское утро. И вы знаете, я не знаю, как у вас, сегодня уже рассказывал о том, что у меня сегодня столько ощущение того, что сегодня у нас вторник.
1: Что второе число.
0: Вчера был понедельник, потому что 1 сентября это должен быть понедельник. Мы начинаем новую неделю, новую жизнь, новые тяготы, конечно же. Вот осталось... А сколько всего осталось? 9 месяцев.
1: Всего лишь?
0: 9 месяцев до конца учебного года. Можно вести календарь беременности, например, да? А? Например.
1: Ну, кстати, лайфхак.
0: Примерно, да-да-да. Можете скачать где-нибудь и вести.
1: Программу.
0: Дорогие друзья, мы, конечно же, мы неслыханно рады, что все, что происходит, это происходит не с нами. Мы уже взрослые, все.
1: У нас все закончилось.
0: Значит, у нас впереди концерт группы «Сплин».
1: Уже в эту субботу.
0: Значит, я не знаю, значит, зумеры, вам же не надо, да?
1: Ну, альфа-чам
0: точно не надо. Зумерам еще ладно, я что-то это самое погорячился. Вот. Зумерам нужен Ваня Дмитриенко. Вернее, альфа-чам. Альфа, да? Это поколение альфа.
1: Погоди, альфа это еще ниже зумеров?
0: Это еще гаже, чем ты.
1: Тогда да.
0: Ну, да.
1: Тогда вот, Ваня Дмитриенко.
0: Ну, пока Ваня Дмитриенко к нам едет, к нам едут Сплины, и поэтому нам нужно быстренько начать. Давайте сделаем таким образом. Я до конца сейчас подготовлю, потому что у меня здесь как бы один маленький затык. Сейчас немножечко мумитроля сыграем, контрабанду, да, и после чего сразу же приступим к нашему туру знатного Словакии. Быстренько покуражимся в эфире, в прямом, да.

0: Они едут уже 5 сентября на Вандерсале. К нам едет группа Сплина. Те самые эксперты по родистой меланхолии и наши любимые музыкальные философы.
1: Ребятушки, это Сплины, от которых просто мурашки, фрисон по коже.
0: Саша Васильев и группа Сплин. Та самая музыка, атмосфера и эмоции. Это все Сплин.
2: А билеты приобретать?
0: На FridayTicket.com.
1: FridayTicket.com. У нас раздача, конечно, тоже. Мы, слушайте, у нас же праздник. Представьте себе, у нас будет 5 финалистов, ну и 3 комплекта билетов.
0: 3 победителя будет.
1: 3 победителя, каждый заберет по 2. Так что, круто. Ох, как мясисто сегодня. Мясисто. Ну что,
0: и нам нужен третий финалист.
1: Нам нужен сейчас третий финалист срочно. Сейчас будем звонить. Сегодня роль, значит, этой самой, значит, Целовакия, сегодня перепадает девочке по имени Мариночка. Мариночка сегодня...
0: Ей будем звонить.
1: Мы сейчас едем. Она тут писала, что там на Румбле что-то там приключилось. Сейчас узнаем. Из первых уст, так сказать, что там это самое. Мариночка, привет! Бодренькое утрица тебе, детка. Привет! Какой пионерский хороший голосочек. Нам нравится такой лайк. Хорошо. Слушай, что там на Румбле-то? Что там на Румбле-то произошло?
3: В аварии 3 машины.
1: Ты класс вообще! Да ты что? Прямо в сторону центра 3 машины?
3: Ну да, мы в садик ехали, как раз пробки пока что не было, но...
1: Я понял. Да, на что похоже этот самый лето про лето. Сейчас, подожди, это куда? Сейчас, подожди, как же там было?
0: Что ты ищешь?
1: Я сейчас... Вот, сейчас. Вот, бесконечное лето начиналось примерно с Маринкиного голоса, смотри.
4: Скажи, пожалуйста, а медленный танк вы танцуете?
3: Танцуем?
4: А что больше нравится, быстро или медленно?
1: Вот примерно так сегодня Маринка зашла в эфир. Привет, нормально, танцуем. У меня с Андарумбле приключилось. Ну что, давай быстренько поиграемся. Ты сама на Сплинов пойдешь. А?
3: Сама пойду.
1: Отлично. Сейчас мы посмотрим, пойдешь или не пойдешь. Итак, Мариночка, мы рассказываем сегодня, кто является твоим визави. Соперник по борьбе сегодня. Володька расставил свою защиту уже, филидоровскую, возможно, да? Значит, 5 щек защитил, 5 у тебя будет 5 поцелуев, чтобы перецеловать его и забрать билеты. Все, спокойненько. Внимание, что мы знаем про Володю? Да, в принципе, мало знаем. Знаем мы лишь то, что вот эта жадность его сегодня была повержена... эпикурейство и гедонизм сегодня правит бал. Говорит, я сегодня вместо работы, значит, поеду-ка я за грибочками схожу. Буду заряжаться энергией от леса. Вот. И шишку по доктору Поповски, да, не отрывают ботвы, да. Надеюсь, что вечером мне не придется помогать детям делать уроки.
0: Ну, в смысле? Надейся.
1: Тебе сначала, конечно, не надо помогать. Ты сначала грибочки почистишь, вот, а потом тогда будешь помогать. Ну что, Мариночка, давай, тебе и сей карпы в руки. Давай, в какую? Правую, левую мы начнем процеловывание сначала.
3: Давайте в правую.
1: Итак, проба правую. Ну, пробуем.
3: No.
1: А Володька, как на твое зло, как раз поставил правую. Так.
0: 0-1
1: пока. Давай дальше.
3: Левая.
1: Попробуем. Давай. Абсолютно верно. Защищал Володька опять правую. Да.
0: Сравняла 1-1.
1: Смотри, она сравняла. Умничка. Давай, куда?
3: Левая.
1: А еще раз левая.
0: Хорошо.
1: Есть пробитие.
0: 2-1.
3: И правая.
1: И правая? Ну, я должен спросить. Да. Это твое последнее? Это твое заднее слово, да? Ты ничего менять не хочешь? Не хочешь? Ничего. Вот из-за того, что никто ничего не хочет менять, из-за этого эти лямур де Труана на этой самой, в районе, как это, ну, как, где она там была?
0: Румбулы.
1: Румбулы и происходят. И правильно, ничего не надо менять. Первое слово дороже второго.
0: Расчехлил Володьку.
1: Вот таким вот образом Володька был повержен на лопаточке, а Мариночка прошла финал.
3: Убила.
1: Так, что ты сказала там? Кого-то там убила?
3: Жадность его оскорбила.
1: А, жадность
3: убила. Говорил, что он там жадный.
1: Это я говорил, что он жадный, а не он. Он наоборот, я сказал, что он не жадность, он наоборот не жадный. Жадность была повержена, это означает, что он, значит, хотел заработать все деньги мира, ну, как обычно. А потом такой говорит, жадность я побеждаю и еду за грибами. Не буду зарабатывать, буду за грибами. И вот он победил. Вот. И, но зато, с другой стороны, он сегодня не на работе, поэтому и так ему нормально и без билетов, пускай тогда, значит, а мы на работе, ну, с билетами. Ну, почти с билетами. Добро пожаловать.
3: Мы на работе, мы в декрете.
1: Давай, Мариночка, добро пожаловать в наш пятничный финал. Там три компании.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
4: СВХ+.

0: Слушайте, ну, румбольский баян уже растягивает свои меха. Савелий Палыч в голосовом, насколько я понял, в сторону центра, в районе Румбылы, от Дарзани уже до первых продавцов. Первые продавцы, я, ну, надеюсь,
1: назовем их так.
0: Назовем их так, наверное. Я так услышал, в голосовом, до первых продавцов автомобилей. Значит, хвостяра стоит. Тот самый румбольский баян, там лямур де труа. Ничего не поделаешь.
2: Эх! Зеленые глаза.
0: Ну, опять же, на их месте могли бы быть вы. Так что не надо там...
1: В общем, ждем и верим.
0: Я не знаю, что мы ждем и во что мы верим.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Очень с пиететом, с большим глубоким уважением относимся мы к актеру Киану Ривзу. И причем, ну, как бы, с моей стороны, это я на самом деле не очень люблю боевики. И, честно говоря, я бы для меня здесь, я к нему не то, что его актерская деятельность как бы поражает, а поражает его отношение к жизни. Он звезда первого эшелона, да, то есть, ну, залимонина и так далее. Живет максимально скромно для звезды первого эшелона. Что обычно делает звезда первого эшелона? Она покупает где-нибудь в Малибу-Биче, значит, там, в Майами, вилла обязательно 200-тысячеметровая, вот, и там все, и все вот это вот, вот обычно.
3: Забор, да, высокий, чтобы никто не видел.
2: Ну, конечно, а потом судиться, чтобы это, если вдруг фотографии самого здания начнут просачиваться как-то в сеть и так далее. Вот и вот чем занимается обычно звезда, значит, первого эшелона. У него долгие годы не было никакого собственного дома, жил вообще в отелях, удобно. Регулярно ездит в общественном метро в Нью-Йорке. Спокойно уступает место женщинам с сумками, понимаешь? И это все, понимаешь?
3: Как будто самый обычный человек.
2: Это, понимаешь, и это все задокументировано, потому что ты же, если тебя зовут Киану Ривз, ты в американском метро ты не спрячешься, естественно. И вот, общается с бездомными на равных, где-то там хопа, там бумажный пакетик в руках держит, там, да? С ним есть. Разговаривает со съемочной и технической группой, что обычно вообще не делает. Даже второй эшелон уже не разговаривает
3: с командой.
2: С командой, да. Они приезжают, короче, живут в фургончике, уезжают. Да, все такие. Киану Ривз вообще другой. Родился в Бейруте, кстати, между прочим. Ливан. Мать его англичаночка. Отец американский геодезист с гавайскими, китайскими и английскими корнями. И имя Киану на гавайском языке означает «прохладный бриз над горами», между прочим.
3: Ой, красиво.
2: Ну, хороший такой, Киану, правильно? Значит, в начале актерской карьеры ему предлагали сменить имя на Норман Ривз.
3: Ну, не звучит.
2: Норман Ривз. Киану слишком экзотическое. Вот, и он говорит, нет. Тогда, говорит, я предлагаю Федор Ривз. Или, например, Оксана Ривск. Ривз, я считаю, хорошо.
3: Игнатий.
2: Оксана, давайте на Оксане Ривз остановимся. В юности серьезно занимался хоккеем, между прочим. Товарищи хоккеисты, вот, Киану Ривз занимался. Значит, был высококлассным вратарем. Ребята, я сразу уточню, это был хоккей с шайбой.
3: Да-да-да.
2: Это не хоккей с мячом. Он высококлассный вратарь хоккейный. За непробиваемость на льду друзья прозвали его Стена. The Wall, да? То есть он Киану The Wall Ривз был.
3: Был крутым вратарем.
2: Я был бы Оксана Стена Ривз. Вот, согласитесь. Я серьезно планировал, кстати, выступать за сборную Канады на Олимпийских играх. Но, как обычно, знаете как? Травма. Расскажи Богу о своих планах. Вот, пожалуйста, травма колена. Вот. И тогда, как бы, судьба злодейка сказала, ты будешь актером, сынок. И он пошел в актера, естественно. Значит, и после колоссального успеха «Матрицы», ребята, Киану отдал, кстати, значительную часть своего процента от прибыли, а это по разным оценкам примерно там 75 лямов, команде создателей спецэффектов и гримеров. Прикинь, считай, что именно эти люди сделали фильм легендарным. Так чего, говорит, я поделюсь еще своим гонораром.
3: Как народ обрадовался-то.
2: Не доплачивай. Нет, ну, с другой стороны, знаешь, когда тебе вот такое начинается, ты становишься жадноватым. Ну, потом, если вдруг тебе такое не предложили, ты как-то обижаешься даже, понимаешь?
3: Вот на как, других фильмах.
2: Ну, вот как, ну, допустим, ты делаешь вместе фильм с Киану Ривзом, снимаешь, значит, фильм задается, а тебе ничего не перепадает. А тем перепало.
3: Обидно.
2: А тогда это самое. А ты уже весь... У тебя уже все... Ну, пойдем. Ты уже деньги потратил. Понимаешь? А он даже не дал. Как стать плохим для человека? Всегда все делай для него. Потом один разок не сделай, и все. И ты уже плохой, товарищи. Значит, смотрите. Страстный байкер, товарищи, Киану Ривз.
3: Ой, любит.
2: Значит,
3: любит
2: мотоциклы. Не только любит, но и умеет. И, кстати, вместе с инженером Гардом Холлингером, значит, основал свою компанию мотоциклетную по производству мотоциклов, которая производит эксклюзивные такие, ну, супердорогие кастомные мотоциклы, ручной сборки, все такое. Актер лично участвует в проектировании, лично тестирует каждую модель. Вот. Играл, кстати, еще на бас-гитаре. Ну, блин, чувак вообще просто молодец.
3: И сейчас
2: играет. Со всех сторон. Да.
3: Концерты дает.
2: После оглушительного успеха фильма «Скорость», например, студия Fox предлагала Киану Ривзу астрономический гонорар в 12 лямов за участие в сиквеле «Скорость 2», говорит. Контроль над круизом. А Ривз такой почитал, говорит, сценарий, говорит, ребята, дословно, слабоват. И уехал в Виннипег играть Гамлета в небольшом местном театре за 2000 в неделю.

0: СВХ плюс.
1: Ваню Дмитрий Янко!
0: СВХ плюс.
2: Катя пишет, какое унижение для авторов сценария. Когда ты показываешь, а тебе говорят, это слабовато. Я отказываюсь от 15 миллионов и еду за 200 долларов помогать бабушке.
3: Хочется плакать.
2: Усы клубники обрезать.

0: бодренькое утречко, дорогой. Вова, салют, он еще и страстный фанат футбола, оказывается. А за кого топит? Обязательно пиши, пиши, обязательно. Киану Ривз такой. Катюха пишет, привет, у меня первоклашка. Пока никаких смарт-гаджетов не имеет.
1: Как вы это...
2: Это как это?
1: Как вы это... Как вам это удалось?
0: Короче, поэтому было решено учить наизусть номера телефонов родителей на случай вдруг потерявшийся ребенок. Знаете, как это
3: полезно?
0: У лягушки вот такие вот зубы. А у папы нашего номер от вашего студийного отличается всего на две циферки. У вас 45, у папы другие. Навсегда. И вот очередной вопрос, какой у папы номер телефона, но с уверенностью называет номер вашей студии. Поэтому, если вдруг вам позвонит девочка Рада и скажет, что потерялась, а? Это моя. Принято?
3: Передадим.
0: Принято, конечно же. Но обычно, если ко всему готов, то ничего и не происходит. Потому что происходит обычно именно там, где не готовы.
4: Так, ну что,
0: где у нас спорт? Новость сейчас придет, мы немножко, давайте, бесконечного лета немножечко поиграем. Что касается погоды, в Латвии сегодня облачно, временами дождь, в центральных районах возможно опять грозы, Даугавпилс, Резекне 17-19, Лепая, Вентспилс 18, столица такая же, погода ожидаем, дождь, возможно гроза. Вот такое вот. Не, ну, мог бы и... Снег эти? Кто к нам пришел? Вот и Леша Новыч.
5: Новости спорта.
6: Первая ракетка Латвии Алена Остапенко не завершила матч первого круга открытого чемпионата США против немки Татьяны Марии. Остапенко выиграла первый сет 6-4, во втором уступила 1-6, после чего продолжение встречи перенесли из-за дождя. Решающий сет должен начаться сегодня около 10 вечера по латвийскому времени, либо позднее. Дарья Семенистая уже выбыла из турнира US Open, проиграв представляющей Австрию Анастасии Потаповой со счетом 2-6-2-6. Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и американка Коко Гауф начали турнир с победы и сохраняют шансы возглавить мировой рейтинг. Международная федерация баскетбола разрешила спортсменам из России и Беларуси вернуться на международные соревнования. Решение касается отдельных игроков, тренеров, судей и обслуживающего персонала, но не национальных сборных и клубов. Представители этих стран смогут участвовать, в частности, в турнирах под эгидой федерации и в соревнованиях по баскетболу 3 на 3. Вопрос о возвращении российских и белорусских команд рассмотрят в декабре. Федерация также намерена оценить возможность их допуска к отбору на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Летнее окно футбольных трансферов закрылось в 5 ведущих европейских чемпионатах. Английский Челси продал аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в Манчестер Сити за 125 миллионов фунтов, повторив трансферный рекорд английской премьер-лиги. Фернандес подписал контракт на 5 лет. Манчестер Сити также приобрел у Эвертона сенегальского нападающего Илимана Ндайе, а Барселона купила у Арсенала бразильца Габриэла Жезуса. Челси отдал украинского футболиста Михаила Мудрика в аренду Тоттенхэму, а итальянский Ювентус арендовал у Ньюкасла немецкого нападающего Ника Вольтемаде. Латвийский снукерист Артемий Жижин вышел в третий круг открытого чемпионата Великобритании, победив английского любителя Джошуа Томанда со счетом 4-2. Жижин проиграл первые две партии, после чего изменил тактику и стал действовать осторожнее. Представитель Латвии выиграл следующие четыре партии подряд и переломил ход встречи. За выход в следующий круг 20-летний Жижин получит не менее 6000 фунтов стерлингов и столько же рейтинговых очков. Имя следующего соперника станет известно после завершения остальных матчей второго круга.
5: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Овен. Итак, быстренько давайте, ребятушки, бодренько краткоскопим. Что касается Овна на сегодняшний день, у вас так чужие проблемы сегодня могут занять все ваше свободное время. Поэтому собственные дела лучше закончите заранее или уже тогда не планируйте, если рано не можете свои дела закончить.
2: Телец. Обстоятельства ограничат твою свободу, телец. Но постарайся увидеть в этом подтверждение собственной нужности.
1: Очень хорошо.
2: Нужный телец.
0: Близнецы.
1: А вот и близнецы. Сегодня так, чтобы добиться желаемого, близнецы, действуйте очень решительно и знаете что? Для визави вашего неожиданно. Вот. Простой просьбой не ограничивайтесь, вас, скорее всего, отскажут.
2: Рак. Не отступай от своих принципов, рак. Сегодня твою твердость оценят по достоинству.
1: Ладно.
0: Лев.
1: А вот, лев, давай волю творчеству сегодня своему. Ваши способности сегодня могут заметить и очень сильно оценить. А вам такое нравится. Лайк.
0: Дева.
2: Твой творческий потенциал Дева будет на высоте. Но важные финансовые решения сегодня лучше отложить тебе.
1: Очень хорошо.
0: Весы.
1: Найди сегодня силы отпустить то, с чем пришло время расстаться. Дорогие весы, знаем, что это очень сложно. Вот, даже если это очень не будет непросто, найди в себе силы отпустить.
0: Скорпион.
2: Какой-нибудь
1: мясорубка. Я не могу электрическую мясорубку. Но это уже электрическая мясорубка.
2: Да, да. Какой-нибудь небольшой эксперимент сегодня поможет разнообразить привычную жизнь, Скорпион, и принесет тебе неожиданные впечатления.
1: Неожиданные впечатления — это хорошо, надеюсь, позитив.
0: Стрелец.
1: Забудь сегодня, Стрелец, об эгоизме. Будь готов уделить время чужим заботам, и это доставит и удовольствие, и пользу может Стрелец принести.
0: Козерог.
2: Удели больше времени сегодня семье и друзьям. Им особенно нужно твое внимание, Козерог.
1: Пожалуйста.
0: Водолей.
1: А вот и водолейцы, сегодня вы неожиданно обнаружите в себе ценное качество, которое раньше искали в других. Представляете себе? А что же это такое? Щедрость.
0: Рыбы.
1: Давай.
2: В непростой день ищи поддержку у близких и избегай лишнего общения с малознакомыми людьми. Рыбы.
1: Молодой человек, выбирайте-ка выражение. А когда вы общаетесь с малознакомыми людьми, это принято делать с особой тщательностью. И не надо мне тут рылом целиться. А он и здесь?
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+.
1: Слушай, ну, пока мы здесь, давайте еще разочек поздравим прекрасного Леву Би-2 с днем совершенно просто, ну, просто самого что ни на есть совершенного летия.
2: Обожаем его.
1: Мы, конечно же, обожаем.
2: А как он танцует?
1: Естественно, как он танцует, а как он паричок поправляет, вот так, на бочок. А вот это, значит. Значит, откуда, давайте так, быстренько проверка. Почему Лева, ну, как бы, зовут его Егоркой. Ну, Егоркой.
2: Егор.
1: Но, давай быстренько проверка.
2: Егор Михайлович.
1: Почему все называют его Лёва? Лёва — это отдельное имя, это как будто лев. Короче, значит, смотрите, он был в Африке, его батя, радиофизик Михаил, отправился работать преподавателем в Конго и взял, естественно, семью с собой. Когда ты едешь там на год, а там еще с перспективы там еще на несколько лет, естественно, семья едет. И таким вот образом Егорка маленький оказывается в Африке. Там отец подарил сыну, а что в Африке можно подарить? Да? Ну, настоящий львиный клык, который, соответственно, Егорка носил на шее. Местные мальчишки прозвали его Лев. Потому что, ну, во-первых, потому что он белый, но нестандартный, понимаешь? Если бы он был такой, как все, никто бы... Ну, я больше уверен, что для африканца клык, ну, он как бы ничего не значит. Ну, вернее, он значит, что ты его на охоте добыл, вот, и они верили, что он добыл. Ну, в общем, короче...
2: И прозвали Лев.
1: Но потом возвращение в Минск.
2: Угу.
1: Так, блин, а такое прикольное погоняло Лев.
2: Лев. Звучит.
1: Конечно, у тебя еще клык висит. И он тогда говорит, он сам говорит: ребята, все, теперь называйте меня Левой. И, короче, со временем все это так и осталось.
2: И теперь Лева.
1: Он с детства Лева. То есть сколько там, чуть-чуть, он совсем чуть-чуть был Егоркой, а потом стал Левой. Ну и, соответственно, у него сегодня день рождения. Значит, Лева, самый главный свой союз, ну, не считаем, конечно, семью не трогаем, конечно же, семья — это самое дорогое, конечно же. Но если мы говорим про творчество, то в 85-м году как раз-таки в Минске, друзья, детская театральная студия, 13-летний Лёва знакомится с 15-летним Александром Умановым, он же Шурой. Шура из Би-2, у него не было клыка, поэтому Шура...
2: Он остался Шурой.
1: Александр Шура, да. Значит, из взаимной любви к музыке, театру, панк-року вырастает проект «Берег истины. Б и Би. Ребята,
2: который
1: вот оттуда...
2: позже превратился в Би-2.
1: Позже превратились в Би-2. Друзья, Би-2 это аббревиатура «Берег истины». Это еще одна фишка, которую, возможно, не знали. Ну, а что касается 90-х годов, там разлучка получилась. Разлучка. Mm-hmm. Значит, Лёва перебирается в Израиль. Шура улетает в Австралию. Прикинь!
2: И у чуть-чуть них, разъехались.
1: Разъехались. В 98-м, через 8 лет Лёва уже перебирается к Шуре в Мельбурн.
2: Понимаете? В Австралию.
1: Там, чтобы зарабатывать бабло на запись, запись музыкальных альбомов, будущие, значит, наши рок-звезды работают и на стройке, и малярами, и азиатском ресторанном складе. Как Шу, этот Шура готовит? Вы видели когда? Я видел, понимаете? Как Шура готовит за 5 минут шефское блюдо.
2: Да, ой,
1: но сегодня речь о Лёве. Значит, главным прорывом, естественно, 2000 год, Балабанов, выход фильма, вот потом расскажу. Ну и, конечно же, что касается Лёвы непосредственно, один из самых известных хобби Лёвы — это коллекционирование редких коллекционных моделей автомобилей.
2: Ой, любит он.
1: Вот, в его домашней коллекции собирается сотни редких и винтажных масштабных машинок со всего мира. Модельки, история которых он знает во всех деталях. И сегодня чуть-чуть молитвы в день рождения Лёвы Би-2. Всем романтикам и людям, не лишенных христианской добродетели.

0: чтобы вы немножечко развеялись, ребятушки. Директор школы выходит на связь, ребята, с нами, да. Доброго утра вашей школе от моей. Долго не виделись. Ну, понятно. Желаю вам удачи и добра. Отсчет времени делать не будем. Ну, до конца учебного. У меня стресс. Дружище, держи. Понятно. Держи, ну понятно. Я еще удивлен, как ты много так написал. Чат GPT? Ты прикинь, ты приходишь, у тебя начало учебного года, а ты директор школы. И вот это вот все.
1: Чуть-чуть осталось.
0: Даже не начинай вот это. Не, так не работает. Там люди подкованные. Чуть-чуть осталось. Примерно, когда ты в детстве, в раннем, и там совсем, и тебе говорят, рыбный суп еще совсем чуть-чуть осталось доесть. Там. Да ты видишь, что там реально, там еще пол, не то что пол тарелки, это больше, чем пол тарелки. Тебе говорят, там совсем чуть-чуть, а ты не веришь. И вот здесь то же самое. К чему это лицемерие в начале учебного года? Держись, Дирик.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: О-о-о, сила цена.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maksimā samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maksimā.
7: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Он хочет поиграть, ребятушки. Знаете, что у нас для вас есть? У нас есть на часик, значит, корт для двоих, да, и, соответственно, еще и инвентарь весь для двоих. Вот, естественно.
1: Выдайте.
0: Давайте в коде доступа будем поиграть такое. А пока, ну, чуть-чуть давайте... Проект «Надаша». Банет. Цирк Дю Солель. Ребята, в день рождения основателя.
2: СВХ+.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Так, ну, это проверенная территория. Падл, друзья, Infinity Падл правит бал сегодня. И напоминаем, что современные площадки для падл-тенниса оборудованы по международным стандартам, соответственно, обеспечивают максимальный комфорт игры. Это Infinity Падл. Также, естественно, можно приехать, снять зал в аренду, инвентарь в аренду, можно со своим приехать. Естественно, оборудованы уютные раздевалки, зоны отдыха. Все это Infinity Падл. Ну и твой корт, твоя энергия, твой падл.
2: Подробнее на infinitypaddle.lv.
1: Абсолютно точно. Ребятки, мы даем вам Infinity Paddle Court на двоих на один час. И, ну, плюс еще, конечно же, инвентарь в аренду в качестве подарка.
3: Первая цифра.
2: Сегодня 2 сентября, и во Вьетнаме сегодня праздник, День независимости.
1: А у нас день, когда все всерьез. Вот. Итак, внимание, вот вы все время говорите «Вьетнам», я за вами наблюдал. Вы все время говорите, ходите и говорите «Вьетнам, Вьетнам». А какой город является столицей Вьетнама?
2: Хо Ши Мин.
1: Единица.
2: Ханой.
1: Двойка.
2: Бангладеш.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день, в 1752 году, Великобритания и ее колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день уже вступил в силу григорианский календарь.
1: Нормальный календарь. И, соответственно, вопрос, сколько месяцев в году имеют 28 дней. Пожалуйста.
2: Один месяц.
1: Единица.
2: 6 месяцев.
1: Двойка.
2: 12 месяцев.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: Киану Ривз, канадский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант, родился в этот день.
1: С днем рождения, Киану, с днем рождения, Тую. Так, в какой известной видеоигре Киану Ривз подарил...

0: подарил внешность и голос, и движение одному рокеру-бунтарю по имени Джонни Сильверхенд.
1: Итак, в какой игре?
0: Итак, это было...
1: GTA.
0: В GTA это единица.
1: Counter-Strike.
0: В Counter-Strike это двойка.
1: Киберпанк 2077.
0: Киберпанк это тройка.
2: Последняя цифра.
1: Ну, мы уже рассказывали, Лёва Би-2 родился в этот день.
0: Ну, все, с днем рождения, Лёва Тую. Значит, какая легендарная песня группы Би-2 стала заглавным и главным треком культовому фильму Алексея Балабанова. Ребята, ну, какая песня?
1: Серебро.
0: Единичка.
1: Дурочка.
0: Это двойка.
1: Полковнику никто не пишет.
0: Это тройка, да.
3: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи.
0: А мог бы, конечно, Богдаша.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, временами дождь, в центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный. Днем по стране от 17 до 20 градусов. В Лепае-Вентспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе Резекнед 17-19 градусов, в Риге плюс 18, плюс 19, ожидается дождь, возможно гроза.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Saddle & Stickles сообщает, под Бауской остались без электричества этим утром около 2200 потребителей. По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале. Сегодня по всей Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс». Они продлятся до 8 октября. В Латвии начинается кампания «Манрвен Вэлэшенас», призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная компания Saddle & Stickles сообщает, этим утром без электричества остались около 2200 потребителей под Бауской в волостях Гайлишу, Ислицес, Бруновас и Цераукстес. Специалисты устраняют повреждения электросети и обещают восстановить подачу электричества как можно скорее. Край Баускас также пострадал во время недавней бури. Она бушевала в Латвии в ночь на 23 августа. Тогда без электричества остались сотни тысяч потребителей. По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале и Китае. Представитель консульской службы Латвии отправился в Непал для координации работы на месте. Родственники 30 пропавших уже сдали образцы ДНК. Латвия планирует направить в пострадавший регион комплекты для анализа ДНК, а также мобильные холодильные установки для хранения тел погибших. Число жертв катастрофы уже превысило 1000. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Опознаны только около 4% найденных погибших. Государственные и муниципальные учреждения Латвии готовят информацию о социально-медицинской и другой помощи семьям пропавших. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс», которые продлятся до 8 октября. В них примут участие около 12 тысяч военнослужащих из ЗМСАРГов. Особое внимание планируют уделить использованию беспилотников и защите от них. В восточных районах Латвии, в том числе в приграничье, участятся полеты дронов. По дорогам будет перемещаться военная техника, возможно, кратковременные ограничения движения транспорта. Также ожидаются полеты военной авиации на небольшой высоте и стрельбы на полигонах. Власти Германии официально обвинили Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 там нашли дрон со взрывчаткой и позднее обнаружили еще один такой беспилотник. В ответ на попытку диверсии Германия решила закрыть российское генеральное консульство в Бонне и русский дом в Берлине, а также добиваться новых санкций. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Байба Бражи выразили солидарность с Германией. Рижский окружной суд накануне оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу. Римшевичу назначены 6 лет лишения свободы за получение взятки в размере 250 тысяч евро от лиц, связанных с Траст и Коммерцбанка. По версии обвинения, взамен Римшевич обещал помочь банку в решении вопросов с финансовым регулятором. Мартинсонсу назначены 5 лет лишения свободы за посредничество при передаче взятки. Оба осужденных пока остаются на свободе, поскольку решение суда все еще можно обжаловать. Ремшевич уже заявил, что подаст кассационную жалобу. Сегодня в Латвии начинается кампания «Манрвен Вэлэшанас», призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. Центр избирком и организаторы кампании хотят напомнить, что каждый голос влияет на будущее страны. Рассказывать об этом будут в специальных видеороликах. Всем желающим предлагают записывать и публиковать собственные обращения на заданную тему, призывать граждан к участию в голосовании. Выборы Сейма 15-го созыва пройдут в Латвии 3 октября. Глава Центра избиркома Марис Зведрис заявил сегодня утром в эфире ТВ-3, что комиссия в целом готова к выборам Сейма. Проверки работоспособности и нагрузки информационных систем уже завершены. Сейчас специалисты повторно тестируют устранение обнаруженных уязвимостей, недостатков. Работу планируют закончить на этой, либо в начале следующей недели. По словам Зведриса, организаторы выборов и те, кто будут считать голоса, готовы работать даже при отключении электричества и связи, а также в случае воздушной тревоги. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ+.
1: Ой, слушайте, но у нас же жаворонки-то не кормлены. Не кормлены, да? То есть мы задать вопросы задали.
2: А ответы еще не дали.
1: А ответы-то мы не дали на код доступа.
2: Вот
1: а,
2: самое время.
1: А народ говорит, у нас сейчас рано или поздно сейчас начнутся совсем такие унылые дни, когда можно будет поехать в Infinity Paddle поиграть в падл-теннис, да, соответственно.
2: И мы дадим такую возможность.
1: Естественно, мы даем такую возможность. Вот и пригодится, говорит, ваша подарочная карта и для кортика, и для инвентаря, и так далее. Значит, ну давайте так. Первый вопрос у нас был вьетнамский вопрос. Какой город из перечисленных является столицей Вьетнама? Значит, кто выбрал Бангладеш? Ну, ребятушки.
2: Да куда?
1: Вот. Ну куда? Ну, с другой стороны, почему бы, говорит, нет, а я художник, я так вижу.
2: Вообще, там, возможно, тоже хорошо.
1: Вообще Ханой. И Хошимин, и Ханой это, значит, вьетнамские города. Но единственное, столица является все-таки Ханой. Хошимин, вот, это, он, кстати, здоровее, чем Ханой, но тем не менее, столицей не является. Вот,
2: вторая циферка правильная.
1: Как бы там не хотели эти хошиминцы. Хошиминцы. И хошиминяне. И хошиминки. Естественно. Так, внимание. Значит, вопрос второй был с подвохом. Такое редко бывает. Так, видите, полицию юмора вызывают, между прочим. Тебе 3 года дадут. Сначала условно. Значит, сколько месяцев в году имеет 28 дней? Здесь нужно было сказать, что любой из 12 месяцев в году имеет 28 дней. Вот. Любой. Каждый.
2: Итого 12 месяцев.
1: Итого 12 месяцев. Проверочное слово, почитай сказку. 12 месяцев. Значит, в какой известной видеоигре Киана Ривза? Это проверка, между прочим. Это проверка здесь. Что, Сашенька
2: да,
1: пойдет посмотреть.
3: Так интересно.
1: Это из пожарного депо, им нужно быстренько...
2: Проверяют просто.
1: Проверяют, конечно. Итак, в какой известной видеоигре Киана Ривз подарил внешность свою, голос свой и движение рокеру-бунтарю Джонни Сильверхенду. Ну и что это за игра? Ну, в GTA нету таких вообще... Нету никаких... Есть эти персонажи. И теоретически те, кто написали GTA, вполне могли себе такое предположить. Но нет.
2: Там никого не было похоже на Киана Ривза.
1: В Counter-Strike все похожи на Киану Ривз после съемок какого-нибудь, когда там это самое, кого-нибудь взорвали, например, да? Это Counter-Strike? Нет. Ну, а вот Киберпанк 2077, там, прям вот есть Киану Ривз, у него там внешность.
2: Там внешность, голос,
1: прям,
2: движение.
1: Движение, все, вот это вот. С него рисовали Джонни Сильверхенда. Вот. Киберпанк 2077, это и есть правильный ответ на этот вопрос. Ну и последнее. Какая легендарная песня группы B2 стала главным, заглавнейшим, в принципе, треком культовому фильму Алексея Балабанова? Естественно, мы говорим про «Брат 2», «Друзья» и «Полковнику никто не пишет». Это и есть цифра. Только 3 правильным ответом.
2: Код доступа у нас сегодня 2-3-3-3-3.

0: через 6 минут уже подведем итоги. Можем, да.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
0: 67-й год стоял, и 2 сентября отставной английский офицер, представляете себе, значит, отставного, он обязательно должен быть с усами, с такими с усами, закрученными. Значит, Падди Бейтс, он провозглашает создание на морской платформе, платформа морская в море стоящая, у берегов Англии независимого княжества Силяндия, которое стало предоставлять гражданство всем желающим по всему миру.
2: Понимаешь? Вот я думал, чтобы такое придумать.
0: До того, как стать вот этим княжеством независимым, эта платформа была, ну, как бы использована. Кстати, построена была она в 40-х годах, да, там Вторая мировая шла, да. И там, значит, для того, чтобы увидеть немецкие бомбардировщики загодя, надо в море выйти, понимаешь, подальше. Но на лодке все время там стоять не будешь, а платформу морскую можно построить, и там можно как бы людей, которые, знаете, вот как бы, ну, на дежурстве смотрят... Бомбардировщики! Вижу. Ну, сурикатская такая, да. Вот эта штука. Ну, очень полезно. Потом, как бы, конечно, война закончилась, нафиг там что-то стоять. Там
2: больше
0: это,
2: не нужно.
0: Там даже не клюет, понимаешь? Ну, все, расформировали. И вот чувак такой говорит, слушайте, подождите, но а можно я с воды буду вещать нормальную музло и нормально играть, а не вот это радио BBC, то, что там навязывает нам, это классику, понимаете? Да, давайте, я из моря буду и обойду законы. А ему говорят, слушай, чувак, ну, эта платформа тебе не подойдет, потому что она слишком близко к берегу. Есть подальше. Вот ту возьми, она в нейтральных водах, и там ты можешь вещать что угодно. И он такой говорит, отлично, бетонно-стальная махина, значит, заброшенная, давай, беру, короче. Ну, и, соответственно, начинает вещать пиратское музло, а потом думает, блин, слушайте, подождите, так это же нейтральные воды, а у меня территория есть. Соответственно, может, в нейтральных водах провозгласить, ну, как бы свое что-то, да? И он тогда, значит, провозглашает княжество Силяндия. Морскоземия. Морскоземия.
2: Да.
0: Силяндия — это морскоземия. Соответственно, ну, естественно, никто не признает. Ни одно государство не признает. Но это не имеет никакого значения. Есть государства, которые очень многими не признаны, но они существуют. У них есть паспорта, гимн, флаг, все вот это вот, естественно.
2: Все как полагается.
0: А их не признал вообще никто. Кстати, я не понимаю, что с монголами? Я не понимаю, монголы даже не признали. Ну, это я просто чисто от себя. Я негодую за монголами. Значит, ну, они начинают выдавать паспорта. Причем, ну, паспорта, которые, ну, должны иметь силу.
2: Вроде все ну, как,
0: по крайней мере. Ну, значит, в 78-м году княжество переживает настоящий военный конфликт. Внимание. Когда, пока князь Рой, ну, офицер тот самый Падди Бейтс Рой, значит, отсутствовал, ну, поехал отдохнуть, наверное.
2: В отпуск.
0: Вряд ли на острова. Его деловой партнер, германский юрист Александр Ахбах, при поддержке группы наемников нанимает вертолет и совершает вооруженный захват платформы. Да? Кот из дома, мыши в пляс. Рой, в свою очередь, собирает верную команду, штурмом отбивает платформу обратно, а пленных захватчиков объявляет военнопленными и садит их туда, в бункер. Пленного немецкого юриста Ахбаха отпускают только после того, как дипломаты Федеративной Республики Германии вписываются за это все. Ну, потому что деньги были немалые. Позже выясняется, что вот эти немецкие мошенники изготовили более 150 тысяч фальшивых паспортов Силяндии и продавали их по всему миру преступникам и торговцам оружием. Ну и, соответственно, из-за такой, ну, назовем это так, из такой беды, да, и девальвации, по сути, да, значит, настоящим властям княжества пришлось срочно аннулировать все паспорта, соответственно. Значит, у них там был пожар, а представляешь себе там, у них там всего 550 квадратных метров.
2: Это мало.
0: Ну, у многих из наших дома больше. Ну так, чтобы вы понимали, 550 квадратов. Силяндия, у них там есть и конституция, и флаг, и герб, и гимн, и почтовые марки, и даже несколько есть золотых монет. Драгоценные металлы. Вот, например, силандский доллар привязаны к курсу доллара США. Ну, они сами привязали. Вот, и даже национальная сборная по футболу есть. Вот, ну, такая, если там болеют, то тогда не очень.
2: Нет, некому заметывайте.
0: Значит, у них там и пожар был. Представляете себе пожар в стране? Проходит пожар, блин, а у тебя всего 550 квадратов. 550. И ты такой, блин, у тебя пожар, у тебя чуть вся страна не сгорела к чертям собачьим. Вот такое. И они такие, блин, а восстанавливать надо как-то. Вот, они говорят, слушайте, выставляем Силяндию на продажу через eBay, натурально, за 750 миллионов. Есть желающие? Товарищи, активнее, есть желающие?
2: И тут сверчки орут.
0: Не слышу. Есть желающие? Короче, ну как вы понимаете, за 750 миллионов фунтов стерлингов такое событие никто не хотел бы купить.
2: Никто не купил.
0: И, короче, да, красиво сказано, княжество осталось в собственности семьи. Все. Ну, вот такая, как скучно я живу вообще на самом деле. Люди
1: бодрые. Владимир Белл. Люди...

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Урожай, урожай. Золом это самое, не упускай. Товарищи, дорогие, спасибо за внимательность вашу. Вы, конечно, вы не перестаете поражать. Вот.
2: Удивлять.
1: Куда солнце делось? Блин, а так было хорошо.
3: Забрал?
1: Так было хорошо, да, было солнышко, а теперь нет. Ладно, значит так, дорогие друзья, я могу сказать так, 48 человек вообще супер молодцы, все остальные тоже молодцы, вам, ну, вам просто больше в любви повезет. А вот эти 48 человек, которые сегодня прислали абсолютно точно комбинацию еще трех цифр, двойка, тройка, тройка, тройка, сегодня среди вас как раз таки и сейчас перстом судьбы мы и разыграем подарочную карту для двоих. Это падл теннис Infinity Padel Court для вас. И,
2: на часик.
1: И вся, естественно,
2: инвентарная.
1: И весь инвентарь, да, на час. Все это как раз таки в
2: прямо сейчас
1: происходит.
2: И отдадим.
1: Итак, дорогие друзья, прошу, давайте выберем.
2: Пусть будет 17-й.
1: Сверху, снизу.
2: Сверху.
1: Так, а 20...
2: от WhatsApp.
1: От WhatsApp будет 17-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Возвращаемся. Владислав, baby, don't hurt me. Леонов, обрати внимание, сегодня взял и, так сказать, стал у руля. Мы поздравляем тебя, дружище. Мы тебе кодики пришлем.
2: Да.
1: Ты нам кодик правильного доступа в, так сказать, в... куда? В игре, а мы тебе...
2: нападал.
1: Код доступа нападал в Infinity. Вот, используй. Там их будет два. Один для тебя, а один для другого человека. Возможно, и совершеннолетний преступница какой-то. Конечно.
2: Почему нет?
1: О, молодец. Все, давайте. Спасибо большое. Всем остальным в любви повезет.
0: СВК Плюс.

0: эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Причина на карте не показана, но Танюша говорит: ребятушки, я хочу обратить ваше внимание, что улица Ладгалес, направление в центр, отрушено, уже начинается затруднение и до самого, как бы, непосредственно Славского путепровода. Хвостяра длиннющий. Вот, причина непонятна. Возможно, там опять что-то чинит, не дочинит.
2: Или авара.
1: Ну, авара как-то, она обычно показывается. Ребят, вы там сообщите. Подъем с Ладгалеса на южную развязку в сторону Плявников, назовем это.
2: Да, что там происходит?
1: Что там? Какое там приключение приключилось? Спасибо большое, Танюша. А так запасаемся временем.
0: СВК+. Помнишь,

0: на СВХ+. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Интересная тема. В этот день в Великобритании и ее колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день наступил Кирилл Григорианский. Чем это чревато было? Тем, что ты ложишься спать, ну, по факту, как, значит, 2 сентября, а просыпаешься 14 сентября.
2: Это страшно.
1: То есть, пошел... Нет, вообще, на самом деле, это мечта многих. Ну, если даже вы за лето забыли, что это будет такая мечта многих, но... то ноябрь вам очень быстро напомнит, что лечь 2 сентября, проснуться 14 сентября, это было бы, конечно, здорово. Но вот такое происходило. Ну, в далеком 1752-м, мало кто помнит, и тогда даже был такой стереотип, что темный народ выходил на улицы Лондона с криками «Верните наши 11 дней!» Вот, у меня отняли 11 дней жизни. На самом деле ничего подобного вообще не было. Бред собачий. Никаких массовых кровавых бунтов не было. История стала исторической легендой благодаря какой-то гравюре, сатирической гравюре художника. Значит, банкет на выборах, где на полу валяется предвыборный транспарант с этим лозунгом «Верните наши 11 дней». И все поняли, что там был бунт вообще. А нет, ну, с другой стороны, многие писали, говорят, какой же это кайф, ребята, сейчас вот как выспимся. Ух, хорошо будет. Закон, кстати, отдельно прописывал, что никто не должен потерять в доходах, внимание, служебных правах из-за выпавших дней, заработная плата, арендная плата за жилье и процентные ставки по долгам за сентябрь рассчитывались так, будто месяц прошел в обычном режиме.
2: Вот и ничего не произошло.
1: Вообще ничего не произошло. Просто как бы ты заплатил за квартиру, и вот хопа, и опять снова платишь.
3: Кавалерия, ты моя. Преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
1: Вот вспомнил. Кто сказал про насилие? Кто сказал? Я просто хотел вырезать букву «З» у тебя на лбу. Ну, никто не говорил вообще про насилие. Страх и ненависть в Лас-Вегасе.
3: Не испытывай своим взглядом, если уверена. Дай гром, кавалерия, ты мою.

0: согласен, да, спустя десятилетия, причем не одно и не два, уже теперь получается, да, Михей, песня туда, ребятушки. А я куда, спроси?
1: На СВХ.
0: Куда?
2: Владимир В.
0: А я тебе отвечу. На данный момент во Вьетнам, сегодня день рождения, у тебя есть знакомая вьетнамка, может быть?
3: Нет, ни одной.
0: Вьетнамец, у тебя есть знакомый?
3: Нету.
0: Да? Сегодня можно написать и поздравить с днем независимости, у них сегодня выходной.
3: Если есть, поздравьте.
0: День, вот, конечно же. Значит, шикарная страна. Значит, вот, знаешь, есть такое, ну, как бы, как же хочется почувствовать себя миллионером, да? 100 баксов возьми, обменяй в обменнике на донге вьетнамский, и вот ты уже миллионер. Причем, ну, такой махровый. Махровый. Значит, смотрите, да, дорогие друзья, для тех, кто когда-то, ну, посетил Вьетнам, особенно такие мегаполисы, как, ну, вообще 100 миллионов человек живет. Территория там, ну, не шибко большая. Длинная такая, но не шибко большая.
3: Но людей много.
0: Да, 100 миллионов человек живет. Ну, и, соответственно, те, кто когда-нибудь, ну, Хошимин, допустим, посетил, да? Ну,
3: Ханой.
0: Ханой, опять же, да, друзья. Вы видели, какой ад там происходит с мотоциклами?
3: И на дорогах,
0: скутерами,
3: да.
0: И так далее. То есть, ну, если ты, короче, у тебя нету скутера... Не, если у тебя есть скутер, ты на него будешь бояться вообще сесть, потому что пересечение непонятно по этих перекрестков, когда все вместе едут одновременно. Вот как это можно?
3: Ад, это
0: в
3: ужас.
0: Любом направлении все вместе едут, и есть такое специальное, значит, пересечение дорог по-вьетнамски. Да?
3: Значит, это как?
0: Ну, короче, ты должен свое движение через улицу... Ты не смотришь там ни на какие световые. Нету. Просто ты начинаешь движение плавно, без резких остановок. Ты все время двигаешься. И плотный поток байкеров может тебя объехать. На 100 миллионов жителей Вьетнама зарегистрировано 65 миллионов скутеров и мопедов. Мы не говорим еще про велосипеды. Электросамокаты тоже не имеется в виду. Вот на все остальные. Ты представляешь себе такое количество. Ну, мы, естественно, не забудем напомнить, что 100 миллионов человек и 40% населения носят одну и ту же фамилию. Не потому что там у них, ну, кровосмешение и прочие инцесты. Значит, у них всех фамилия учится... 40%. У 40 миллионов человек фамилия Нгуен.
3: Зачем?
0: Значит, традиция такая. В стране меняется, допустим, правящая династия, и все, значит, подданные массово меняют свои фамилии на фамилию нового императора. Ну, как это, знаешь? Это
3: все понятно.
0: Брюс Ли. Стал на власти. Вот на Брюс Ли поменяли. Вот. На всякий, блин, случай. Сами понимаете, это...
3: Мало ли что.
0: Это Вьетнам. В Гаагу особо ты не напишешь. Понимаешь, что? По правам
3: человека.
0: Голову с плеч и все. Тем более там же, ну, Брюс Ли. Ну, там... Поэтому они как бы, ну, последний был Нгуен, и, соответственно, они поменяли, так и остались, короче.
3: Уже лень менять обратно.
0: Это как вот ты, ну, скашиваешь в глазах, кто-то испугал тебя, ты так и остался. Вот они-то остались вот таким вот образом, на всякий случай. Ну, и мы, конечно, хотим сказать огромное спасибо, значит, любому вьетнамцу и его всем пращурам за этот великолепный суп, который называется фо. А знаешь, как переводится фо?
3: Как?
0: Суп. Короче,
3: все просто.
0: Ну, конечно, фога это с курицей, а вот фобо это с говядины. Ну, вернее,

0: суп вместе с лапшой. Ну, представляешь, широкое горло. И вот ты с собой на работу берешь его. Вот. И, короче, с утра ты там чуть-чуть попил вот этого соуса. Соуса. Ну, бульона. Чуть-чуть для разминочки. Днем ты ешь, так сказать.
1: Уже как суп.
0: Уже как суп. С этим самым. А на вечер там жижица уже заканчивается. У тебя остаются макароны. В общем, короче, такой ланчбокс у тебя прям, ну, такой длинный. Ну, он такой...
1: Судочек.
0: Он такой вкусный. И стоит он вот $2. Максимум. Да, за полтора можно поесть, если ты знаешь цену по.
1: Самое главное, вкусно.
0: А у нас он меньше 10 евро уже не заходи, блин, гады.
2: Хитов-то в этом году. И на стол.
0: Но и вьетнамцы здесь ни при чем, кстати.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
0: Нет у меня классной песни про Вьетнам. У меня есть про Лаос. Да, кстати, давно не играли братьев Гримм и...

0: пригодился, говорит, там и пригодился. Сегодня международный день хризантемы.
1: Да, мы
0: знаем. Я думал, мы отцвели уже музыка. Давно хризантемы в саду, но потом вспомнил, что изначально у Леонтьева было 9 хризантем. У Леонтьева уже было 9 хризантем же, правильно?
1: Да.
0: Потом вот диджей Артемьев сделал вот его...
1: Посвежее
0: немножко. Надо только помнить, что значит, от греческого хризантема, от греческого золото-цветок.
1: Золото-цветок.
0: Ну, одни из самых таких долгоиграющих, между прочим. Вот. Букет до 3-4 недель, это, в принципе, вполне себе даже нормально. Прикинь. Да, нужно обязательно, ну, меняйте воду, ребят, только под.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, временами дождь, в центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный. Днем по стране от 17 до 20 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе Резекне 17-19 градусов. В Риге сегодня плюс 18, плюс 19. Днем ожидается дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс». Они продлятся до 8 октября. Власти Германии официально обвинили Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. Рижский окружной суд оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Римшевичу. Сегодня в Латвии начинается информационная кампания Центра Сберкома, призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная компания Saddle & Stickles сообщает, этим утром без электричества остались около 2200 клиентов в Баусском крае. Перебои затронули окрестности властей Гайлишу, Ислицес, Бруновас и Цераукстес. Специалисты устраняют повреждения электросети и обещают восстановить подачу электроэнергии как можно скорее. По-прежнему нет сведений о 33 жителей Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале и Китае. Представитель консульской службы Латвии накануне отправился в Непал для координации работы на месте. Родственники 30 пропавших уже сдали образцы ДНК. Латвия планирует направить в пострадавший регион комплекты для анализа ДНК и мобильные холодильные установки для хранения тел погибших. Число жертв катастрофы уже превысило 1000. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Опознаны только около 4% найденных погибших. Латвийские государственные и муниципальные учреждения готовят информацию о социальной, медицинской и другой помощи семьям пропавших. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намайс», которые продлятся дольше месяца, до 8 октября. В них примут участие около 12 тысяч военнослужащих и земесаргов. Особое внимание уделят использованию беспилотников и защите от них. В восточных районах Латвии, в том числе в приграничье, участятся полеты дронов. По дорогам Латвии будет перемещаться военная техника, возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Также ожидаются полеты военной авиации на небольшой высоте и стрельбы на полигонах. Власти Германии официально обвинили Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 в аэропорту Лейпцига нашли дрон со взрывчаткой. Позднее обнаружили еще один такой беспилотник. В ответ на попытку диверсии Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине, а также добиваться новых санкций. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Байба Бражи выразили солидарность с Германией. Рижский окружной суд накануне оставил без изменений приговор бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу. Римшевичу назначены 6 лет лишения свободы за получение взятки в размере 250 тысяч евро от лиц, связанных с Траста Коммерцбанка. По версии обвинения, взамен Римшевич обещал помочь банку в решении вопросов с финансовым регулятором, то есть комиссией рынка финансов и капитала. Мартинсонсу назначены 5 лет лишения свободы за посредничество при передаче взятки. Оба осужденных остаются на свободе, поскольку решение все еще может быть обжаловано. Римшевич уже заявил, что подаст кассационную жалобу. Прокуратура же примет решение на этот счет после получения полного текста приговора. Сегодня в Латвии начинается кампания «Манервиен Вэлэшанас», призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия и организаторы кампании хотят напомнить, что каждый голос влияет на будущее страны. Рассказывать об этом будут в специальных видеороликах. Всем желающим предлагают записывать и публиковать собственные обращения на заданную тему, призывать граждан к участию в голосовании. Парламентские выборы в Латвии состоятся 3 октября. Глава Центра Сберкома Марис Зведрис сегодня в эфире ТВ3 заявил, что в целом к выборам все готово, остались какие-то мелочи, а именно завершены проверки работоспособности информационных систем, в том числе тесты на нагрузку. Сейчас специалисты повторно тестируют устранение обнаруженных недостатков. Эти работы закончат в ближайшее время, либо на этой, либо в начале следующей недели. По словам Зведриса, организаторы выборов и сотрудники избирательных комиссий готовы работать даже при отключении электричества и связи, а также в случае воздушной тревоги. Это рассматривается как худший сценарий, но он, по словам главы ЦИК, тоже учтен. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: начинается на радио.
1: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
0: Театр начинается сейчас.
1: Гостья студии.
2: Дамы и господа, она может забыть, зачем зашла в комнату, но прекрасно помнить, в каком году и при каких обстоятельствах произошла какая-нибудь совершенно бессмысленная история. Она не ищет легких путей. Они почему-то тоже ее не ищут. Умеет очень убедительно играть человека, который абсолютно спокоен, особенно когда внутри у нее уже происходит третий акт трагедии. Очень любит вкусно поесть. Мастер спорта по художественной гимнастике и на данный момент использует часто этот навык, чтобы красиво падать в обморок от количества дел. Дамы и господа, сегодня у нас в эфирной студии несравненная девочка солнца Наталья Живец.
1: Театральная среда.
2: Живее всех, Живец. Наташенька, дорогушенька, ну, добренькая, бодренькая утрица тебе. Я знаю, что ты сова. В отличие от меня, да, симулировать бодрость тебе не гоже. Ты не любишь симулировать. Бодрость тебе надо, конечно же. Вот, но все-таки воспеваю твой талант актерский. Поэтому играем бодрого человека с утра. Во сколько сегодня ты проснулась?
3: У меня стоял будильник в 7 утра.
2: Так.
3: Но смогла я встать с кровати только в 7:30.
2: 7:30. Ну, 30 минуток еще себя помучила, да, немножечко?
3: Да, я настраивала эту бодрость.
2: Хорошо. Извини, что я стал, как там было, невольным мучителем твоим. Ну, потому что ты же про меня наверняка...
3: Зато у меня день будет длинный. Про бодрый не знаю.
2: Это вот как это, знаешь, там это самое... Ну, ничего, что на самом деле осень наступила, зато скоро зима.
3: А у меня осень — любимое время года.
2: Ну, это вот есть такие люди, которые врать вот так вот закладывают нам все время. Да
3: это
2: ладно.
3: Это чистая правда.
2: Ну, давай, мы к этому, конечно, подберем сегодня, потому что сегодня все про тебя, в отличие от наших предыдущих встреч, где у нас была какая-то, блин, полоса препятствий там, где это нужно. А сегодня мы хотим узнать вот нашу Наташку Живец вот с другой стороны, не со стороны сцены, да, когда ты надеваешь на себя там, я не знаю, последнее, что леопард. Это класс вообще. Вот, значит, а вот узнать тебя как девочку, которая когда-то, ну, там, родилась, и она начала произрастать. Слушай, я сначала, я знаешь, что я обнаружил? У нас, значит, сейчас скажу, это какое-то, это получается... А, ну, это вот как раз вот доковидное. В последняя наша встреча с тобой, это было в доковидное.
3: Так давно.
2: Слушай, ты прикинь вообще, ну, вот настоящий, вот, когда... В доковидное, это еще, значит, ты приходила, когда еще можно было приходить. А там же еще был год до этого, когда ковид начался, и вот дети ковида сейчас, кстати, пошли в школу. Ну, прикинь вообще, это как будто только вчера мы с тобой встретились в другой, правда, эфирной студии.
3: Да.
2: Тебе как, тебе, кстати, вот тут?
3: Мне очень нравится, очень.
2: Лайк поставила, да?
3: Да, я поставлю еще 5 лайков.
2: Еще один лайк, но нам он очень тоже нравится, наш дворец, который получился. В общем, и тогда, когда ты в прошлый раз приходила, была другая аннотация, ну, то есть описание тебя. Вот в эфире у меня она сохранилась.
3: О, боже.
2: Я храню, да, да.
3: Погоди, мне кажется, мы про друг друга писали. Мы парами приходили.
2: Кто-то писал про тебя.
3: Да.
2: Кто-то тебя... Давай послушаем,
3: да.
2: что тогда писали, понимаешь, какая-то хорошая.
1: Гостья студии.
4: Наталья Живец, актриса Рижского русского театра, 100% холерик. Зажигается моментально и зажигает все и всех вокруг. Женщина-огонь. Вызывайте пожарно-спасательный расчет. Живец живее всех живых. Обожает болтать, смеяться, шутить, новые знакомства, вкусно поесть и принимать гостей дома. Сцена – любимое место с детства. Мастер спорта по художественной гимнастике. Автор доктрины – в любой непонятной ситуации садись в шпагат.
3: Ничего не поменялось в жизни.
2: Вообще ничего не поменялось. Но это же очень хорошо. Это же очень хорошо. Вот кто писал про тебя, это черт его знает, вот живее всех живец, это, я думал, вот это криптомнезия. прикинь вообще. Видать, где-то, вот сколько, 6 лет, да, это сидело у меня в башке. Вот, мозг ждал того момента, когда ты ко мне придешь, чтобы... О, смотри, как я придумал, живее всех живец. Оказывается, нет. Ладно, сейчас, значит, мы, прежде чем мы приступим, сейчас коммерческой информации нужно, как бы, нам действия. Люди говорят, простите, а где реклама? Где? Вот она реклама, ребята, и вернемся. Наталья Живец у нас сегодня.
5: Среда.
2: Умничка, девочка шарман.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полезибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения. Объединение кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Радио СВХ Плюс представляет.
9: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
1: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
9: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля. Владимир Вэлл. Бодренький, как я люблю.
1: Театральная среда.
2: А я очень вот люблю, когда живец приходит в гости. Живец подкрался незаметно. Я сейчас еще одно вот я придумал.
3: Ловля на живца или вот это не?
2: Подождите, ловить на живца, это конечно, мы ловим аудиторию, потому только по одной простой причине, что как бы ты есть. Ну, кто же будет сейчас включать, допустим, видеостриминг для того, чтобы посмотреть на Володю? Лысого, значит, парня в очках. Парня. Дедушку. Возможно. Вот для кого-то. А друг, то ли дело включить видеокамеру, чтобы посмотреть на живца. И вот здесь ловля на живца как раз-таки происходит. Ну что, Наташенька, дорогая, значит, живец – это родная фамилия, скажи, пожалуйста.
3: Да, это не псевдоним.
2: Нет. Это не псевдоним, да, потому что очень красивое такое. Ну, потому что я бы тоже бы хотел бы, я бы, честно говоря, бы, ну, за тебя бы вышел бы замуж, чтобы получить фамилию Живец. Потому что шоу «Люди бодрые» Владимир Живец – это класс. Ну, то есть все как бы...
3: Тебе бы подошло.
2: Сходится. Я не говорю, конечно же. Так, ну, давай так. Ты, то есть, с самого с детства была живцом.
3: Именно, да.
2: Живец. Это, ну, она соответствовала? Ну, судя по твоему темпераменту, ты же такой же, ты живчик.
3: Да, я хулиганкой никогда не была, но темперамент был ого-го, потому что вообще детство 90-х, да, вспомним, давай, что это было. Это круто.
2: Это
3: круто.
2: Я бы даже сказал, да. Я сейчас просто маленькую ремарку недавно прочитал, потому что мы же сейчас скандалим из-за того, что дети перестали бегать на улице. Mm-hmm. Они сидят в гаджетах, они не общаются, не коммуницируют. А вот то ли дело у нас, когда этого всего не было. И хорошая экранизация как раз-таки поэтому вот как вот был снят «Слово пацана». Очень, очень люди общались друг с другом, коммуницировали. Блин, во дворе, горите мотор! Вот это вот все, понимаете? вместе. Мы коммуницировали, да, мы так коммуницировали. 90-е года. А теперь, внимание, я сейчас попытаюсь, значит, задать вопрос. 90-е, где твои происходили? Ты где, ну, произрастала?
3: Так, ну...
2: Район нужен.
3: Начало.
2: Ты же из Риги.
3: Да. Начало положено было в Чекуркалнсе.
2: О, вот! 90-е в Чекуркалнсе.
3: Да, и скажу, что мама выпускала гулять нас, ну, нас, детей своих. То есть мы до сих пор вспоминаем это и думаем, боже, вот сейчас бы я так не сделала. Мне было 5 лет.
2: Так.
3: Мне было 5 лет. Нас, хоп, во двор.
2: Пора. Побежали.
3: А я говорю, мама, как меня одну во двор? Ну что я там выглянула с балкона, сидишь возле куста?
2: На место? Да. У куста есть все нормально.
3: Ну, у меня друзья были постарше. И, да, бывали...
2: Насколько постарше? И как тебя туда взяли? У меня вопрос вот этот. У тебя был старший брат или сестра?
3: Да, у меня старший брат. Да, на 6 лет старше. И друзья были на 6 лет старше.
2: Да ты что? Просто мелюзгу тебя просто брали в эту компанию.
3: Да я классная была.
2: Расскажи, почему ты считаешь, что ты была классная? Потому что, ну, обычно это же ребенок, это обременитель. Ну, вот даже для старшего брата, понятно, сеструха. Но ты ее берешь как... Это твой крест, тебе надо нести, понятно?
3: Я, конечно, его не спрашивала об этом.
2: Ты тебя, да. Но ты говоришь, я была классной. По какой критерии классности, например?
3: Да мне кажется, я была за любой кипиш. Меня можно было везде взять и...
2: И ты ничего не расскажешь. Скажешь потом.
3: Нет. Не-не-не. Ну, я просто помню, у него было 5 лет. Мы там по каким-то трубам, по каким-то крышам, потом на какую-то стройку.
2: О, обязательно, конечно.
3: И, кстати, был один случай, действительно очень страшный. Я сейчас, как мама, думаю,
2: это 11 лет. Брату 11 лет, получается.
3: Да.
2: 5-11. Так,
3: да. Ну, значит, мама выходит во двор.
2: Это вот
3: потому,
2: что мы все в гаджетах не сидели. Мы что делали? Давай рассказывай. Мама выходит, никого нет.
3: Никого нет. То есть меня нет во дворе, мне 5.
2: Конечно.
3: Идет пацан какой-то, она хватает его, говорит, девочки здесь были, где они? А он так поворачивается, говорит, да они сели в черную бэху и уехали. Понятно, что мы никуда не уехали на черной бэхе.
2: Ну, понятно.
3: Да.
2: Не тот возраст еще, чтобы...
3: Еще не тот, да.
2: В Ригонду уехали.
3: С девчонками пошли на какую-то стройку с песчаных гор кататься там.
2: Да.
3: Значит, мама мечется по району, потом идет там по дороге такой длинной, где трамвайные пути, видит, вдалеке мы идем. Мы видим ее. Мои подруги видят лицо моей мамы. В этот момент они пинч в кусты слева.
2: Ну, понятно, что
3: да. А я иду одна, вот так вот шорку. Ну, что, недельку дома посидел.
2: Посидел. А, ну, то я тебе могу сказать так, у тебя довольно жесткая мама была, недельку. Я, честно говоря, не помню, чтобы меня там надолго прямо вот так вот на недельку.
3: Ну, мне кажется,
2: или просто
3: недельку.
2: Не недельку, наверное, денька два, наверное, скорее всего.
3: Ну, в моей памяти так это, возможно, я
2: привираю,
3: но я актриса, я могу.
2: Ну, прикинь, ну, согласись, неделя это очень долгий срок, это прям вообще... Хотя для наших родителей могли и не такое. Итак, ну, ты тогда... Без братана пошла на стройку, да, я так понимаю?
3: Да,
2: чисто с девчонками. Ну, а вот расскажи, значит, я так понимаю, ну, у тебя такой пацанский склад, ну, то есть, какой интересов был. Лазить по деревьям, там что-нибудь такое.
3: Да, обязательно. Да. Я, значит, по деревьям лазила, потом у нас, когда мы переехали на Саркандаугаву,
2: Господи.
3: Там вот на горе разрушенная такая башня.
2: Хрен редьки не слаще. Это вот про это, когда ты из Чекура, из 90-х Чекура, переезжаешь на Саркандаугову 90-х.
3: Еще лучше.
2: Да.
3: Еще держали район нормально.
2: Шерхан держали. И так ты переезжаешь в Саркандаугову. Тебе сколько лет в этот момент?
3: Первый класс. Мне кажется... А нет, второй. Второй класс.
2: То есть ты в первый класс сходила в...
3: Из Чекура.
2: Школа какая у тебя была там? Ну, это чекурская какая-то?
3: Нет, это 30-я школа была, она возле спортивной школы рядом. Сейчас там еврейская школа возле парка Намьера.
2: Видишь, какое понимание у меня в голове? А, подожди, в смысле 40-я или что?
3: Нет.
2: Намьера,
3: да.
2: А, Намьера.
3: Да.
2: Короче, это центр. И ты не меняешь школу, ты меняешь район.
3: Нет, я меняю район.
2: Продолжаешь ехать в центр как бы на школу. Все,
3: да.
2: Все понял. Но ты переезжаешь на другой район.
3: Да.
2: Переезжаешь на другой район девочки с семилеткой, получается.
3: Семилеткой, да.
2: Значит...
3: Нахожу там себе других подруг.
2: Это быстро произошло, скажи, пожалуйста. Хорошо адаптируешься?
3: Я, да, но я сразу вижу, кто на таком, знаете, отстранении.
2: Назовем это так, на понтах.
3: Но девочка, которая все-таки была первая, которая проявила ко мне хоть какое-то внимание, мы до сих пор дружим.
2: Да.
3: А это был тогда 98-й год.
2: Так.
3: я, значит, на роликах такая в красивом свитерочке розовом, пушистом каталась вокруг девочек, думала, мы вообще дружить будем.
5: Ты надела все самое красивое и пошла знакомиться.
3: И вот эта моя подруга Лера, она так смотрит на меня, красивый свитер.
5: Все,
3: любовь навечно.
5: Лайк, краш, ты мой краш. ЛПшечки, ЛПшечка. ЛПшечка — это лучшая подружка.
3: Да. BFF, best friend forever, вот это все.
5: О, BFF, БДСМ только знал. Я из Пурчика.
3: Это
5: в другом месте. Итак, смотри, значит, и вот у тебя школа, да, ты ездишь. У тебя какие кружки в то время у Наташки Живец? Расскажи,
3: куда? У меня единственный кружок на всю жизнь был художественная гимнастика.
5: Итак, сколько лет тебе было, когда ты пришла на художественную гимнастику?
3: Я думаю, что первый класс.
5: А,
3: где-то, то есть чуть раньше.
5: Для профессиональной художественной гимнастики поздновато немножко, а вот для общего развития, чтобы ты вот могла все, но при этом не с поломанной спиной, кстати, между прочим.
3: Ничего не сломала. А нет, ломала ногу.
5: Но это нога, это не считается. Хуже, когда позвоночник у тебя к 13 годам уже не работает.
3: У меня не была группа здоровья, на минуточку, я была в сборной Латвии.
5: Ты с 6 лет, как бы начав заниматься художественной гимнастикой, была в сборной Латвии? Это сколько лет?
3: Я 13 лет занималась в итоге.
5: Ты, короче, долгоиграющая.
3: Да, я только перед
5: Ты не скороспелка, но долгоиграющая.
3: Да. Брала харизмой.
5: Слушай, 13 лет с 6. Обычно просто начинают с 3, чтобы там уже к 6 уже.
3: Я начинала со спортивной гимнастики.
5: Господи.
3: Я еще в садике была. Я с подружкой пошла на спортивную, но когда мама...
5: На стройку?
3: Нет, когда мама увидела девчонок на спортивной гимнастике, она
5: плечи, давайте, не, слишком большие плечи, давайте.
3: Что-то женственное надо.
5: Плавание там. В теннис.
3: Говоря, плечи у меня и так широкие.
5: Но не больные, иначе мы тогда это самое. Ладно, значит, так, внимание, дамы и господа, мы сейчас продолжаем Наталью Живец раскручивать на детство. И детство у нас сейчас, Наташке сейчас 7 лет, она в школе, начались уже занятия художественной гимнастикой. Что там мне подсказывает, где-то 3-4 раза в неделю.
3: Ага, сейчас 6. Мы 6 раз занимались в неделю. В воскресенье, по-моему, был выходной.
5: Соответственно, ты отучилась в школе и сразу поехала.
3: Да.
5: А где у тебя была тренировка? Где зал был твой?
3: Это где парк Аркады, там футбольный клуб.
5: Парк Аркадия?
3: Да.
5: За Двиной?
3: Да.
5: Господи, а как ты добиралась?
3: На трамвайчике.
5: На трамвайчике.
3: Как и сюда.
5: Как мама сказала, на трамвайчик села, там пересадочку
3: сделала. Сначала она меня возила.
5: Да, ты на чем?
3: С вкусняшками приезжала после тренировки, конфеточки.
5: Сейчас он скажет, мам, на машине нас возила.
3: Не, мы трамвайчиком.
5: Конечно, вот так вот по затылечкам папка-то подбросил, да?
3: Так нормально, без пересадки, один трамвай туда-сюда.
5: Класс вообще. А слово пересадка у меня сейчас как бы это самое, типа волос, да, почему-то у меня сейчас. А у меня, кстати, не болит. Значит, так, и у тебя вот это вот все. Скажи мне, пожалуйста, в какой момент твоей жизни ты что-то как-то стрельнуло на театральное. Потому что, это же я вижу, что это сидело у тебя еще со времен стройки на Чекуре.
3: Мне кажется, что у меня это вообще с рождения.
5: Ну, понятно. Это либо есть, либо нет. Это воспитать.
3: Потому что, когда я научилась говорить, мама... мама родила меня чуть-чуть раньше срока.
5: Да сколько? На 5 лет раньше?
3: Мне кажется, может быть, на 3 недели раньше. Но все равно...
5: Ну, это такое.
3: Ну да, 8 месяцев.
5: Это такое.
3: Она меня спрашивает, Наташенька, что ж ты раньше родила все, а я только, кажется, научилась говорить, говорю ей, я хотела посмотреть, что там в холодильнике есть вкусненького.
5: О, такое, видишь, как бы, у вас, это говорит о чем? О том, что у вас был холодильник, как минимум. Это очень хорошо. Как там, фигня вздохнула акушерка. Беда. Что-то ей подтвердил главврач. А мать меня к груди прижамши сказала, Вовой назову. Соответственно, значит, твоя харизма и твой экстраверт внутри, он родился уже тогда, да? И, соответственно, а когда начиналось проклевывать все-таки вот это вот выступление на сцене и так далее? когда mm. школа, вот когда, нет, где, о, что.
3: Школа,
5: ну, давай,
3: это вообще
5: что
3: любовь.
5: Делала, что делала, краш, что делала Наталья Живец в школе для того, чтобы...
3: Любое мероприятие школы не обходилось без моего выступления, это точно.
5: Выступала ты, садясь в шпагат, делая колеса красивые.
3: Не обязательно.
5: Вот это, ну, художественное.
3: Я что, была как? Даже Буратино когда-то.
5: А, то есть ты играла, у вас был какой-то маленький театр Карабаса-Барабаса.
3: Кстати, он был, но почему-то я в него не ходила.
5: Не ходила.
3: Удивительно. Такое, мне казалось, что я и так все могу.
5: А как ты тогда Буратинка играла? Скажи, пожалуйста.
3: А я просто поднимала руку, что хочу выступить на каком-нибудь конкурсе в школе или на мероприятии.
5: Есть у вас номер? Есть номер? А, ты
3: кто споет?
5: Уже готовый.
3: Кто прочитает стих? Я!
5: Ага, крокодилы-бегемоты. А, обезьяны-кошелоты. Я! И ты вот, значит, принимала участие во всех самодеятельностях.
3: Да, но при поп-ела этом, вот это все музыкальные истории.
5: Но при этом почему-то в театр ты не записалась, потому что у тебя не было времени, тебе нужно было художественную гимнастику. Было... Да.
3: Но это тоже сцена, на минуточку.
5: Нет, понятно, конечно, что сцена, на которой еще и жрет твои силы все. Вот, я не представляю даже, что такое 6 раз в неделю заниматься таким вот делом, как художественная гимнастика на профессиональном уровне. Угу. Ну, на профессиональном, потому что ты ну, в сборной и так далее. Вот, и поэтому у тебя времени на кружок не оставалось. Но ты это в себе культивировала что?
3: Ла.
5: Да, какого класса ты там вот, значит, занималась художественной гимнастикой, когда вот это вот произошла трансформация? Расскажи, пожалуйста.
3: До 12-го. Я за полгода до окончания школы поняла, что нужно, так сказать... Все, заканчивать большой спорт, получать диплом мастера спорта. И, короче, концентрация должна была быть на учебе, потому что впереди были экзамены.
5: Как-то их надо было сдавать, по большому счету.
3: Да.
5: А даже с дипломом мастера спорта по художественной гимнастике...
3: Шпагат не прокатил бы там.
5: Вот, ребята! Помните? Это когда Геннадий узнал, что значит, признание скостить поможет приговор, и он судье там что-то прошептал. Я вас люблю.
3: Может, в моей душе масло не совсем.
5: Да. Ну, в общем, короче, нет. И ты понимаешь, что шпагат не сработает, тебе надо как-то учиться. И вот хотя бы за полгода что-нибудь научиться, чтобы как-то хоть как-нибудь сдать.
3: Но на самом деле, я училась в физмате, так получилось.
5: Та-дам, нифига себе!
3: И бывали такие моменты, это просто сейчас благодарность моему классному руководителю Вере Александровне Соловьевой, учитель математики, кстати. Были случаи, когда я сидела на контрольной и понимала, что мне нечего сдавать.
5: Ну, да. Я просто... Беленький листочек не принято. Ну, я подпишу. Да. Два раза напишу имя, фамилия.
3: И мне действительно бывало очень прощалось. Но потом уже даже было так, что мне говорили: Наташа, извини, но мне пришлось поставить тебе...
5: Ну как бы неудовлетворительную оценку, потому что я не могу, как бы, не могу. Это должностное преступление. Но видишь, тут ты же сама понимаешь, что ты не знала и не сдавала. Она же прекрасно понимает, что это, к этому были, ну, предпосылки. Ты не просто так, потому что курила за гаражами. Понимаешь, было с кем, кстати, между прочим. Вот, но ты же не просто курила за гаражами. У тебя была сложнейшая физическая нагрузка ежедневная и так далее. Вот, и, соответственно, ну вот, не дотягивала. Но ты же каким-то образом ты волшебно сдала все-таки.
3: Удивительно. Я до сих пор не знаю, как это случилось. Это чудо.
5: Я, в принципе, то же самое всегда говорю. Это то ли фокус, то ли чудо. Вот, и на этом как бы...
3: Кстати, расскажу интересную историю быстренько. Тут недавно вспоминали с моей подругой, которая приезжала. Значит, случай...
5: То есть она уехала. Все-таки.
3: Она уехала, да.
5: Так.
3: Ну, я даже не знаю, можно ли о таком говорить, но ладно.
5: Она уехала к твоему бывшему? Можно?
3: Нет. Значит, вот экзамен по математике должен быть в 12 классе.
5: Это алгебра или геометрия, ну что-нибудь вот из такого.
3: Там же все вместе, да. Значит, мы вспоминаем то, как год назад 12 класс, который был перед нами, в сети появился экзамен по математике. И это оказался реально был тот экзамен. Ну, так получилось.
5: Да, я приблизительно, ну, в такое же время приблизительно. Ну.
3: Мы почему-то думали, что с нами может случиться такая же прекрасная история, что в сети появится, значит, экзамен по математике, и мы его, значит, купим.
5: Он даже не в сети, он по рукам ходил, на самом деле. Не было никакого.
3: И мы были теми людьми, которые просто в ночь ездили, искали тот самый экзамен, решали его. Ну, конечно, утром, когда мы пришли на экзамен, что?
5: Да.
3: Обломись-ка.
5: Я тебе могу сказать...
3: Вместо того, чтобы спать.
5: У меня сейчас уже 25 лет прошло, по-моему, да? Уже можно рассказывать.
3: Давай.
5: Представь, я был тем самым человеком, который искал. который за деньги приобретал, то есть находил нужных людей, но это делать, когда тебе 17 лет, это довольно-таки, ну, это страшно, да? Ну, ты же, это большие серьезные деньги, как бы. Mm-hmm. Я тот, кто привез как раз такое, ну, как бы, но это не я, сейчас, конечно, придумываю, товарищ майор, конечно. Но для красного словца, чего только не, это не сболтанешь.
3: Ну, так...
5: Короче, ну, и все. И купил профильный курс. Знаешь, что такое профиль? Простой есть и профильный, вот для таких физматов, как ты.
3: Как я, не побоюсь слова, да?
5: Профильный, это очень углубленный этот самый. И там, значит, вопрос идет, по рядам идет, значит, директор, она же физмат, математичка главная. Так, кому какой профиль? И я поднимаю, говорю, профильный. Она говорит, ты профильный? В смысле? Как ты профильный будешь писать? Я говорю, как-то буду. Она говорит, тогда я буду сидеть возле тебя. Я говорю, тогда простой. Ну, прикинь, вот это вот сапожник без сапог, хотите? Вот это, как бы, это вот та самая история. Ты сейчас напомнишь, блин, я думаю, блин, я... А я говорил, что я как бы не нарушал закон, а я и не нарушал, товарищи.
3: Никто не нарушал.
5: Не нарушал. Ладно, значит, и вот ты сдаешь, и наступает момент, когда ты... принимаешь решение. Судьбоносное в твоей жизни. Вот, и это векторообразующее. И прежде чем мы к этому перейдем, дорогая Наташенька, мы сейчас с тобой поиграем в игрище. Игрище! Ура! Любишь играть в игрище?
3: Обожаю.
5: Вот, давай. Давай. Смотрите. Значит, внимание, внимание. Играть будем не мы. Мы будем лишь, как бы, мы управлять будем игрой. Мы будем кукловодами. А наши куколки, потому что сейчас наступаешь самый лучший театральный сезон. Будет погода будет отвратительная, гадская, а ты в театре сидишь.
3: Надо где-то греться.
5: Красивая, понимаете, да? Вот это вот все. В общем, у нас есть два пригласительных билета. Две контрмарки. Две контрмарки на Леди Магвет, между прочим. Значит, в эту субботу, спросите, где Наташа Живец будет? Она будет на сцене играть в Леди Магвет, между прочим. И вот у нас есть два пригласительных билета на этот спектакль. Он чудесный, он замечательный, он красивый. И это прям вот такое хорошее времяпрепровождение, ребят, хорошее. Итак, мы сейчас играем с вами, дорогие друзья. Как забрать у нас два пригласительных билета, которые мы вам прям по WhatsApp пришлем?
3: Опа.
5: Смотрите, мы сейчас играем в игру, которая называется «В шубке живца». Можно? В шубке живца. Значит, каждый из вас имеет возможность сейчас примерить на себя шубку Наташи и представить. Вот вы, Наташа, вы надели шубку, и вы такая, хопа, Наташа. Вот, и представьте, если бы вы были Наташа, как бы вы ответили на эти вопросы, которые я вам сейчас задам, и на каждый вопрос я дам два варианта ответа. Значит, дорогая Наташенька, твоя задача прямо сейчас просто слушать, потому что сначала ребята отвечают на вопросы, а потом уже там время пройдет, наступит весна,
3: запоют
5: птицы, вернутся птицы, вот, и мы тогда дадим правильные ответы. В общем, ребятушки, готовьте WhatsApp свой, мы прямо сейчас начинаем игру «В шубке живца». А можно вообще сказать? Мне нравится «В шубке живец», не склоняем, а? «В шубке живец». Играем!
8: Театральная среда.
5: Собирайся, народ, кто в шубке на концерт и пойдет. Итак, внимание, внимание, представляем, вот вы Наталья Живец. И, значит, внимание, вот такой вопрос. Вы выберете себя, это единица, или вы выберете снова всех спасти, это двойка. Ну, вот так вот. Но мы вот копаемся. Это нужно будет, ну, там, покопаться в себе и честно ответить, да? Значит, поехали дальше. Это единица или двоечка? Не отправляем пока. Второй вопрос. Не отправляем пока, Галечка. Не отправляем. Мы сейчас вот на три вопроса ответите, три циферки пришлете. Поехали дальше. Закрыть дверь навсегда или оставить щелочку на всякий случай? Это двоечка. Дверь навсегда единица, щелочка двоечка. Вот, и внимание, ну, назовем так, например, суббота или, допустим, воскресенье. Это день для дел или
2: вот этот день для ничего не делания. Ну, то есть, назовем его так, выходной, потому что, ну, у актеров, ну, вот, ну, такого, ну, там,
3: у нас понедельник.
2: Вот понедельник.
3: Выходной.
2: Значит, берем, значит, выходной это дел для дел, или выходной это выходной, чтобы выходнить. 25, 45, 25, 25, все, пока отсылаем, а мы в осень пришли с вами.
10: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
11: Музыкальный урожай.
12: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: А я согласен.
12: Театральная среда.
2: Катенька пишет: привет, ребята. Ох, а как Наталья, наверное, в детстве была похожа на Алису Селезневу из «Гостей из будущего». Я согласен. Вот, ну, по типажу, что у тебя с прической была? Ты когда короткую сделала?
3: Относительно недавно.
2: Относительно недавно. Поэтому тогда это не работало. Но именно с этой прической прямо, да, Алиса Селезнева. Если бы у тебя тогда была такая прическа, я просто... Ну, у тебя есть детские фотки? Ты мне покажешь потом? Ну, сейчас не надо. Время еще съедать.
3: Быстро.
2: Давай, показывай.
3: Не, на самом деле, я люблю экспериментировать с волосами. Это моя вечная боль, потому что мне ничего не устраивает.
2: Как сейчас? Нет, ну это же понятно, ты же освежая, ты девочка, и тебе это помогает освежиться, соответственно. Это же не только сначала уже устраивает, потом не устраивает.
3: Ну, это да.
2: Ну вот. Как часто меняла? Сколько? Ой, какое хорошенькое! Слушай, не надо было даже это самое. Сейчас, подожди.
3: Так.
2: Сейчас покажу.
3: Опа!
2: А, ну да, ну такое. Слушай, ну прямо посмотри, какие у тебя белые локоны. Ты просто была девочка из сказки. Ты
3: да,
2: как знаешь,
3: ты улыбаться я его как. О!
2: О, класс! Слушай, ну...
3: И шляпы я любила, как боярский.
2: Ну, это хорошо. Она у тебя поэтому хорошо отросла. Видишь, ты ее хорошо мыла, она хорошо отросла. Слушай, ну ты и так... Короче, на Селезневу Алису она не была похожа, она была похожа на красную шапочку.
3: О, я и брат.
2: Я и брат. Курите? Слушай, ну...
3: Ну вот.
2: Слушай, ты быстро достаешь. Если бы ты мне сказал, давай с детства, я бы, блин, я не знаю, сколько лет...
3: У меня все по папочкам в телефоне.
2: Ты одна из тех, да? То есть вот это вот, когда, знаешь, образцово-показательный. Это телефон дочери маминой подруги. Да?
3: Нет, на самом деле точно нет. Ну, хоть где-то должен быть порядок в жизни, где-то.
2: Нет, ну вот, но в этом-то, ну вот в этом, это твой маленький мирок, и у тебя там что, ни капли мимо? То есть у тебя все действительно все попало?
3: Но там лучше, чем...
2: Нет, ну, у нас работа такая. Мы потому что долбанутые.
3: Там хаос в голове.
2: Слушай, ну давай рассказывай, как театр в твоей жизни появился. Давай, ну вот.
3: Ой, ну вообще, на самом деле, изначально я поступила не на театральный.
2: Куда пошла?
3: Я подала документы в Ресебу на аудиовизуальное медиаискусство, и меня уже зачислили на курс.
2: Аудиовизуальное медиаискусство — это звукорежиссеры...
3: Там продюсеры, режиссеры...
2: Ну, короче, так вот назвали. Ой. Так да. Вот это назвали. Ну, в общем и целом, это все, что связано с шоу-бизом, как бы, по сути.
3: Кино, да, то и, все, и, да.
2: Да.
3: И ты дальше уже ищешь свое направление. Но, как говорится, я его там и не нашла. Потому что друг из параллели сказал, что прочел в газете, что театр набирает. Значит, театр Чехова, тогда он еще был, Рижский театр.
2: Да, да.
3: Что набирает курс молодых ребят, не хочешь ли попробовать? И я человек, который любит авантюру.
2: Уже будучи поступивший. Да, то есть у тебя уже... А сколько ты там отучилась-то?
3: Да нет, мы только документы подала.
2: Только печать поставили, только расписались.
3: Да. И тут, значит, интересная затея — пойти попробовать на актерский. А времени готовиться вообще, чтобы ты понимал, его не было.
2: И никакой у тебя базы перед этим тоже.
3: Нет.
2: Буратино из 5А.
3: Единственное, что я делала дома, я пародировала сцены из кино, которые это запоминала.
2: Какие фильмы? Да, что у тебя было? Что-то? Потому что я в расческу тоже пел, может быть, много.
3: Да? Нет, у меня серьезные фильмы были.
2: Ну,
3: то есть я в 6 лет посмотрела «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером.
2: Господи.
3: Деми Мур фильм был тоже очень интересный.
2: А потом, ты до конца досмотрела? Там в конце кассеты еще дописка была. Досматривала батину это самое? Дописку?
3: Там дописки не было.
2: Не было дописки.
3: Там нет.
2: Я на всякий случай просто спросить. Значит так, вот и «Правдивая ложь», и ты что, какую-то сценку оттуда могла читать? Ну, как что это?
3: Ой, ну я могла...
2: Ты могла цитировать.
3: Да, элементарно. Там, понимаешь, какие-то сцены, там она входит в комнату, берет сумку, что-то ищет там, пишет записку, или она танцует там. Манга страстная, я не знаю. Ну, я как ребенок что-то там себе воображала.
2: То есть здесь не диалоги, а именно
3: действия.
2: Игра.
3: Да.
2: Действия.
3: Диалоги тоже иногда.
2: Но,
3: Но мне приходилось подругу звать со двора, чтобы как-то в диалог вступать. Да.
5: Ничтожество это звать.
3: Я сейчас сама с собой не разговаривала тогда.
5: Хорошо. И значит, ну и вот такой у тебя, только вот такая у тебя база была, да? То есть подготовительная. И времени не было. Ты приходишь, что тебе говорят?
3: А нет, я еще пока не дошла.
5: Ты что делаешь?
3: Мы поехали в гости, значит. Пир, пьянка, гулянка, там что-то было.
5: Молодежка?
3: Нет, семья, родственники. И я говорю, мне завтра...
5: На пробы.
3: Мне завтра надо идти на первый тур. И мы с сестрой учили письмо Татьяне. Я вам пишу, чего же боли. И вот мы вот так вот просто я, ну, получается, за день.
5: Да.
3: Басню. Вот это
5: еще
3: все.
5: И басню. Еще
3: песню петь надо было. Я ее так спела, что меня потом спросили, вы курите?
5: Господи.
3: Ну, я волновалась.
5: Слушай, ну, удалось у тебя и басню выучить, да, и за, ну, за, и,
3: да.
5: И письмо.
3: Мне кажется, я до конца не осознавала вообще, что я делаю, на что я иду. Мне казалось, что это был какой-то соревновательный дух доказать, что я могу.
5: Да.
3: Потому что не все были в восторге от моего желания пойти, значит, в актерскую жизнь.
5: Понятно.
3: Да,
5: конечно, я думаю, визуальное вот это мастерство.
3: Надо же как, что, деньги зарабатывать,
5: конечно,
3: работать,
5: конечно.
3: Не знаю, финансы там.
5: Да, да.
3: Ну, серьезно.
5: Ну, да. Быть юристом, быть бухгалтером, не бухгалтером, а менеджером. Тогда в то время должны все быть менеджерами. Менеджеры, вот это.
3: Да,
5: экономический факультет. Всем менеджерам. Вот, и ты, значит, и ты приходишь, у тебя челлендж.
3: Да.
5: Вызываю так, Наталья Живец, пожалуйста.
3: Да.
5: Ну и что, как прошло? Ну, то есть, вот по ощущениям.
3: Было три тура.
5: Так.
3: Первый тур был, значит, вот мы стихотворение, басня, там, танец. Танец нужно было еще придумать. И спеть. И когда узнали, что я занималась художественной гимнастикой, значит, наш будущий мастер и его супруга. А, Наталья, вы танцуете? Давай. Так, значит, танцуем и читаем письмо Татьяны.
5: Я вас...
3: Да, и я на каждом движении забывала текст, потому что я тогда не знала, как соединить тело и слово. Сейчас-то мы можем.
5: Ну, потому что ты... Вот ты ушла учиться, тебе должны были этому научить как раз.
3: Да, научили.
5: И научили, соответственно. Но ты же красивенькая. Ты, значит, с желанием была. И поэтому ты прошла все три тура. В конечном итоге, кому определилась? Вот, ну, когда закончился отбор, куда, кому попала?
3: Я попала к Игорю Коняеву. Это был наш художественный руководитель театра на тот момент. И ему именно и предложили набрать, значит, молодых ребят, что театру потом понадобятся молодые актеры.
5: Естественно.
3: Вот, и...
5: Так, а потом со временем и уже и пожилые понадобятся, понимаешь?
3: Но у нас есть еще пока порох.
5: А для того, чтобы... Да, нет, понятно, я имею в виду. Ну, а потом, ну, а чтобы потом были пожилые, сначала нужно, чтобы были молодые, соответственно.
3: Да, да.
5: И вот сколько вас набрали?
3: Нас набрали сначала 16, один мужчина, он почему-то был мужчина именно, мы его такие только закончившиеся школы.
5: Юнцы?
3: Ну, видимо, он был очень талантлив, да, но он так и не начал, он сразу...
5: Он понял, что это не его, но он искал себя, он до этого был механиком.
3: Да.
5: Ну, хотел быть механиком.
3: Да, просто немножко душа пела. Нас было 15 человек, после первого курса двое поняли, что все-таки они сделали ошибку и пора уходить.
5: Так это же круто, что ты понимаешь. Понимаешь, вовремя, и ты уходишь,
3: вовремя,
5: понимаешь, зачем?
3: Важно,
5: конечно,
3: да.
5: Потом всю жизнь...
3: Ну, чтобы вы понимали, наша жизнь, мы просто жили в театре. У нас, значит, в 7.30 или 8.15 уже начинался балет. Мы стояли у станка в трико.
5: И пошли.
3: Батман.
5: Да. Вот это вот все.
3: Потом мы, значит, ходили на лекции, возвращались в театр, где у нас была сценическая речь, там, сольфеджио, и, конечно же, актерское мастерство, которое бывало, было до 11 вечера.
5: То есть ты как вот с утра пришла, блин, так и ты вечером еле, короче, и
3: да,
5: ушла.
3: Да, а вечером вот. Приходишь домой, тебе нужно вот это прочитать, вот это подготовить, здесь придумать.
5: А, на завтрашний день. Да, да, да. В общем, это и вот такая вот, такой ад у тебя был все вот...
3: Но сейчас, вспоминая, ты понимаешь, что это не ад, это было лучшее время прикольная вообще.
5: Ну, дурь в голову, конечно, не лезла. Постройка
3: у нас
5: уже
3: не было времени.
5: Вот именно поэтому мы. Именно поэтому, дамы и господа, Наталья Живец у нас в гостях сегодня. Когда на дуре времени не было. То ли дело сейчас взяла и пришла к нам подурить. Итак, как мы уже и говорили, Наташ, рано или поздно придется, значит, отвечать на те же самые три поставленных вопроса. Прямо сейчас мне нужна будет конкретная циферка из трех, да, то есть трехзначная циферка. Значит, давай так, первый вопрос был такой, значит, выбираешь себя, это единица, или снова всех спасти? Вот это, ну, это образно, это про жизнь в целом.
3: Те, кто меня знают,
5: ну, да. Вот они дадут.
3: сейчас поймут. Я отвечу два, но я учусь все-таки выбирать себя.
5: Это как, это история жизни моей и очень многих жизней людей, когда ты понимаешь, выбирай себя, эгоистка, понимаешь, но жизнь, что тебе стоит пожить чуть-чуть для себя? Значит, ты двоечка.
3: Да.
5: Поехали дальше. Внимание, мы закрываем двери. Так вот, закрываем двери навсегда или все-таки щелочка такая небольшая? На всякий случай надо оставлять. Не, мосты мы не жжем. Давай, ты кто?
3: Я открываю, точнее, оставляю щелочку.
5: Я открываю свой...
3: Я открываю дверь. Я оставляю щелочку.
5: Щелочку?
3: Но, наверное, во многих случаях нужно уметь закрыть дверь и на ключ. И выкинуть его куда-нибудь.
5: Это логично, но как показала практика, ты мосты не жжешь, да?
3: То есть нет.
5: Мы все на всякий случай. Вот. Так, поехали дальше. Это циферка 2, а вторая двоечка уже здесь. Да, ну и последний вопрос. Значит, выходной это для дел или выходной это для ничего не делого? Давай.
3: Давай. Я выберу двоечку.
5: Вот и хорошо.
3: Какие дела, вы что?
5: Вот, вы, у нас три двойки сегодня. Это тот самый, та самая комбинация искомая, которая да, позволит вам сегодня посражаться за два пригласительных билета на Лизи Магвит, между прочим, ребята. Да-да.
13: Театральная среда.
5: Ну, Наташенька, ну, дорогушенька, ну, умничка, мы уже подобрались непосредственно к нашему такому, ну, как назвать, это не финал, нет, спасибо Боже.
3: Не дождетесь.
5: Это не финал, не-не-не, я просто, ну, как бы, значит, ну, давай, слушай, расскажи про свои, вот, мы теперь про тебя знаем, вот, про тебя, ну, вот, и, откуда ножки растут у Наташки, да, вот, расскажи про свои любимые роли, вот, если, допустим, ну, вот, где, вот, знаете, когда, ну, бывает такое, понятно, что любая ролечка, даже самая малюсенькая, когда дается профессионалу, он начинает ею жить, и вот прям вот он говорит вот, и он становится этой ролью, поэтому он и есть профессионал. Но есть же такое что-то, ты такая, хопа, внутренняя Наташка вот эта с локонами длинными белыми, она внутри аплодирует. Вот, расскажи, какие роли такие прям были, вау, нифига себе.
3: Прям класс. Были? Ну вот если на сегодняшний день говорить, то...
5: Нет, про все, ну про все, что помнишь, не, это здесь не важно.
3: Ну на сегодняшний день есть определенно, стопроцентно, могу сказать точно, любимая роль, на которой я отрываюсь по полной. Это моя леопардовая шальная императрица из спектакля «Болдерая».
5: Слушай, ну, то есть вот эта шальная императрица.
3: Шальная.
5: Скажи, пожалуйста, ты ее назвала. Скажи, пожалуйста, ты как это, как я всегда говорил, если я это имитирую, значит, у меня этого нет. Слушай, скажи, пожалуйста, она в любой девочке, в принципе, живет внутри. Даже.
3: Скажем так, это мое альтер-эго.
5: Как ее зовут?
3: Ее зовут Юлия.
5: Нет, нет.
3: Кого? Альтер-эго?
5: Вот, альтер-эго.
3: Оно у меня по-разному, знаете.
5: У тебя есть имя для твоего альтер-эго, которое проявляется рано или поздно, в определенный момент включается?
3: Я говорю обычно, что это Изольда.
5: Вот, все-таки есть. Но сценический персонаж, зовут ее Юлия.
3: Да, но ей бы подошло бы и Жанна, и Снежана. Вот такие вот.
5: Я хотел узнать, как зовут твоего альтер-эго, потому что, ну...
3: Изольда.
5: Изольда. И вот здесь ты нахлобучиваешь вот как не в себя, только по одной простой причине, почувствовать.
3: Я говорю, что мне только воспитание не дает быть этой женщины в леопарде.
5: Перманентно, всегда. Только из-за этого. Так, что еще? Ну, что еще?
3: Значит так, это вот сейчас первое место, наверное, по удовольствию.
5: Кайф.
3: Вторая роль. Значит, «Убийство в Восточном экспрессе». Я играю Гретту Ульсен.
5: Что он там делает? Ну-ка напомним. Убивает. Убивца, да?
3: Ну не, на самом деле у меня в последнее время очень много характерных персонажей. И мне это нравится, потому что это есть большая возможность запомниться зрителю. У тебя,
5: конечно,
3: может быть, не главная роль, но ты выстреливаешь. И
5: конечно.
3: Все-таки бах, вот это...
5: Лайк, вот это я... Вот это прям браво, вот это вот. Ну, нет, это и есть, да. И это твой кайф, конечно.
3: Да, ты придумаешь некую маску, за которую, не хотелось бы сказать, прячешься, но в которую с удовольствием существуешь.
5: Проживаешь, да. Как лошадь Пржевальского. А он проживала когда-то. А он, кстати, Жвальский.
3: Кстати, это тренинг для речи.
5: Да-да-да. Ну и что, про «Почти счастье» давай.
3: «Почти счастье», да. А этот спектакль, кстати, скоро будет как 10 лет в репертуаре, на минуточку.
5: Ну ты что?
3: 10 лет.
5: Ну хотя, с другой стороны, слышишь, с ковида, блин, прошло уже в 6. Мы, понимаешь,
3: так, у меня сейчас начнется паническая атака.
5: У всех начнется паническая атака. Но мы вместе, мы потом все и спасемся, и приколемся. Я сразу, пожарные здесь вот прям напротив.
3: Да, супер.
5: Все,
3: потушить.
5: Погасить.
3: Так, «Почти счастье». Значит, потрясающая история. Там, мне кажется, так сколько, 8 или 9 новелл. Каждая история, она про нас, про людей, про жизнь. И это круто. Никакой политики, никаких вот этих насущных тем.
5: Актуалочки назовем, да. Это.

0: Да? Да?
1: Разбираюсь в театре.
0: Ну, кстати, в спектакле «Леди Макбет» мы играем ведьм, я и мои две коллеги.
1: Так.
0: И мы, знаете, там тоже время зря не теряем. Мы там тоже находим разные нюансики существования. Скажем, нам дается свобода на какие-то вещи.
1: Ну, например... На какие вещи вам дана свобода?
0: Нам режиссер Лаура говорил о том, что ведьмы могут все. Но так. В моменте мы, конечно, были не настолько смелые, да, чтобы прям действительно делать все, но хулиганить можно было. И даже сейчас этому спектаклю уже есть, наверное, год, вот будет или есть. Ты понимаешь, что можно было еще вот это придумать, а могли бы вот это.
1: Подожди, а вы не можете докручивать?
0: Да можно, конечно, у нас была шальная идея, что эти три ведьмы вообще никогда не отходят от самой Леди Макбет. То есть, как бы, Нике Плотниковой бы пришлось бы с нами весь спектакль, мы бы вокруг нее были, да. Мы все-таки исчезаем иногда.
1: Плотникова так это пойти не может, конечно.
0: И
1: такую вы идею придумывали, да? Очень хорошо. Я, знаете, чем сейчас занимаюсь? Я тыкаю и открываю неправильные сообщения, чтобы оставить непрочитанными правильные, для того, чтобы понять сразу, сколько, отсортировав потом по непрочитанным, я пойму. Слушай, ну сегодня, я тебе скажу, 19 человек ответили так, как ты. То есть, примерив на себя шубку Наташки, они, как бы ответили точно так же.
0: 19, а из скольки?
1: 19. Слушай, я считать не буду, потому что, сражалось где-то в районе 200 человек.
0: Вау.
1: Ты попробуй, ответь, ведь правильных-то ответов нету, они, некоторые, даже ты сомневалась, понимаешь? В этом-то и вся и есть сложность. Поэтому мы называем не выиграть билеты, а заработать.
2: Театральная среда.
1: Так, ну что, Наташкины кайфушки, дамы и господа, у нас. Наташкины кайфушки, Наташка на сцене, понятно, теперь я сейчас сразу, давай, чтобы не забыть и успеть. Давай, 1 из 19. Цифра, от 1 до 19, и потом скажешь, сверху или снизу.
0: 7.
1: Так, 7. Сверху, снизу.
0: Сверху.
1: Сверху, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Девочка по имени... Руслана. Ничего себе! Руслана! Сегодня победительница! Русланочка, девочка моя, прекрасная! У нас есть 2 пригласительных билета на «Леди Макбет». Вот 5 сентября Наташенька приглашает тебя на спектакль.
0: Приглашаем, ждем.
1: Русланочку! Она будет кричать, молодец!
0: И думать этот спектакль на подумать.
1: Вот, ура! Сейчас Русланка, прямо сейчас пришлем тебе 2 пригласительных билета в виде электронного. Все удобненько, все хорошо. Так, давай, у нас получается «Леди Макбет». Угу. Да? Значит, кого мы играем там в «Леди Макбете»?
0: Ведьму.
1: Ведьмку, которая должна была все время с Плотниковой ходить.
0: Это была наша идея, вокруг. Но мы ее не осуществили. Но мы себе, знаешь, что придумали?
1: Но...
0: Когда зал входит за 15 минут до начала спектакля, мы уже лежим на сцене. Нас все трогают, тыкают и думают, что мы манекены, а мы живые.
1: Подожди,
0: в зале на авансцене лежим. У нас руки так свисают, юбки, да. Все. И все проходящие мимо иногда хотят нас потрогать.
1: Но это такие, которые прибухнули, наверное, хотят потрогать. Если ты в театр приходишь, а там люди, ты сразу понимаешь, что это арт-объект, инсталляция, трогать такое нельзя. Но
0: эмоции
1: тебе.
0: Сначала.
1: Говорю, прибухнул сначала в бар. Сходил в буфет, конечно же. Слушайте, часто бывает такое, что, допустим, вот идет спектакль, у него уже десятилетие. Ну, представляешь себе, 10 лет. Блин, и бывает такое, что режиссер разрешает что-нибудь, давайте там что-нибудь подкрутить, что-нибудь доделать, потому что поднадоело.
0: Подкручивается так минимально иногда, но знаешь, что самый такой... Подкрут происходит, когда идет замена артиста, допустим, при каких-то обстоятельствах. Новое дыхание происходит.
1: Да, то есть приходит и автоматически начинается...
0: А потому что он же по-другому играть будет. Нужно уже как-то... А, ты не можешь уже как играл.
1: Тогда.
0: Там с Васей Петей.
1: Да.
0: Тут, извините,
1: с закрытыми глазами назовем. Да. Это так по налаженному рельсу.
0: Да, приходит новый человек со своим темпераментом, со своим характером, вообще со своим видением на роль.
1: Какашка. И мозгу приходится работать.
0: Но это интересно.
1: Но интереснее, конечно.
0: Это также интересно, когда на сцене артист забывает текст, ему нужно выкручиваться, тогда, извините, мозги невольно заработают.
1: Конечно, но твоя же задача как напарница как-то каким-то
0: выруливать,
1: помогать.
0: И тогда сразу

0: видно, партнер тебя слушает или делает вид, что слушает.
1: Окей.
0: Потому что если он тебя слушает, он понимает, опа, белый лист словила.
1: У меня вопрос такой, если ты играешь уже там 2 года этот спектакль, у тебя бывает такое же? Может быть такой у человека, который уже 100 раз отыграл спектакль, что он забыл текст? Или...
0: Конечно, это вообще, это никак не связано.
1: Это связано с как бы выученной и невыученной.
0: Это приколы твоего мозга.
1: То есть это игры разума, да? Которые мозг тебе подкидывает. Вот тебе что-то ты у нас расслабился, вот тебе, ну-ка, давай, хапа!
0: Да-да-да.
1: И тебя на лопаточке, да? Слушай, ну, конечно. Так, Руслане, все, отдал 57 минут. Наташа Живец. Дамы и господа.
0: Видимо, забыли.
1: Слушайте, нет, это я себе, понимаешь, чтобы это самое... Надо все. Первое, второе, а третье у меня день рождения. Дамы и господа, у нас в гостях несравненная девочка солнца. Девочка-шарман, талантливейшая Наталья Живец, Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Это и Юлька из Балдырая, и Ронда из «Почти счастья», и Грета Уилсон из «Убийства в Восточном экспрессе». И вот в субботу не примените леди Макбет и ведьма, валяющиеся на сцене, то там, то там, на сцене. Спасибо большое, Наташенька. Очень приятно тебя было узнать, ну, как бы с другой стороны. Вот, и почему-то я так и думал. Девочка-бунтарка, девочка-радость, девочка-счастье. И ну, успех тебе и побед, конечно.
0: Спасибо большое.
1: До встречи. Мы будем кричать. Браво, браво, сидя в зале темном. А ты спасибо, спасибо. Очень-очень. Пока. Счастливо, пока. Театральная среда, ребята.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz 2 iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā, par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Ко дарите тебе брīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
2: Радио СВХ+.
6: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами дождь, в центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный. Днем по стране от 17 до 20 градусов. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 19 градусов. В Риге плюс 18, плюс 19. Ожидается дождь, возможно, гроза.
6: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
8: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
9: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
8: Минибанк?
9: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
8: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
10: Минибанк, минибанк, минибанк ЛВ.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
10: Радио СВХ.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера за превышение скорости полиция оформила 130 протоколов. Один из нарушителей под Елговой разогнался до 170 км в час. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намыс». Они продлятся до 8 октября. Сегодня же стартует информационная кампания Центра Сберкома, призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие. Травмы получили 9 человек. Полиция задержала 4 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 401 административный протокол. Из них 131 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Под Елговой полиция остановила Volkswagen, который мчался со скоростью 172 км в час, там, где разрешено 90. То есть водитель, мужчина 90-го года рождения, как сообщает полиция, превысил скорость на 82 км в час. Его штрафовали на 1400 евро и лишили водительских прав на 12 месяцев. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намыс». Они продлятся до 8 октября, и в них примут участие около 12 тысяч военнослужащих и замесаргов. Особое внимание уделят использованию беспилотников и защите от них. В восточных районах Латвии, в том числе у границы, участятся полеты дронов. По дорогам будет перемещаться военная техника, возможно, кратковременные ограничения движения транспорта. Также будут стрельбы на полигонах и тренировочные полеты военной авиации на малых высотах. К примеру, сегодня с 3 часов дня до полуночи вертолеты. Военные вертолеты будут летать над Балви, Цесисом и окрестностями. Воздушные силы просят местных жителей не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием. Власти Германии официально обвинили Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 на территории аэропорта Лейпцига нашли дрон со взрывчаткой. Позднее был обнаружен еще один такой беспилотник. В ответ на попытку диверсии Германия решила закрыть российское генеральное консульство в Бонне и русский дом в Берлине, а также добиваться новых санкций и ужесточить въезд российских граждан в Германию. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Латвии Байба Бражи выразили солидарность с Германией. Сегодня в Латвии начинается кампания «Манервен Велешанас», призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия и организаторы кампании хотят напомнить, что каждый голос влияет на будущее страны. Рассказывать об этом будут в специальных видеороликах. Всем желающим предлагают записывать и публиковать собственные обращения на тему, призывать граждан к участию в голосовании. Парламентские выборы в Латвии состоятся 3 октября. Глава Центра избиркома Марис Ведрис заявил сегодня в эфире ТВ3, что в целом к выборам все готово, остались какие-то мелочи, а именно завершены проверки работоспособности информационных систем, в том числе тесты на нагрузку. Сейчас специалисты повторно тестируют устранение обнаруженных недостатков. Эти работы закончат в ближайшее время, на этой или в начале следующей недели. По словам Зведриса, сотрудники избирательных комиссий готовы работать даже при отключении электричества и связи, а также в случае воздушной тревоги. Все это рассматривается как худший из сценариев, но он, по словам главы Центра избиркома, учтен. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: музыкальные урожаи, осень на плюсе, осень в Латвии, осенью в мире. 11 часов и 11 минут. Кто верит в эти циферки, можно загадать желание. К нумерологии мы тоже сегодня прибегнем, посмотрим, что такое таить в себе с этой точки зрения 2 сентября. Я всех приветствую. Ближайшие 4 часа мы здесь с вами, уважаемые радиослушатели. Напомню, номер для обратной связи 25-45-25-25. Планирую сегодня устраивать и конкурсы, и опросы, и просто общаться с вами, дорогие. Вот как только заступила на вахту, сразу получила фотографию котика, который сидит в клетке для хомяка. Как такое случилось? Давайте разберемся. Здравствуйте. Сейчас расскажу. У подруги есть кошка. Хотите тему ревности животных? Живет у нее уже 6 лет. И вот недели две назад купили детям хомячка. Вчера подруга заходит к детям, и вуаля, картина маслом, занавес. Вот и здесь хомяк сидит в этой клетке. У меня был единственный вопрос. Ой, не хомяк, кот сидит в этой клетке. Вопрос у меня был, а хомяк-то тоже там сидит? Жив остался? И, слава богу, хомяк остался жить. Вот, ну, пусть дружит кошечка и хомячок. Также огромное спасибо за красивые стикеры Кристине, и Николаю, и Андрею, и Сергею. Спасибо, что вы вместе с нами. Всем доброго дня.
1: СВХ+.

0: 23 минуты. Веселое настроение у нас здесь в студии. Вот кто смотрит прямую трансляцию, уже передает привет и Диане Сауле, и Саше Буслаеву. Весело у нас здесь. А вот 2 сентября сегодня, но многие продолжают поздравлять с началом нового учебного года и Днем знаний. Вот, например, наша радиослушательница Людмила прислала фотографии очень красивые. День гладиолусов и знаний. Поздравляю, Всемирный день, все в школы, все, в общем, в школу нас отправила Людмила. Мы, кстати, находимся в помещениях бывшей школы, поэтому чувствуем себя тоже в этом смысле одухотворенными. А также большой привет Ольге, добрый день, хорошего эфира, спасибо вам, Оленька. Вчера, пока посещала праздничную линейку в школе у сына, день провела без радио, соскучилась. И я уже стала думать, а где Оля, почему Оля ничего не пишет? Ну, так тоже логически подумала. Наверное, занята. Олечка, поздравляю вас. Держитесь, крепитесь. Надеюсь, много валерьянки не понадобится. А еще привет хочу передать Кристине, которая уже с 8 утра на работе. Вот представляете, я тут к 11 приезжаю, то ною, что не высыпаюсь. Человек с 8 утра. А Саша Буслаев сейчас вообще вздохнул на диване. Мы про то, ко скольки на работу и во сколько вставать. Человек вообще в 5 утра просыпается. То есть все познается в сравнении, так скажем. И Оскару тоже отдельный привет, а также Сергею. Сергей, о, какой сегодня коллаж прислала. Сереж, вы тут голь на выдумку хитра, как говорится. День свободного ветра в крыльях сегодня оказывается. Мысли как птицы, пусть они будут легкими, а мечты безграничными. Пусть ветер перемен несет вас туда, где вы еще не были, но всегда мечтали оказаться. Ну и также планы на день: дышать глубже, мыслить шире, говорить смелее. Это я попробую делать все с вдохновением и дарить себе свободу выбора. Поздравляем всех с Днем свободного ветра в крыльях. Как это романтично.
1: СВХ плюс. Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не заби.

8:30. Второй день осени, 2 сентября. Сегодня он будет облачным, временами дождь, в центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный, днем по стране плюс 17, плюс 20, в Лепе и Винспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 19, в Риге плюс 18, плюс 19, ожидается дождь и, возможно, гроза. Зонтики обязательно возьмите с собой, я думаю, что они в ближайшие дни вам точно понадобятся. И вот вчера, я помню, наш радиослушатель из Лепе присылал видео и фото, что там затопило основные улицы. Как сегодня в Лепе обстоят дела? Может быть, сообщите, такая же ситуация или получше. Сергей вот пишет. Сергей, Полин, привет. Вот очередной Сергей шлет обаятельно ведущий. Теплый привет. Спасибо огромное. Желаю, чтобы день прошел не просто хорошо, а обалденно. В общем, не забывайте улыбку, отличное настроение. Пусть все у вас будет замечательно. Что ж, я вам тоже желаю, Сережа, очередной Сергей, так вы себя назвали. Но много радиослушателей с именем Сергей, одно из распространенных. Хорошо. И Андреев у нас также много. Вот Виктор тоже пишет. Привет, Афоньке. Афонька, это у нас вчера завелся паучок здесь в студии. Сегодня пока что я его не видела, но, может быть, позже выползет. Как он у вас поживает, покормили? Ну, тут у нас, да, чем-нибудь покормят. 11:31, а всем еще раз отличного настроения. Мы продолжаем на календаре, да, уже 2 сентября. А Наталья всех поздравляет с Днем Знаний. Тоже написала, что вчера отправляла ребенка во второй класс, и вот сегодня только очухалась. Поздравляем вас, пусть этот год учебный будет удачным.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: В этом месяце расцветай красотой, ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
4: Жду тебя на дне. Мне нравится парни по мне.
5: СВХ плюс.

0: 11:45. Всем классного, замечательного настроения. Сегодня в среду, 2 сентября. Вы знаете, когда вот такие даты, хочется сказать во вторник. Не знаю, уже, по-моему, сегодня оговорилась. Нет, сегодня среда, 2 сентября. Если посмотреть в цифры и сложить их все за 2 сентября 2026 года, то число дня – это троечка. И что же это такое? Это энергия общения. Это энергия творчества, легкости, юмора и хорошего настроения. То есть день должен быть замечательным. Он отлично подходит для разговоров, для встреч, для новых знакомств, презентаций, всего, где важно понравиться людям и быть услышанным. Вот. Кстати, в отношениях сегодня хорошо мириться, разговаривать по душам, делать комплименты и не зацикливаться на старых обидах. Если говорить про деньги, то в денежках могут появиться интересные идеи, но тройка любит тратить на удовольствие. Поэтому с импульсивными покупками лучше поосторожнее. Есть и минусы у сегодняшнего дня, не только плюсы. Это рассеянность, болтливость, обещания, которые потом сложно выполнить. Лучше не распыляться на 10 дел одновременно. Фраза дня: я легко общаюсь с миром, замечаю возможности и создаю хорошее настроение вокруг себя. А вокруг себя хорошее настроение я могу вот создать благодаря вам, дорогие радиослушатели. Всем привет, отличного настроения. Вот, передаю и Сергею еще раз привет, и Марине, и также радиослушателю, который спрашивает, куда пропала Диана Саула. Дианочка никуда у нас не пропала. А если вы соскучились по эфиру Дианы Саулы, то на будущей неделе, по секрету вам скажу, вы сможете ее услышать и пообщаться, потому что слушатель с ником Металлургс соскучился. А также большой привет нашему радиослушателю еще Сергею. Сегодня очень много Сергеев. Кстати, вчерашний первый осенний день встретил нас прохладным дождем, пишет Сергей, но завершился невероятно красивым, теплым золотым закатом. И это очень символично, ведь 1 сентября – отличный повод оставить в прошлом все, что не получилось. Осенний ливень словно смыл накопившуюся усталость, вечернее солнышко напомнило о главном. Важно не зацикливаться на ошибках, а сделать выводы и идти вперед с легким сердцем. Сереж, очень красиво вы написали. Так, еще Сережа пишет. Сережа Рижский теперь. Привет, здравствуйте. Здравствуйте, Сереги и компания. Так хочется сказать.
1: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi – Sebanka, Sixt un Ignitison.
2: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стресс

часов и 55 минут. Всем отличного настроения. Сегодня в среду, 2 сентября. И вот продолжаю передавать привет Сергеям. Как-то вот они здесь сплочились. Сережа Рижский пишет: всем привет. Хорошего человека должно быть много. Имя Сергей красивое. Серега в шоколаде из Швеции тоже шлет привет. Привет из Швеции от Сереги. Также есть у нас привет от Сергея из Ирландии. И есть привет от Сергея просто. Вот Сергей, Сергей пишет: всем привет, я Сергей. В общем, сегодня у меня уже 1, 2, 3, 4, 8 Сергеев разных слушает. Это очень приятно. Да, и один из них шутит сегодня в эфире: Полина и Сергея. Хорошо. Нет, есть не только у меня Сергея, еще Серега из Лудзы написал. Привет, Серега из Лудзы. Как вас много, все Сережи. Не только Сережи. Я вот знаю, что меня сейчас слушает девушка с красивым именем Лига, которой я хочу передать привет и пожелать потрясающего дня. И также, учитывая, что она мама двух деток, терпение и выдержки, чтобы все было хорошо. Кто-то из слушательниц, Кристина пишет: надеюсь, из этих Сергеев нет моего мужа. Ну, я не знаю, разве что ваш муж переехал и перебрался в Швецию, или в Ирландию, или в Лудзу. Кстати, моего мужа, Кристина, тоже зовут Сергей, так что видите, как у нас совпадения какие любопытные. Да. А всем еще раз отличного настроения. Впереди у нас новости, которые зачитает не Сергей, а Алексей Новак. А мы встретимся сразу после них. Сильнее всех на свете, я прошу тебя.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами дождь, в центральных районах возможны грозы. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный. Днем по стране от 17 до 20 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне 17-19 градусов, в Риге плюс 18, плюс 19, ожидается дождь, возможно гроза.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера на дорогах Латвии штрафы за скорость получили больше 130 водителей, в том числе один из них на Volkswagen разогнался до 172 км в час под Елговой. Сегодня в Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намис». Они продлятся до 8 октября. Стартовала информационная кампания, призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. И синоптики прогнозируют, во второй половине этой недели ежедневно будет идти дождь.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 141 дорожно-транспортное происшествие. Травмы получили 9 человек. Полиция задержала 4 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 401 административный протокол, из них 131 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. В частности, под Елговой полиция остановила Volkswagen, который мчался со скоростью 172 км в час, там, где разрешено 90. То есть водитель, мужчина 90-го года рождения, как сообщила полиция, превысил скорость на 82 км в час. Его оштрафовали на 1400 евро и лишили водительских прав на год. По-прежнему нет сведений о 33 жителях Латвии, пропавших без вести после наводнения в Непале и Китае. Представитель консульской службы Латвии отправился в Непал для координации работы на месте. Родственники 30 пропавших уже сдали образцы ДНК. Латвия планирует направить в пострадавший регион комплекты для анализа ДНК, а также мобильные холодильные установки для хранения тел погибших. Число жертв катастрофы в Непале и Китае уже превысило 1000. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Опознаны только около 5% найденных погибших. Латвийские государственные и муниципальные учреждения Латвии готовят информацию о социальной, медицинской и другой помощи семьям пропавших. Сегодня по Латвии начинаются ежегодные военные учения «Намис». Они продлятся до 8 октября, то есть дольше месяца, и в них примут участие около 12 тысяч военнослужащих из эмиссаргов. Особое внимание уделят использованию беспилотников и защите от них. В восточных районах Латвии, в том числе в приграничье, участятся полеты дронов. По дорогам будет перемещаться военная техника, возможно, кратковременные ограничения движения транспорта. Также будут стрельбы на полигонах и тренировочные полеты военной авиации на малых высотах. К примеру, сегодня с 3 часов дня до полуночи вертолеты будут летать над Балви, Цесисом и окрестностями. Воздушные силы просят местных жителей не беспокоиться из-за этого и вообще отнестись к учениям с пониманием. Сегодня в Латвии начинается информационная кампания «Mannerviena vēlēšanas», призванная повысить явку на предстоящих парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия хочет напомнить, что каждый голос влияет на будущее страны. Рассказывать об этом будут в специальных видеороликах, которые записали, например, спортсмены Каспар Ципрус и Тина Грауденя, и политик Дайнис Иванс и другие. Всем желающим предлагают также записывать и публиковать собственные обращения на тему, призывать граждан к участию в голосовании. Выборы Сейма 15-го созыва пройдут 3 октября. Глава Центра избиркома Марис Зведрис заявил сегодня в эфире ТВ3, что в целом к выборам все готово, остались какие-то мелочи, а именно завершены проверки работоспособности информационных систем, в том числе тесты на нагрузку. Специалисты сейчас повторно тестируют устранение обнаруженных недостатков. Эти работы закончат в ближайшее время, на этой или на следующей, в начале следующей недели. Синоптики прогнозируют, во второй половине этой недели в Латвии ежедневно будет идти дождь. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. С сегодняшнего дня до воскресенья в большинстве районов Латвии может выпасть от 20 до 60 миллиметров осадков. На южном побережье Курзаме до 100 миллиметров, то есть значительно больше среднемесячной нормы. Уровень воды в небольших реках уже повышается. Если осадки продолжатся, отдельные водоемы могут выйти из берегов. В таком случае выше всего риск подтоплений в Курзаме и Видземе. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: мне тут создавали электронную почту радио, и вот надо придумать пароли. И у меня, признаться, два пароля, которых я чередую, потому что иначе эти пароли совершенно ты не помнишь. Но, тем не менее, мне одна знакомая сказала, что если цифры какие-то нужно запомнить, то, ну, например, 6 цифр, можно их разбить по 2 и, скажем, ну, там 75, 81, 34. И вот эти две цифры с чем-нибудь проассоциировать. Например, 75, там, год рождения, не знаю, там, сестры. Дальше, следующая цифра, например, что-нибудь тоже придумать, какой-то ассоциативный ряд, там, столько стоила моя новая помада, ну, не знаю. И вот когда с этим, там, или возраст моей дочери, и когда таким образом ты составляешь эти цифры, то их можно запомнить. И вы знаете, у меня получилось. Я запоминала вот этот код для того, чтобы войти, открыть дверь в отеле, и сработала эта схема, сработала действительно. Тогда можно запомнить. Всем еще раз привет, всем отличного настроения. И, конечно же, 25-45-25-25 это номер для обратной связи. Вы продолжаете желать всем нам, то есть ведущим и слушателям радиостанции СВХ плюс отличного настроения. Отдельно хочу передать привет Марине. Также к нам присоединилась Наталья. Еще Наталья. Сегодня, если говорить о распространенных именах, то у нас лидирует имена Сергей и Наталья в чатике пока что. Но также и, например, по странам тоже у нас есть лидеры. Больше всего на данный момент я получила приветов, если брать зарубежных слушателей, из Ирландии. Так что вам отдельный хеллоу.
1: СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 12:16. Вот и лето прошло. 2 сентября на календаре, но настроение у нас хорошее. Еще один привет из Ирландии получаю от Екатерины. Спасибо вам, Катюш. Отличного дня. Передавайте приветы всем нашим соотечественникам и вашим друзьям. Дальше Кристина прислала фотографию очень красивую из автомобиля. Держит путь дорогу куда-то. Это я не располагаю информацией, но вижу, что ярко светит солнышко. Оно вам сопутствует, оно вам помогает. Очень красивый вид из окна. Будьте внимательны, аккуратны, счастливого вам пути. Инс, доброго дня, любимая СВХ+, всех радиослушателей с началом осени, всем школьникам с началом учебного года, здоровья, счастья, успехов во всех делах. Пусть сентябрь будет наполнен радостью и хорошим настроением. Спасибо вам огромное. Тате также большой привет, которая желает тоже всем хорошего настроения, отличного дня. Мы, слушатели, поможем и поддержим вас всегда. Спасибо, спасибо, что вы есть. Но сейчас я предлагаю перенестись в Италию, потому что эта новость меня удивила. Плюс я очень люблю эту страну. Вот представьте себе, вы садитесь в машину на Сицилии, проезжаете несколько километров и оказываетесь уже на материковой Италии. Не нужен никакой паром, не нужны эти ожидания. В общем, именно такой сценарий хотят реализовать в Италии, где снова все взялись за строительство гигантского моста через Мессинский пролив. Если проект построят в нынешнем виде, он станет самым длинным подвесным мостом в мире. Только его центральный пролет составит невероятные 3300 метров. Для сравнения, нынешний мировой рекорд принадлежит турецкому мосту Чанакале. Его центральный пролет составляет 2023 метра. То есть итальянский гигант добавит к рекорду больше километра. Общая длина моста около 3 километров 666 метров. Вот эти вот Road 666, наверное, лучше убрать. Но по нему одновременно смогут двигаться автомобили и поезда даже. Предусмотрены 4 автомобильные полосы, аварийные полосы и 2 железнодорожные колеи. Расчетная пропускная способность до 6000 автомобилей в час и 200 поездов в сутки. Еще одна впечатляющая цифра. По обе стороны пролива установят 2 башни. Их высота будет порядка 400 метров. Это даже выше, чем высота Empire State Building до крыши. Но инженерам придется, безусловно, учитывать природу. Регион сейсмически активный, а над проливом бывают сильные ветры. Строительство планируют завершить примерно за 7,5 лет. Конструкцию рассчитывают на землетрясение магнитудой 7 и ветер до 216 км в час. Если все пойдет по плану, то такой мост планируют построить, повторюсь, за 7,5 лет и ориентировочно к 2033 году. Проезд, конечно, будет платным. Кстати, интересно, что эта идея уже более полувека. Его то планировали строить, то откладывали из-за стоимости там, политики, экологических каких-то вопросов. Ну, теперь Италия снова решила попробовать. Если все пойдет по плану, то в 2033-34 году сможем проехать на машине или на поезде из Сицилии и оказаться на материковой Италии. Ой, я вас обожаю. Только вот новость про Италию читаю, и сразу мне Анна из Италии, из Рима шлет привет. Очень приятно, что наши радиослушатели по всему земному шару. Круто!

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

Короче, когда у нас рассвет, завтра рассвет в 6 часов и 29 минут, а закат сегодня в 20:17. Ну, а сейчас я бы хотела зачитать сообщение, где оно тут у меня потерялось. Оно у нас, между прочим, из Дубая, от слушателя, которого зовут Валентин. Передаю большой привет всем латвийцам из солнечного Дубая, где бы мы ни находились, Латвия и Рига всегда остается в моем сердце. Желаю всем отличного дня, хорошего настроения, побольше солнышка. Слушайте радио СВК Плюс и передавайте привет друг другу. Ну, мы вам тоже, Валентин, передаем привет. Смотрю, вот тут такой весь спортивный, из зала тренажерного. Ну, в Дубае, по-моему, там везде есть и залы, и бассейны. Никогда его не было, не бывала в тех краях, но, надеюсь, когда-нибудь попутешествовать, но, тем не менее, делается все для того, чтобы люди соблюдали комфортный, здоровый образ жизни. Приятно, приятно, Валя, что вы нас там слушаете. Большой вам привет. Так, Виктория тоже. А Виктория прислала мне картинку дяди Миши. Как вы думаете, какого? Какой дядя Миша самый актуальный в сентябре? Ну, конечно, Шуфутинский. И вот здесь дядя Миша в смокинге и смотрит на меня, протягивая руку, и спрашивает: ну что, какое там число скоро? 3 сентября. Это уже завтра будет день, когда горят костры. Завтра споем обязательно. Почему нет? Добрый день, мое любимое радио. Всем привет и хорошего дня, пишет Виктория. Вика, и вам тоже. Пусть все будет у вас замечательно и даже лучше. Ну, а сегодня на календаре пока что не 3 сентября, а 2. И облачно-облачно сегодня. Временами дождь в Латвии. В центральных районах возможны грозы. Еще больше захотелось в солнечный Дубай. Ветер слабый или умеренный. Западный, юго-западный. Днем по стране плюс 17, плюс 2. В Лепе и Винспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 19, и в Риге сегодня 18-19 градусов, ожидается дождь и также, возможно, гроза.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

12:34. Недавно передавали привет от Валентина из Дубая. И вот Андрей пишет, что да, Дубай как-то бывали. Выпили в номере гостиницы привезенную с собой бутылку шампика, выкинули в мусорник и пошли гулять. И тут дошло до нас, что сухой закон, там возвращаться в номер боялись. Ну, в Дубае алкоголь пить можно, но правила довольно строгие. Насколько я понимаю, алкоголь разрешен, но только в лицензированных заведениях, в отелях, барах и ресторанах. У меня вот подруга ездила недавно, рассказывала, что есть специальные магазины, где можно приобрести, но только предъявив документ. Там важно быть старше 21 года. Официальный туристический портал Дубая указывает этот возраст 21+. Конечно, нельзя пить алкоголь в общественных местах, на улице, пляже или в парке. Безусловно, нельзя садиться за руль после алкоголя. Важно не только где выпивать, но и самое главное, как себя вести после употребления алкоголя. Особенно туристы иногда позволяют себе какие-то такие выходки немного странные. Бывает даже человек, который обычно так себя никогда не ведет, на отдыхе в нем просыпается какое-то второе его «я», которое было скрыто где-то и ведет себя очень даже не очень хорошо. Поэтому появление в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения или вызывающее поведение может привести к проблемам с законом, причем очень серьезным. Рассчитывайте свои силы. Ну, а в этот час хочется пожелать всем приятного аппетита, раз мы заговорили, ну, не то что о еде, а о каких-то трапезах. Вот сегодня не так много гастрономических праздников, но вот мне всегда казалось, что американцы с утра едят исключительно хлопья. Вот они заливают их молоком и особо не напрягаются. Но, тем не менее, это неправда, потому что 2 сентября, например, у них отмечают National Grits for Breakfast Day. Это день популярной южноамериканской каши гритс. Что же это за каша такая? Это, вы знаете, крупно перемолотая кукуруза, которую варят в воде или молоке до густой кремовой консистенции. По виду она напоминает нашу кукурузную кашу или что-то такое даже среднее между кашей и полентой. Особенно любят гритс на юге США. Самое интересное, что эта гритс может быть совершенно разной. Едят и с маслом, и с сыром, и беконом, и яйцами, и овощами. Есть знаменитое блюдо, которое называется shrimp and grits. Это кукурузная каша с креветками. Причем американцы даже спорят, как правильнее делать вот этот гриц сладким или соленым. А еще сегодня день национальной кухни Перу. Перуанская кухня считается одной из самых разнообразных в мире. Здесь смешались традиции коренных народов Испании, Африки, Китая и Японии. Среди самых известных блюд севиче, свежая рыба, маринованная в соке, лайма с луком и перцем. Еще стоит попробовать ломо сальтадо. Это что такое? А это мясо с овощами и картофелем, приготовленное в необычном сочетании перуанских и азиатских традиций. В общем, приятного вам аппетита. Можно что-нибудь на ужин приготовить из перуанской кухни или сварить себе кашу гриц.

0: Алиса. Привет! Очень вкусно рассказали, захотелось каши, пора обедать. Да, действительно, пора обедать, 12:46, кто сейчас отправился на обеденный перерыв. Я желаю вам приятного аппетита. Но у меня новости, связанные с погодой. Я не знаю, они хорошие или плохие. Вот решите сами, во второй половине недели ожидаются обильные дожди. Ну, если сидеть в помещении, то, может, и неплохие. Если на улице, то такое себе. Но, тем не менее, синоптики прогнозируют, что во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки каждый день. Небо облачное. Лишь временами будет проясняться. Ветер умеренный, западный. Температура воздуха, например, завтра, в четверг, поднимется до плюс 17-21 градуса. Ну, а последующие дни уже будет прохладнее. Ожидается, что общее количество осадков с сегодняшнего дня со среды по воскресенье на большей части страны достигнет 20-60 миллиметров, а местами с наибольшей вероятностью на южном побережье Курземы может достичь даже 100 миллиметров. Месячная норма в среднем по стране составляет 61. То есть можно уже тут понять, что больше, чем средний показатель. А на следующей неделе тоже временами ожидается дождь, меньше осадков будет в начале недели. Заморозки пока не прогнозируются.
1: Музыкальное хранилище. Золотой запас радио.

0: инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
1: СВХ+.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь. В центральных районах возможны грозы, ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 17 до 20, в Лепе и Венспилсе до 18. В Даугавпилсе, Резекне 17-19, в Риге 18-19. И ожидается дождь, возможно, гроза.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Премьер не стал прогнозировать, чем закончится его публичный конфликт с министром внутренних дел. Если бы народ избирал президента, им стал бы бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс, утверждает кандидат в премьеры. Мошенники пытаются выманить деньги у родственников пропавших в Непале. В Риге час дня новости на СВХ Плюс до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер Андрис Кулбергс не дал прямого ответа на вопрос о стабильности коалиции из-за публичного конфликта с министром внутренних дел от национального объединения Янисом Домбровой из-за предложенных им изменений в миграционной политике. Премьер лишь сказал, что ему отвратительно предвыборное время. По словам Кулбергса, в упорядочении вопросов иммиграции главное обрубить корень, который он видит в вузах, часть из которых тянет в Латвию малоквалифицированных мигрантов. По его мнению, необходимо разделять потоки студентов из разных стран. Премьер заверил, что рассмотрение вопросов иммиграции в правительстве никто не тормозит. Но это должно быть качественное решение. Вчера премьер назвал ребячеством предложение главы МВД в решении проблем миграции. В Латвии сегодня начинаются и продлятся месяц учения по обороне НАМИС. В них примут участие военнослужащие из ЗМСАРГИ, в том числе военнослужащие службы государственной обороны, резервисты и военнослужащие союзных вооруженных сил. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. По дорогам будет передвигаться военная техника. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием. Россия пытается запугать Латвию, чтобы добиться прекращения поддержки Украины со стороны Латвии и Запада в целом, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Говоря о причинах визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, свидетельствует ли это о возрастающей угрозе безопасности для региона Балтийского моря, командующий НВС сообщил, что США и Украина обмениваются с Латвией разведывательной информацией, и она не говорит о том, что Россия концентрирует войска у границ Латвии. Мобилизация в России возможна, но таким образом армия может получить сравнительно большое число плохо обученных бойцов, которых в основном бросят на боевые действия в Украине. Парламент Эстонии или Рейкогу сегодня избирает следующего президента страны. На этот пост выдвинут один кандидат – действующий канцлер юстиции Юлия Мадиза. Она, вероятнее всего, получит достаточную поддержку депутатов, чтобы быть избранной уже в первом туре голосования. Документы о выдвижении кандидатуры Мадиза подписали 75 из 101 депутата Рейкогу. Если бы в Латвии ввели всенародные выборы президента, у включенного в санкционный список США Айварса Лембергса были бы большие шансы быть избранным, заявил министр экономики и кандидат в премьеры от Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис. В следующем созыве Сейма СЗК планирует продвигать идею всенародно избираемого президента. По словам Валайниса, эту идею могут поддержать и другие политические силы. За выступают в частности партии «Латвия на первом месте» и «Суверенная власть Млады Латыши». Руководимая Лембергсом партия Латвии и Вентспилсу продолжает сотрудничество с Союзом зеленых и крестьян. Лембергс также поддержал выдвижение Валайниса кандидатом в премьер-министра от этой партии. Государственная полиция получила информацию о мошенниках, которые пытаются выманивать деньги у родственников пропавших в Непале. Жители Латвии сообщили в государственной полиции. Мошенники предлагали личную встречу и обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию об обнаружении и опознании пропавших. В том числе предлагали услуги ясновидящих. Если жители получают подобные предложения, то следует об этом сообщать в полицию. До сих пор пропавшими без вести считаются 33 жителя Латвии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. 13:08. 2 сентября на календаре уже, да, лето у нас там. И, походу, пока что бабьевое лето нам синоптики не обещают. Предстоящую неделю будут дожди. Но пока светит солнце у нас, во всяком случае, около здания радиодома на Слока 65. Настроение прекрасное. Хочется пожелать опять приятного аппетита тем, кто отправился на обеденный перерыв. Гастро-праздники мы уже отмечаем вовсю. День перуанской кухни сегодня, а также каши гриц. Это такая кукурузная, в Америке справляют. А сейчас новость тоже. Ну, где-то, можно сказать, и поговорим о еде, но что-то тут такое удивительное. Я посмотрела ролик, который, ну, если честно, вызвал во мне неоднозначные эмоции. Не знаю, нравится мне это или, наоборот, не очень приятно это лицезреть. Ну, в общем, представьте себе спортивный ринг, и там вместо привычного покрытия 1000 литров мясного соуса. В британском графстве Ланкашир прошел чемпионат мира по борьбе в мясной подливе. Обычно такое происходит где-нибудь там уже под конец свадьбы или юбилея. Там уже можно устроить себе чемпионат по борьбе не только в мясной подливе, но и в салате, еще и в торт размазать. Но там у них все это официально. Причем люди еще и делают ставки и за участие платят. И есть свои чемпионы. Место действия – это крикетный клуб в городе Бакап. Перед началом соревнований ринг буквально заливают густым соусом. И когда на площадку выходят борцы, начинается настоящее месиво. В самом прямом смысле этого слова. Участники появляются в таких ярких костюмах, пытаются не только уложить соперника, но и элементарно удержаться на ногах. Потому что на таком покрытии, ну, представьте, там этот мясной соус, каждый шаг может закончиться эффектным падением. На поединок дается всего 2 минуты. Но победители определяют не только по спортивному результату. Здесь важна еще зрелищность, артистизм и, конечно, реакция публики. Так что можно выиграть схватку, но проиграть зрителям. Традиция этого необычного чемпионата уже почти 20 лет. Впервые его провели в 2007 году, и с тех пор он стал ежегодным событием, собирающим участников, которые готовы ради необычного титула буквально искупаться в мясной подливке. Причем, судя по всему, главная проблема здесь даже не соперник, потому что, ну, попробуйте себе представить, вы выходите на ринг, вокруг сотни литров густого соуса, ноги разъезжаются, публика кричит, а вам еще нужно провести какой-то прием. В общем, если вам уже надоела обычная борьба, то добро пожаловать, где это было, в Ланкашир. Там главное удержаться на ногах, вот, не поскользнуться. Но выглядит так себе, хотя участники достаточно интересные. Ну, не Джейсон Стэтхэм, конечно, и не Мамоа, но, тем не менее, все такие измазанные в мясе. Мясные мужчины! 13:12. Всем еще раз приятного аппетита. Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
2: СВХ+. Может,

0: hypnotic than the moon.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный

0: начала.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой дай, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
0: 13:22. Напомню, что на этой неделе у вас есть возможность выиграть 2 пригласительных билета и сходить в театр. В театр и не на репетицию, а на спектакль. На спектакль «Идиот». 22 октября во Дворце культуры ВФ «Идиот. Три грани любви». Так точно называется эта постановка. По мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. «Князь Мышкин», «Настасья Филипповна», «Аглая», «Рогожин». Все там. Любовь, страсть, ревность, интриги. Попытка спасти человека, который сам себя спасти не может. Отдельно хочу отметить, что спектакль поставил Борис Богданов, который, к слову, 4 сентября придет к нам на интервью. А в международном актерском составе вообще замечательные артисты из Латвии, Эстонии, Украины, Кипра, Испании и Польши. Постановка на русском языке. Будет и антракт. Вот кто хочет в буфете обсудить первый акт, первое действие. Любите Достоевского? Ну, тогда участвуйте. Сейчас, кстати, проверим, насколько вы любите, насколько вы знаете Достоевского. Вот начался новый учебный год. Обычно там ведь на лето задавали список, что нужно прочитать, да, но Достоевский был вроде в обязательной школьной программе когда-то. И я допускаю, что многие из наших радиослушателей читали «Идиота». И сейчас вот хочу попробовать такой конкурс устроить. Не знаю, зайдет он, не зайдет, понравится, не понравится. В общем, я зачитала крылатую фразу из, ну, цитату даже, да, из «Идиота». И здесь запикано, ну, как бы так, зажевано будет одно слово. И вот это вот слово вам надо будет мне написать на номер 2545 2525. Итак, вот внимательно слушайте. Одно слово, то есть там не несколько слов, а оно одно. И отправляйте. Если все будет правильно, мы выберем финалиста сегодняшнего дня. И этот человек попадет в компанию к Дмитрию и Игорю, которые уже есть в этом списке. И в пятницу, 4 сентября, будут разыграны 2 билета. Итак, внимание. Я играю. Слушайте внимательно.
3: Не усмехайся, Аглая. Я себе не противоречу. Сердцем и без ума. Такая же несчастная, как и с умом без сердца. Старая истина. Я вот сердцем без ума, а ты с умом без сердца. Обе мы несчастны, обе и страдаем.
0: Ну, кто же это такая? Вот, пишите на номер. О, пошли уже правильные ответы. 25-45, 25-25. Жду.

0: Сергей из Великобритании пишет: «Бублики множатся». Это не бублик, это акмаль. Что ж вы его бубликом-то это? 13 часов и 34 минуты. «Идиот». «Идиот. Три грани любви». Это так называется спектакль, который 22 октября во Дворце культуры ВЭФ по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Есть возможность выиграть два пригласительных билета на этот спектакль. Как это можно сделать? Каждый день мы разыгрываем место в финале. Место в финале. И вот если вы попадете в этот финал, то уже 4 сентября в пятницу и будут разыграны два билета. А на этой неделе мы угадывали звук, но сегодня решила попробовать немножко другой конкурс. И, в принципе, вы очень-очень-очень-очень активны. Итак, я предложила вам послушать мною озвученную цитату из «Идиота» Достоевского, очень известную, и сказать, какое же слово здесь, ну, как бы запикано, запшикано. В общем, какое слово не звучит. Давайте вспомним задание.
1: Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу. Сердцем и без ума такая же несчастная, как и с умом без сердца. Старая истина. Я вот сердцем без ума, а ты с умом без сердца. Обе мы и несчастны, обе и страдаем.
0: Так, ну, разные были варианты, очень много верных ответов, скоро мы услышим, какой действительно верный, но были варианты, например, наивность. Вот мне интересно, как это, наивность, сердцем и без ума, интересно. Настасья просто была, Настасья с сердцем и без ума, такая же, как Настасья с умом без сердца. Это тоже достаточно любопытная версия. Любовь, ну, это если только брать женское имя, потому что любовь с сердцем без ума, то есть умная любовь, я не знаю, у меня сразу ассоциация с кем-то одушевленным. Но, тем не менее, был такой вариант. Женщина. Женщина с сердцем и без ума. Да, здесь уже было ближе. Здесь еще есть вариант любовь. Есть вариант курица. Курица с сердцем и без ума. Тоже, ну, Достоевский как-то не курицу имел в виду. А кого имел в виду? Прямо сейчас давайте послушаем правильный ответ.
1: Не усмехайся, Аглая. Я себе не противоречу. Дура с сердцем и без ума. Такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца. Обе мы несчастны, обе и страдаем.
0: Вот так вот, девоньки. Дуры мы все, с сердцем без ума и с умом без сердца. Правильный ответ – дура. Ну, это правильный ответ. Так же, как и здесь, я несколько раз говорю «идиот», иногда вкладывая туда тоже некую эмоцию. «Дура» здесь так звучит по-литературному. Спасибо огромное всем, кто участвовал, кто прислал верные ответы. Их действительно огромное количество. Сейчас мне поэтому потребуется время для того, чтобы с ними разобраться. И уже тогда прибегну к генератору случайных чисел для того, чтобы определить финалиста сегодняшнего дня. Ну а пока давайте в тему и песню послушаем.

0: Smaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса «Голд» мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
3: «Оптио оптика». Давинам брилус бернем 65 € вертиба. Парупеес пар бернередзе лайкус. Акции спека лиц 31 декабря.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: 12 часов и 45 минут. Давайте подведем итоги конкурса. Напомню, что разыгрывается место в финале, и этот человек претендует на приз. Главный приз недели – это два билета на спектакль «Идиот. Три грани любви». В пятницу, 4 сентября, будем разыгрывать билеты. Также, кстати, хочу проанонсировать, что в пятницу, 4 сентября, сейчас посмотрю в календарь, да, после 12, где-то в 12:20, на интервью придут в связи с этим спектаклем режиссер Борис Богданов и продюсер Игорь Левин. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание на международный актерский состав. Действительно, здесь и актеры из Эстонии, Кипра, Украины, Испании. Наш Родион Кузьмин, Гаврилу играет. Также эстонские артисты, да, как я уже говорила, из Польши, вот Лизавету Прокофьевну и Панчину Светлану Доронченко. Так что обратите внимание, повторюсь, на данный спектакль. Ну, а правильных ответов и слово «дура» мне прислали, которое было зашифровано в цитате, прислали 28 участников нашего конкурса. Все это волнительно, как всегда. Так, здесь у меня все приготовлено было. Из плана выхожу сюда. Генератор случайных чисел, рандомайзер от 1 до 28. Мы генерируем, и получается 20. И сейчас вот у меня здесь отсчитываю... Так, я отсчитываю, небольшая заминочка, я отсчитываю. Итак, у нас финал выходит Катя. Выходит в финал Катерина. Данные контакты, сейчас посмотрю, ваш номер телефона заканчивается на 347. Я вас поздравляю, вы присоединяетесь к Дмитрию и Игорю, и, вероятно, именно вам в эту пятницу достанутся два билета на спектакль «Идиот. Три грани любви». Спасибо всем участникам, ну а Кате я желаю удачи.
1: Это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, а будет в кайф.
2: СВХ плюс.

плакать не умею. Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ценишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
0: Урожай, урожай осенний. Всякие яблоки, грибы, ягоды, кабачки. Кабачки все еще актуальны. В Латвии сезон где-то с июля по сентябрь. И вот наша слушательница Эви пишет: «Спания метая сар томатием». Piedāvāju Latvijas sporta veida variantu metāties ar kabačiem. Nu, da, kabačkom palūčīts kakta, pamojumu, nu, nesravnīt, jesli tamāt tebā prilītīl, jesli kabačok ešo takoj balšoj, to možno travmu, daži travmīrovat sapērnika. Nu, interesno. K slovu, kabački, da, prisūstvujūt tūt i na lentach novostei, особенно gastronomičiskih, которые я люблю и изучаю, разные там рецепты. Конечно, самый простой – это кабачок оладьи, натираем кабачок, добавляем яйцо, немного муки, кто-то добавляет овсяные хлопья, кто-то добавляет вот эти панировочные сухари, кто-то еще и сыр туда добавляет, кто-то зелень, в общем, обжариваются до золотистой корочки. Еще один хит сейчас – это кабачковые чипсы. Для этого нужно нарезать тонко кабачок, смешать с небольшим количеством масла, специями и сыром, а затем запечь в духовке до хруста. Получается такая легкая альтернатива обычным чипсам картофельным. Ну, а если вы любите что-то посытнее, то вот вам кабачковая пицца. Основу делают из тертого кабачка, опять-таки с яйцом и сыром запекают. Ну, а сверху, пожалуйста, что хотите, добавляйте. Хотите томатный соус, моцареллу, помидоры, хотите ветчину, хотите грибы, хотите, что хотите, в общем. И еще один модный вариант, уже несколько, кстати, по-моему, лет даже уже, спагетти из кабачка. Я помню, один раз простоволосилась, пришла в ресторан и вот заказала такие спагетти. Мне очень хотелось пасту съесть, а мне принесли просто кабачок, нарезанный тонкими длинными полосками. Его обжарили, добавили песто, пармезан, сливочный соус. Никакой пасты там не присутствовало, собственно. Но вот это спагетти из кабачка. Это не спагетти с кабачком, а это просто спагетти из кабачка. В общем, приятного вам аппетита.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь. В центральных районах возможна гроза. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 17 до 20. Лепая, Венспилс 18. Даугавпилс, Резекне 17-19. Рига 18-19. И возможен дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: премьер не стал прогнозировать, чем закончится его публичный конфликт с министром внутренних дел. В Эстонии политический скандал из-за помощи Украине. Последний контакт по телефону из Непала состоялся всего за несколько минут до трагедии. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ренкевич положительно оценил прогресс в охране границы и одновременно обозначил задачи, которые требуют от правительства срочного решения: ликвидацию последствий бури, кибербезопасность и обеспечение ясности в учебном процессе, в частности, с экзаменами в школах. Об этом президент заявил после встречи с премьером Андрисом Кулбергсом. Правительству также необходимо решить вопрос Air Baltic. Президент положительно оценил принятие Сеймом специального закона и стабилизацию ситуации, однако теперь от этапа стабилизации необходимо перейти к этапу развития. Среди предстоящих задач Ренкевич также назвал реализацию реформы сети больниц, обеспечение безопасного проведения выборов в Сейм, а также внесение ясности вопроса образования в течение недели. Премьер Андрис Кулбергс не дал прямого ответа на вопрос о стабильности коалиции из-за публичного конфликта с министром внутренних дел от Национального объединения Янисом Домбровой из-за предложенных им изменений в миграционной политике. Премьер лишь сказал, что ему отвратительно предвыборное время. По словам Кулбергса, в упорядочении вопросов иммиграции главное обрубить корень, который он видит в вузах, которые привлекают в Латвию малоквалифицированных мигрантов. Он назвал это фиктивной иммиграцией. Премьер заверил, что рассмотрение вопросов иммиграции в правительстве никто не тормозит, но это должно быть качественное решение. Вчера премьер назвал ребячеством предложение главы МВД в решении проблем миграции. В Эстонии политический скандал. Эстония выплатила 70 миллионов евро авансом компании, чтобы приобрести ракеты для Украины. Но вместо вооружений государство получает все новые обещания. Спор дошел до суда. Авансовые платежи утвердил министр обороны Хана Певкур. И теперь несколько эстонских депутатов призвали его уйти в отставку. Эстония планировала приобрести ракету у зарегистрированной в Италии компании DataCell SRL. Но та оказалась пустышкой, за которой стояли потомки семьи индийских предпринимателей. При этом сама компания ранее не продала ни одной ракеты. Тем временем парламент Эстонии или Рики Кого сегодня избирает следующего президента страны. На этот пост выдвинут один кандидат, действующий канцлер юстиции Юле Мадизе. Она, вероятнее всего, получит достаточную поддержку депутатов, чтобы быть избранной уже в первом туре голосования. Документы о выдвижении кандидатуры Мадизе подписали 75 из 101 депутата Рики Когу. Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии Эдита Мелна рассказала, что последний разговор с гидом крупнейшей латвийской группы, пропавшей в Непале, состоялся в роковой день в 8:38. Он разговаривал по телефону со своим братом в Катманду. Насколько мы понимаем, это произошло на пограничном пункте с китайской стороны. В свою очередь, службы Европейского Союза сообщают, что по имеющейся у них информации, последний сеанс связи состоялся в 8:41. В любом случае, речь идет о довольно коротком промежутке времени, в течение которого связь пропала, сказала Медне. До сих пор пропавшими без вести считаются 33 жителя Латвии. Государственная полиция получила информацию о мошенниках, которые пытались выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии. Мошенники предлагали личную встречу и обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию об обнаружении и опознании пропавших, в том числе предлагали услуги ясновидящих. Если жители получают подобные предложения, то следует об этом сообщать в полицию. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Октябрь, себе еще перед работой нужно успеть там завести ребенка в школу, потом как-то организовать его поездку в кружок на тренировку и так далее. Тут пить ведрами уже начинаешь, ну, я имею в виду кофе, хотя, может быть, пить ведрами хочется и что-то другое уже с самого раннего утра. Но пока что всего 2 сентября, сегодня первый такой учебный день, надеюсь, все у вас хорошо, вы справляетесь. Тем не менее, в сентябре у многих людей настроение как-то резко может действительно поменяться. И дело не только в том, что заканчивается лето. Конечно, и дни становятся менее продолжительными. Меняется режим сна. Может быть, если раньше мы могли на часик побольше поспать, теперь нужно встать пораньше для того, чтобы собрать ребенка в школу. Начинается вот такая привычная рутина осенняя. Кто даже уже всех сводил в школу, ощущает начало учебного года, когда садится за руль своего автомобиля, потому что машин действительно становится больше, тем самым увеличивается продолжительность и время в пути. Это тоже вызывает некоторые нервы. Тем не менее, как уверяют психологи, сентябрь у некоторых людей, наоборот, вызывает прилив энергии. Кому-то нравится начало нового сезона, а после летнего расслабления хочется, наоборот, поставить новые цели, там, начать спорт, записаться на какие-нибудь курсы для взрослых, я имею в виду. Может быть, наконец заняться тем, что вы откладывали, летом было лень. И психологи часто называют это эффектом нового старта. У нас уже на подкорке, даже когда мы закончили школу, все равно есть такое, что в сентябре начинается новый учебный год, начинается что-то новое, новый сезон, новый график. У кого-то может быть новая жизнь, желание все начать с чистого листа. Некоторые даже хотят купить уже ежедневник или планер вот в начале именно сентября. Поэтому я желаю вам удачи, если вы такие заряженные и хотите что-то, ну не то что поменять, а может быть начать что-то новое, интересное, что никогда не пробовали. Я вас всецело поддерживаю, вы большие молодцы. И, конечно, пусть у вас все обязательно получится.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 4:17. Недавно мы говорили о том, что кто-то, когда приходит сентябрь, чувствует ухудшение своего настроения, у кого-то наоборот. Вот у лосей, скажем, вообще все прекрасно. У них начинается брачный период и так называемый гон. Вот. Но в этой связи можно поулыбаться и порадоваться за лосей. Однако водители Латвии просят быть особенно внимательными сейчас, потому что повышается риск столкновения животных с автомобилями, и здесь уже ничего веселого нет. Это очень опасно. Гон вообще начался уже в конце августа, а наибольшей интенсивности достигнет именно в сентябре. Поэтому, дорогие водители, вам рекомендовано особенно внимательно следить за дорогой, не превышать скорость. Особенно осторожными стоит быть в темное время суток и на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару, становятся менее осторожными и могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Гон вот этот вот продлится до первых чисел октября, пока каждому лосю по паре там, в общем, не организуется. И здесь опять серьезно столкновение с лосем может иметь серьезные последствия, потому что взрослое животное, оно же громадное, оно достигает около 3 метра в длину, до 2,5 метра в холке, может весить вообще до 500 килограммов. И если лось оказался на дороге, водителям не советуют пытаться выйти из машины и приблизиться к животному. Понятно, что он весь такой обеспокоенный, ищет самку себе. Вот, во время гона он может потерять естественный страх перед человеком. Не надо лучше вот пытаться с ним познакомиться, покормить его чем-нибудь, сказать, говорить ему не надо, лось, пожалуйста, уйди с проезжей части. Вот, он может проявить агрессию. В общем, вот к чему я клоню. Ему могут не понравиться. И вы ему можете не понравиться вообще. И свет ваших фар может не понравиться. Ваш голос не понравится. Лучше всего сохранить дистанцию, не делать резких движений. И, в общем, не провоцируйте лося, который ищет себе спутницу жизни. Нужно дать ему возможность самостоятельно уйти с дороги. Если столкновение избежать не удалось, то покидать место происшествия нельзя. В таком случае необходимо вызвать сотрудников полиции. В общем, всем, кто за рулем, будьте внимательны, будьте аккуратны, будьте осторожны. Раньше у меня в голове витало только одно вот такое вот мартовский код, когда вот ощущение, что весной все меняется, период влюбленности. А ведь осень тоже мега романтичное время года, правда? Это ж можно за ручку походить, пошуршать листиками, понаблюдать за всем за этим. Ну, до ноября, вот в ноябре приходит какая-то дикая серость и темнота, а пока можно, да, вот мартовские коты, теперь будет выражение у меня сентябрьские лоси. Вот. Как вам такое сравнение, мужчины? Не нравится. Наверное, котиками быть приятнее, чем лосями. Но, тем не менее, давайте за них порадуемся и за их брачный период.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: 27 минут. Недавно обратила ваше внимание, особенно водители, на то, что у лосей еще в конце августа начался гон, у них там брачный период, поэтому они себя чуть неадекватно ведут, могут выбегать на дорогу. До начала октября все это продлится, так что будьте внимательнее за рулем, особенно в сумерки и в темное время суток. И вот Арбанс написал, что «Пилна ригар алнем, шо ДНС мусатетис висма стрис, нейзановая вини вис игри пару от эсбетус целевини ир». Ну вот я переспросила Арманда, он имеет в виду животных или людей? Он написал целая кем про, там, с дзивной кем ирвайрак, прата. Ну да, ну люди тоже спариваться хотят. Вот разгневанный лось, вот и сравнить с мужчиной каким-нибудь, который в, если... А, ну ладно, не буду я на эту тему говорить сейчас. А дети в школе еще нет, вышли уже, наверное, закончились у них. Но я считаю, что если у мужчины тоже, вот он в поисках партнерши, да, и долгое время, то, наверное, с нервишками тоже проблемы, впрочем, как и у женщин. Давайте лучше про животных поговорим. Мне они очень нравятся, тем более, что есть некоторые приятные очень новости. А так, хочется пожелать всем счастья и любви в личной жизни, чтобы все было в порядке, и все мы были улыбчивыми, не психовали, и никто нас не раздражал. Ну, это же зависит, правда? А, в общем, добрые такие новости. Начну я с Японии. Там уже, представляете, 14 лет один мужчина каждый день фотографирует своих любимых кошек. Понятно, что мы тоже так делаем, у кого есть домашние животные, фотографируем их практически всегда. Но он реально ведет блог. Своего имени он не раскрывает. Но, тем не менее, у него уже несколько сот тысяч подписчиков, и они его называют просто дедушкой. Главная героиня его снимков – белоснежная 10-летняя Шушу с черным хвостиком и 2-летняя непоседа Мико. Вместе они путешествуют по цветочным полям, самым красивым местам Японии. Хозяин, в общем, тщательно документирует каждую фотосессию, причем подписчики узнают не только, где и когда сделан снимок, но даже сколько стоил вход, какая была погода. Такой получается настоящий кошачий фотоархив длиною в более чем 14 лет и также рекомендации для путешествий. А вот в Америке один кот, по-моему, нашел идеальную работу. На заправке он выбрал терминал вместо лежанки и настолько полюбился посетителям, что превратился в местный денежный талисман. То есть вы приезжаете на заправку, заходите, хотите расплатиться, а там котик лежит. Есть вот поэтому условие, чтобы погладить котика, сначала нужно оплатить товар. В общем, такая монетизация милоты. И еще одна у меня небольшая история про козлика, которого зовут Чарли. Он тоже получил весьма необычную должность. Стал настоящим управляющим приютом в Испании. Сначала ему было непросто. С другими козами дружба не складывалась. Зато людей он обожал и постоянно искал их компанию. Вот. Здесь у него другая история. Он нашел себе друзей не среди своих сородичей, а среди людей. В общем, хозяева решили... Пусть Чарли ходит где хочет и контролирует все вокруг. И оказалось, что именно этого ему и не хватало. Козлик расцвел, стал главным по порядку и теперь с удовольствием находится в центре внимания. Так что у животных тоже бывает карьерный рост. Представляете? Вот такая порция милоты у нас в эфире. Всем еще раз доброго дня и отличного настроения. Твои глаза.
1: СВХ+.

9:36 минут. Экспонат, экспонат. Кстати, суббота, 5 сентября. Вот о чем хотела поговорить. Может быть, вы уже планируете, как будете проводить выходные. В центре города Рига появится совершенно необычная, даже можно сказать, достопримечательность. Почти 60-метровый стол. Но это будет не совсем музейный экспонат. Главный символ нового праздника улицы Антониас. Впервые улица Антониас на один день превратится в большую городскую площадку. Там обещают нам музыку, еду, йогу, книги, общий ужин. Праздник начинается в 12 и закончится до, в общем, будет до 10 вечера. Приезжайте, приходите, на участке все это будет от улицы Элизабетес до Николая Рериха. Сразу хочу предупредить автомобилистам напоминание, что движение до 5 сентября на этом участке перекрыто, поэтому маршрут, пожалуйста, продумайте заранее. Если вы не за рулем, приходить можно, как я сказала, уже к полудню. В 12 часов во дворе Музея истории и медицины имени Паулса Страденша начнется открытое занятие йогой. Затем можно будет заглянуть в литературную гостиную. Там предлагают обмениваться книгами и знакомиться с новинками латышской литературы. Музыка начнется примерно в час дня. Выступит малый состав Латвийского национального симфонического оркестра, будут джазовые импровизации. Вечером к программе подключатся диджеи. Йоу. Но главный момент, конечно, общий ужин. С 6 вечера вот этот самый 60-метровый громадный стол будет ждать гостей. Сесть за стол сможет любой желающий. Еду, где еду нет с собой, лучше не приносить. Лучше приобрести ее в кафе или других заведениях, которые участвуют в празднике. Их много, там будет вам из чего выбрать. Организаторы обещают варианты на разный бюджет. Перед ужином для гостей выступят также латвийские музыканты. И на этом можно сказать, если мы говорим о 5 сентября, субботний вечер только начинается. Праздник улицы Антониас включен в программу «Белой ночи», одного из крупнейших культурных событий Риги. И вот в ночь с 5 на 6 сентября «Белая ночь» пройдет уже в 21 раз. В городе запланировано около 30 бесплатных мероприятий. Это современное искусство, это кино, поэзия, электронная музыка, разные там перформансы, городские инсталляции. Тут очень много действительно разных мероприятий бесплатных, поэтому если вы хотите сами все это изучить, добро пожаловать на сайт Балтона. И вот здесь что хотите, то выбираете. Программа актуальная, карта, можно проложить свой маршрут, чтобы вам было удобно. И если что-то непонятно, есть и контактная форма для того, чтобы задать вопросы. Еще раз напомню, Балтон Акц, «Белая ночь» в Риге с 5 на 6 сентября.

0: Осень на плюсе, осень-осень к нам пришла. Много что меняется. Вот, например, это логично, что с окончанием летнего сезона меняется расписание поездов, которыми мы добирались к морю уже с сегодняшнего дня, 2 сентября. Поезда между Ригой и Дублта, а также Ригой и Сардиковой переходят на осенний график, потому что, ну, с началом учебного года отдыхающих на пляжах Рижского залива становится заметно меньше. Здесь, ну, какие поезда отменены на Царниковском направлении. Тут 6 из Риги до Царниковы, в обратном 5 поездов отменены. В Юрмальском направлении со 2 сентября отменены 8 рейсов. Ну, здесь следите за актуальной информацией, расписанием. Летом между Ригой и Дублтой поезда курсировали каждые 15 минут. С переходом на осенний график такой интервал сохранится лишь в наиболее загруженные часы. В остальное время поезда будут ходить 2-3 раза в час. Повторюсь, следите за новым осенним расписанием. Ну и на этом все. Я хочу с вами попрощаться, поблагодарить за внимание. Сегодня мы удивительно провели этот сентябрьский день. Спасибо вам. А в этой студии скоро появится Дим Харов. Программа «Хорошие новости» как старт его эфира. А после 15 в том числе звучат не только позитивные, приятные новости, но и ваши поздравления. Напомню, 25-45-25-25 это номер для того, чтобы вы их отправляли. А мы с вами встречаемся уже завтра в день не прощания, а в день, когда мы опять поприветствуем друг друга, 3 сентября. Запустим тоже, может, дядя Мишу Шуфутинского, пусть там куплетик споет для того, чтобы этот день отметить. Хотя тут даже опрос устроили где-то, и многих людей раздражает песня 3 сентября, то есть те, кого она раздражает, гораздо больше, кому она нравится. Но тем не менее. Ладно, о 3 сентября поговорим завтра, 3 сентября. Пока и прекрасного вам дня. До завтра.
1: Жизнь такая яркая, с тобою ночь такая жаркая.
2: СВХ+.
1: Такое только раз бывает в жизни.

0: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, товары для интерьера, зеркала, постельное белье, одеяло, подушки и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
1: 22 октября на сцене Дворца культуры ВЭП спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на автомат.
6: СВХ+.

0: чтоб не запал на такую.
1: Лучшая музыка.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
1: 100% хиты.
2: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
1: Музыка для...

прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Сегодня в Латвии облачно, временами и местами дождь, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 17 до 20, Лепая, Вентспилс 18, Даугавпилс, Резекне 17-19, Рига 18-19 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Радио СВХ Плюс.

0: Президент недоволен неопределенностью в вопросе оценки знаний в школах. В Эстонии новый президент. Суд освободил из заключения пророссийского активиста Виктора Гущина. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ринкевич положительно оценил прогресс в охране границы и одновременно обозначил задачи, которые требуют от правительства срочного решения: ликвидацию последствий бури, кибербезопасность и обеспечение ясности в учебном процессе, в частности, с экзаменами в школах. Об этом президент заявил после встречи с премьером Андрисом Колбергсом. Правительству также необходимо решить вопрос с Air Baltic. Президент положительно оценил принятие Сеймом специального закона и стабилизацию ситуации, однако теперь от этапа стабилизации необходимо перейти к этапу развития. Среди предстоящих задач Ринкевич также назвал реализацию реформы сети больниц, обеспечение безопасного проведения выборов в Сейм, а также внесение ясности в вопросы образования в течение недели. Рижский городской суд освободил из-под стражи Виктора Гущина, которого обвиняют в нарушении санкций ЕС в отношении России. На запрещенных в Латвии сайтах Гущин публиковал материалы, прославляющие Россию и ее политику. В заключение Гущин провел 9 месяцев и отпущен под полицейский надзор и подписку о невыезде из страны. Суд принял во внимание его состояние здоровья, у него сахарный диабет, а также необходимость ухаживать за престарелой матерью. Ей 95 лет. Бюро по борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование бывшего государственного секретаря Министерства смарт-управления и регионального развития Эдвина Балшевица по трем возможным случаям разглашения информации ограниченного доступа. Предположительно, в мессенджере чиновник передавал другим лицам информацию о судебных разбирательствах, проектах государственного управления и проверках правоохранительных органов. Ранее Балшевиц был отстранен от должности предыдущим министром Раймондом Чударсом. Парламент Эстонии сегодня новым президентом страны избрал канцлера юстиции Юлия Мадизе. Она была единственным кандидатом, и за нее проголосовал 71 из 101 депутата. Официальная инаугурация нового президента Эстонии ожидается в середине октября по истечению полномочий действующего президента Аллара Кариса. Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне рассказала, что последний разговор с гидом крупнейшей латвийской группы, пропавшей в Непале, состоялся в роковой день 8.38. В свою очередь, службы Европейского Союза сообщают, что по имеющейся у них информации последний сеанс связи состоялся в 8.41. Он разговаривал по телефону со своим братом в Катманду. Насколько мы понимаем, это произошло на пограничном пункте с китайской стороны. В любом случае, речь идет о довольно коротком промежутке времени, в течение которого связь пропала, сказала Медне. До сих пор пропавшими без вести считаются 33 жителя Латвии. Государственная полиция получила информацию о мошенниках, которые пытались выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии. Мошенники предлагали личную встречу и обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию об обнаружении и опознании пропавших. В том числе предлагали услуги ясновидящих. Если жители получают подобные предложения, то следует об этом сообщать в полицию. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: для вас. Хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Улыбка, друзья мои, подруги, это маленькое чудо, которое человек способен создавать сам. Давайте насоздаем чудес на протяжении этого часа. Я буду очень рад, если вы хотя бы раз улыбнетесь за время программы «Хорошие новости». И буду улыбаться каждому вашему посланию, обещаю. Здравствуйте! Вот такое чудесное у нас с вами приветствие. Сегодня, 2 сентября 2026 года, в прямом эфире «Радио СВХ+.» Как вы уже догадались, программа «Хорошая новость» начинается. Это значит, что на протяжении этого часа я буду зачитывать ваши сообщения, которые вы очень на это, надеюсь, будете присылать смс-ками, ватсапками или телеграмками на 25-45-25-25 или письмами электронными на plus@radiosvh.lv. И, в свою очередь, приготовил для вас несколько интересных позитивных новостей, которые и прозвучат на протяжении этого часа. Ну, давайте о дне сегодняшнем буквально несколько слов. Сегодня день свободного ветра в крыльях, сегодня Всемирный день кокоса, глобальный день поиска талантов сегодня, день прокола ушей. Вот. Что у нас с вами сегодня еще? Так, а где же у нас? Сейчас я открою, у меня же была открыта. Что называется? Мы это между собой называем шапкой дня. Ну, там, где вот все эти события, именины и так далее. Вот она, Афанасий Виктор Максим Тимофей сегодня отмечает свои именины. По православным традициям Элиза, Лизете и Зете. По латышским традициям именинницы поздравляем. Ну и, конечно же, поздравим всех, у кого сегодня день рождения. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения, если вы кого-то хотите поздравить. А если вы хотите, чтобы я вас поздравил, и у вас сегодня праздник, напишите мне, я с удовольствием это сделаю. Честное слово. Как это сделаю прямо сейчас у Георгия Кирпичева сегодня день рождения. Добрый день, Дима, любимое радио. За любимое спасибо. Обращаемся с просьбой поздравить с днем рождения Георгия Кирпичева. Он сейчас в командировке на севере Швеции. Желаем здоровья, благополучия, успеха в работе и крепкой любви. Его друзья Алла, Кот, Перец, Катя, Женя, Тигран и Бруно Култишевы. Поздравляет вас, дорогой Георгий, радио СВХ+, программа «Хорошие новости», я Дим Харов, мы присоединяемся, отсылаем пламенный привет в Северную Швецию, пусть у вас все в командировке там получится, вот, пусть у вас будет хорошее настроение, прямо сегодня это обязательно, улыбнитесь, пожалуйста, пусть у вас не только сегодня будет крепким здоровьем, и пусть у вас будет огромное количество поводов для радости и счастья. Обнимаем, поздравляем, вот эту песню дарим.
3: Под изменчивый, пусть лучше он прогнется под нас. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Солнце мое, больше не плачь, мы до конца вдвоем.

0: хорошие новости с Димом Харровым. Димом
1: Харровым. Замечательное гитарное диско в исполнении группы «Мачете» появилось в нашем эфире в программе «Хорошие новости» для нашего радиослушателя Андрея. И вам, Андрей, замечательнейшего настроения и прекраснейшего вторника. Так, смотрите, какую хорошую новость прислала нам наша радиослушательница Алена. Очень интересная, кстати, новость. Американская художница и певица Лори Андерсон передала свою новую рукопись проекту, который называется «Библиотека будущего». Очень интересный, как мне кажется, проект. Текст запечатают на 88 лет, и читатели смогут открыть его только в 2114 году. Андерсон стала 13-й участницей этой инициативы, этого проекта. Там есть и другие участники и участницы. Секретные работы хранят в здании публичной библиотеки Осло в специальной тихой комнате. Когда проект завершится, организаторы напечатают полную антологию на бумаге из древесины елей, которую автор проекта, художница Кэти Паттерсон, посадила в 2014 году. Представляете, как долго длится этот проект? Придумала Кэти посадить сначала ели, потом они вырастают, из них делают бумагу, а на этой бумаге напечатают всю антологию, насобирают авторов с их материалами, с их работами, запечатают все это, скроют и в 2014 году откроют. Молодцы, он классно придумал. Практически как та вот мелодия в одном из немецких храмов, да, которая звучать будет там 800 лет или сколько. Вот. Лори Андерсон, кстати, создает произведение на стыке музыки, технологии, театрального перформанса. Она выпустила 10 книг, была номинирована на 6 премий Грэмми, получила одну из них в 2024 году, была удостоена за вклад в развитие музыки. Визуальное искусство Андерсон выставляет по всему миру. Молодец-то какая. Вот. Так, у нас есть вот это замечательнейшее поздравление. Так, вот оно. Добрый день, новость дня. Вчера две мамочки из города Вилляны, Кристина и Инесса, отправили своих первоклашек, Алису и Мартина, в школу. С этого дня их жизнь официально разделилась на до первого класса и во время. Мамы работают и стрессуют, зачеркнуто, вместе. А сыночка корзиночка и доченька придоченька сидят на одной парте, за одной партой. Поэтому будем надеяться, что хоть чувство юмора и крепкий кофе помогут мамашкам пережить этот учебный год. Так и написано, мамашкам. Алисе и Мартину отличных оценок, друзей, веселых перемен и минимум домашки. А мамам наш главный совет: держись, мать, ты справишься. Вот, такое замечательное поздравление. Пришло подпись «Ваша Лорочка». Вот. Как мне кажется, когда есть чувство юмора Инесса и Кристина, то школу можно пережить. Нужно пережить. По собственному опыту могу сказать. Чувство юмора и там помогает. В общем, держитесь. Держитесь, Кристиночка. Держитесь, Инесса. Дорогие наши, мы готовы вас подбадривать в рамках программы «Хорошие новости». А начнем бодрить вас вот этой песенкой по просьбе вашей Лорочки от Аллы Пугачевой.

Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харрисом.

песенка мы сыграли по просьбе нашей радиослушательницы Ниёле. Это литовское имя, да? Правильно? Очень красиво, очень красиво. Так, смотрите, какую новость вам расскажу. Про ежа расскажу. Выйдя рано утром из дома, жительница британского города Оксфордшир увидела, что в ее садовой калитке застрял комочек колючек. Это оказался ежик, с которым неприятно случилось еще ночью. Так что он к утру, бедолага, был измотан, обезвожен и, я так понимаю, испуган. В калитке застрял. Наверное, покушал хорошо и полез через калитку и застрял. Вот только добросердечная домовладелица не смогла самостоятельно помочь ему. Тогда, знаете, что она решила? Вот молодец какая. Она пошла оригинальным путем. Она взяла, сняла калитку с ежиком и повезла ее в ветеринарную клинику. Вот так вот. Сотрудники клиники признались, что навидались всякого. Но вот калитки им еще никто не привозил с ежиком. После того, как ежа освободили и осмотрели, выяснилось, что плен не причинил, слава богу, ему сильного вреда. Однако пациента все-таки продержали неделю под наблюдением, после чего полностью восстановившегося выпустили на волю. Ну, вообще, Великобритания, конечно, славится своим особенным позитивным отношением к животным. Такая вот история, которая только подтверждает это утверждение. Оскар наш радиослушатель пишет: «Приведи ему любимое радио. Спасибо, дружище, за любимое. Сегодня празднует свой день рождения Егор Бортник, он же Лёва Би-2. Поздравляем и желаем, чтобы музыка твоей души всегда была гармоничной, веселой и счастливой. Вдохновения, поклонников и ярких концертов. Если можно, песню группы Би-2. Надеюсь, ему передадут наши поздравления». Я тоже на это очень надеюсь. Во всяком случае, давайте отправим флюиды с положительными эмоциями. Замечательный музыкант. Лёве Би-2. Поздравим его с днем рождения. Спасибо за все, что сделано. И дай бог еще новых песен. Здоровья, счастья, удачи, любви, мира, конечно же. Обнимаем.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Часов 37 минут. Продолжаем программу «Хорошие новости». А вы, пожалуйста, продолжайте принимать в ней свое участие до 16.00. Как всегда, буду ждать ваших сообщений, в том числе и заявок музыкальных. Присылайте, не опаздывайте, пожалуйста, до 16.00. Я уже рассказал вам буквально пару минут назад о том, как одна дама обнаружила в калитке ежика, застрявшего, отнесла его вместе с калиткой в ветеринарную клинику. Там его спасли, все хорошо. Вот еще одна история из Британии, но я думаю, что именно здесь у нас в Латвии это предупреждение будет сейчас звучать актуально. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности, о пьяных осах. Вот, может быть, новость не совсем такая, чтобы вот полностью позитивная, но, возможно, это предупреждение кому-то поможет. Вот. Дело в том, что насекомые осы, да, в данное время года находят немало гниющих, забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего и наступает состояние, схожее с опьянением. Хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными. Наоборот, они проявляют куда больше агрессии, чем обычно. В наибольшей группе риска аллергики, а также дети и пожилые люди. Вот. Да и любому, конечно, человеку не связываться лучше со злобными насекомыми, особенно пьяными. Вот. В случае обнаружения гнезда ос не стоит его трогать ни в коем случае, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессов необходимо обратиться к специалистам, вот, забыв о самостоятельности в данном случае, если вы не являетесь специалистом. Да? В общем, берегитесь пьяных ос, и все у вас будет замечательно. Так, огромное спасибо нашей радиослушнице Людмиле за то, что она попросила сыграть что-то из репертуара Валерия Меладзе. Я решил, что вот это произведение музыкальное в исполнении Валерия Меладзе куда более как актуально будет звучать сейчас, тем более, что песня прекрасна. Обожаю эту песню. Обожаю. Надеюсь, Людочка, она вам понравится. «Осколки лета» и Валерий Меладзе.

песенку мы сыграли для нашего радиослушателя Евгения, который написал: «И да, меня уже вчера ужалило». Вот, мы сообщали, да, о том, что британская там вот организация предупреждает, что сейчас летают пьяные осы, они там всяких этих вот забродивших фруктов наедятся, и потом вот летают пьяные. И я думаю, что у нас это та же информация актуальна. Пока звучала эта песня, как раз-таки вот из Ирландии, да, Екатерина нам прислала респект, скажем так, и написала, что это ее любимая песня. Вот. Хорошо, замечательно, чудесно. А пока я вам расскажу вот какую новость. Кусок свинины стал лотом на аукционе на ярмарке. Ярмарка проходила в Кентукки, и эта ярмарка называется «Завтрак с деревенской ветчиной по-кентуккийски». Да? Так называется ярмарка. Ярмарка. И там вот решили на этой ярмарке на аукцион выставить кусок ветчины. Нормальное дело, совершенно нормальное дело. Поначалу ставки за ветчину весом 7,6 килограммов составляли несколько долларов, потом несколько десятков долларов, потом несколько сотен долларов. Но гонка за ветчину была настолько удивительная и сногсшибательная, все вышло из-под контроля, и в конце концов вот кусок ветчины 7,5 килограммов ушел с молотка за грандиозные, внимание, 10 миллионов долларов. Нормально? 7,5 килограммов ветчины. 10 миллионов долларов. Что радует в этой новости, что все вырученные средства пойдут на благотворительные проекты, всевозможные благотворительные проекты, там же, в Кентукки. Вот. И казалось бы, да, после того, как кто-то купил, потратился 10 миллионов, эту ветчину где-то в музее надо хранить. Нет. Продолжение этой новости еще более удивительно. Она была разрезана, представьте себе, на кусочки и подана участникам аукциона. А? Все собравшиеся могут смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком по-кентуккийски в истории. Вот такая новость пришла из американского штата Кентукки. Богатые люди, я хочу сказать, вон там живут. Вот так особенно. Гульнуть так на 10 миллионов ветчины поесть, а? И поделиться потом. Так, наша радиослушательница, как вас зовут, еще одна Людмила, попросила, можно ли послушать «Фактор 2». Давайте «Фактор 2», Элвин Грей сейчас для вас споет, песня называется «Красавица», для вас, дорогая Людочка.

9:56. Заканчиваем потихонечку программу «Хорошие новости». Есть еще одно поздравление. Давайте я его прочитаю. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую Ирину Лавренову с днем рождения. Пожелайте молодости, любви, красоты и счастья от друзей из Англии, из Латвии, из Шотландии. Принимайте Ирочку поздравления. Я от Радио СВХ Плюс также. Исполните для нее что-нибудь итальянское. То-то Катунь. С благодарностью и уважением, Вадим. У нас Вадим песня на русском языке. Но есть у нас выход из этого положения. Группа ПМ. И То-то Катунья поет для Ирины Лавреновой. Ирочка, с днем рождения. Это песня для вас.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 13 до 17. Завтра днем временами дожди, в основном по центральным и восточным районам, температура воздуха от 16 до 20. Венспис и Лепа и вечером дождь до 18. В Резекне, Даугавпилсе временами дождь до 20. В Риге дождь во второй половине дня и до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Президент дает поручение правительству в Эстонии, новый президент. Суд освободил из заключения пророссийского активиста Виктора Гущина. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ренкевич положительно оценил прогресс в охране границы и одновременно обозначил задачи, которые требуют от правительства срочного решения. Ликвидацию последствий бури, кибербезопасность и обеспечение ясности в учебном процессе, в частности, с экзаменами в школах. Об этом президент заявил после встречи с премьером Андрисом Кулбергсом. Правительству также необходимо решить вопрос Air Baltic. Президент положительно оценил принятие Сеймом специального закона и стабилизацию ситуации, однако теперь от этапа стабилизации необходимо перейти к этапу развития. Среди предстоящих задач Ренкевич также назвал реализацию реформы сети больниц, обеспечение безопасного проведения выборов в Сейм, а также внесение ясности в вопросе образования в течение одной недели. Премьер Андрис Кулбергс не дал прямого ответа на вопрос о стабильности коалиции из-за публичного конфликта с министром внутренних дел от Национального объединения Янисом Домбровой из-за предложенных им изменений в миграционной политике. Премьер лишь сказал, что ему отвратительно предвыборное время. По словам Кулбергса, в упорядочении вопросов иммиграции главное обрубить корень, который он видит в вузах, которые привлекают в Латвию малоквалифицированных мигрантов. Он назвал это фиктивной иммиграцией. Премьер заверил, что рассмотрение вопросов иммиграции в правительстве никто не тормозит, но это должно быть качественное решение. Вчера премьер назвал ребячеством предложенные главой МВД решение проблем миграции. Рижский городской суд освободил из-под стражи Виктора Гущина, которого обвиняют в нарушении санкций ЕС в отношении России. На запрещенных в Латвии сайтах Гущин публиковал материалы, прославляющие Россию и ее политику. В заключении Гущин провел 9 месяцев и отпущен под полицейский надзор и подписку о невыезде из страны. Суд принял во внимание его состояние здоровья, у него сахарный диабет, а также необходимость ухаживать за престарелой матерью, ей 95 лет. Бюро по борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование бывшего государственного секретаря Министерства смарт-управления и регионального развития Эдвина Балшевица по трем возможным случаям разглашения информации ограниченного доступа. Предположительно, в мессенджере чиновник передавал другим лицам информацию, материалы, связанные с судебными разбирательствами, проектами государственного управления и проверками правоохранительных органов. Ранее Балшевиц был отстранен от должности предыдущим министром Раймондом Чударсом. Парламент Эстонии сегодня новым президентом страны избрал канцлера юстиции Юле Мадизе. Она была единственным кандидатом, и за нее проголосовал 71 из 101 депутата. Официальная инаугурация нового президента Эстонии ожидается в середине октября по истечению полномочий действующего президента Аллара Кариса. Государственная полиция получила информацию о мошенниках, которые пытались выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии. Мошенники предлагали личную встречу и обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию об обнаружении и опознании пропавших. В том числе предлагали услуги ясновидящих. Если жители получают подобные предложения, то следует об этом сообщать в полицию. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Приглашаю вас в программу Drive Time с этого момента до 19:00 в прямом эфире радио СВХ+. У нас с вами сегодня будет много всего интересного. В этом часу мы с вами обязательно раскрутим большое колесо удачи Путо. Кому-то из вас достанется приз. Через несколько минут я расскажу о путешествиях на происшествиях, да, на дорогах. А в середине этого часа, между прочим, разговор о здоровье. В общем, будьте с нами, а если у вас есть что рассказать, радио СВХ+, рассказывайте.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Давайте посмотрим, как мы передвигались вчера по той части вселенной, которая называется Латвия. Итак, статистика происшествий за вчерашний день, за 1 сентября. Всего в стране случилось 141 авария. Это, кстати, на 4 меньше, чем позавчера. Уже хорошо. Больше всего в Риге и Рижском регионе. Меньше всего аварий случилось в Земгале. В авариях пострадало 9 человек. Трое в Риге или Рижском регионе. Двое в Земгале, двое в Видземе, а двое в Курзаме. В Латгале пострадавших нет. Здорово, молодцы. Никто не погиб вчера на дорогах Латвии. И это очень хорошая новость, так держать. А нарушений правил дорожного движения было зафиксировано 401. Больше всего чаще правила нарушали Видземе 120, а протоколов было составлено. За агрессивное вождение в Земгале остановили двоих человек. За скорость вчера было составлено 131 протокол. Больше всего Видземе нарушение скоростного режима 53. Меньше всего, кстати, в Риге и Рижском регионе всего лишь 3 нарушения скоростного режима. 3! Если учесть, что в Риге 3, наверное, машин всех латвийских. Приблизительно, наверное. Смотрите. Скоростной режим не нарушает в Риге, да? И в Рижском регионе. Это и Саласпилс, Огры. Нет? Не нарушает? Ладно, я молчу. Молодцы, ладно. За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного вчера было задержано. 3 человека в алкогольном опьянении. 1 в Риге, 1 в Земгале, 1 в Курзаме и 1 в наркотическом опьянении в Риге. В Видземе и Латгале нет задержанных в неподобающем виде за рулем. Молодцы, жители Видземе и Латгале. Одного автомобиль конфискуют, у двоих будет штраф большой. По стоимости автомобиля один будет платить штраф согласно промилле. Один угон вчера случился в Рижском регионе. Вот такова статистика происшествий за вчерашний день. Пожалуйста, не попадайте в эту статистику.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Только хиты.

0: Сейчас о погоде на завтра расскажу. Давайте сначала дорожная ситуация. Валерия нам рассказала, что на улице Ладгалес от центра, насколько я понимаю, в сторону Кингаракса, да, там случилась авария. Левая полоса заблокирована между Zoom и Lidl. Да? Вот такая информация. Спасибо, дорогая Валерия. Это ночью, это о погоде уже местами дожди, на побережье порывистый ветер, но довольно тепло, от 13 до 17 градусов. Завтра днем временами дожди, в основном по центральным восточным районам 16-20 градусов. Температура в Венспе слепая, вечером дождь 18, Резекне, Даугавпилс временами дождь до 20, в Риге дождь во второй половине завтрашнего дня и 20 градусов выше нуля.
1: Это осень, так опять с ней кстати, надевает желтое свое платье.
2: Радио СВХ плюс.

0: что пришла WhatsApp, не очень понимаю, правда, что написано. Трамваи стоят, авария на Новыц пункт в Кингаракс. Вот, как написали Димка, так и прочитал.
1: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Согласно опросу общественного мнения, проведенному ЛСМ и Норстат, почти четверть молодых людей в Латвии в первую очередь обратятся к искусственному интеллекту в случае проблем со здоровьем. Мне нравятся образованные пациенты, потому что с ними намного легче работать. С ними легче принимать информированные решения, признала преподаватель университета Страдыня доктор Наталья Берза. Она не против того, чтобы пациенты получали знания из разговоров с искусственным интеллектом, однако рекомендует делать это с осторожностью. Важен не только ответ искусственного разума, но и то, как пациент задал вопрос, какую информацию предоставил и насколько опытен сам пользователь. Если вопрос неполный или неточный, то и полученный ответ может оказаться несоответствующим. Еще одна вещь, которую пациенты нередко делают после визита, проверяют с помощью инструментов искусственного интеллекта то, что им сообщил врач. Однако и здесь следует быть осторожными. Очень часто пациенты не до конца понимают то, что мы им говорим. Они могут интерпретировать слова врача или понять их превратно, прийти домой и начать разговаривать с роботом и получить совсем другие ответы. Однако, по признанию доктора Берзы, в наши дни врачам работать немного сложнее, чем раньше. Ведь им необходимо быть чрезвычайно хорошо осведомленными и уметь вникать во все новшества. Берегите себя и свое здоровье.
1: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Так вот, мне здесь Вова Новодворский объяснил, и Ира только что написала. Приветик, объясняю. Новый мобильный пункт Кингаракс в народе Конечная. Конечная, да? И вот, судя по всему, вот там трамваи стоят в Кингараксе. Об этом Димка нам рассказал. Надеюсь, вы разобрались с этой информацией. Спасибо всем. Спасибо.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Asch Eis Klubinch есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.
6: Под эту энергичную музычку мы с вами крутим колесо удачи каждый будний день. Приблизительно вот в это время мы начинаем наше с вами мероприятие, которое называется «Большое колесо удачи Путы», между прочим. Наш главный друг – это Путы, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии, более 40 автомоек, между прочим. Подарочная карта номиналом 50 евро может быть разыграна сегодня и, соответственно, если вам повезет, именно этот приз вам и достанется. Но это не единственный приз. У нас есть еще приз от Йосера, который позаботится о ваших четвероногих друзьях. Собака, кошка или лошадь. Вдруг у кого-то есть лошадь или конь. И вот высококачественный корм из Германии достанется. Целью ему Боден поможет одному из слушателей уже мысленно отправиться в следующий отпуск или в очередной отпуск, да, подарив стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Возможно, именно сегодня этот сектор кому-то выпадет. Парки приключений Тарзанса. Подарочная карта на 50 евро для активного отдыха, для ваших приключений. Ну и парочку вкусных призов. Подарочная карта от кафе Биттете, что в самом сердце Юрмалы. 50 евро, между прочим, номинал подарочной карты. И набор лакомств от Рамкалны, которым можно побаловать себя, своих друзей, коллег. В общем, такие вот у нас, друзья, шесть призов у нас будет крутиться, вертеться, и один из этих призов обязательно достанется вам. Давайте напомню наши правила. Номер телефона 25-45-25-25. Готовьтесь, пожалуйста, его набрать по сигналу. Сигнал будет на старт, внимание, марш. Дозванивайтесь, да, вот после слова «дозванивайтесь», вы дозваниваетесь. Мы с вами беседуем в прямом эфире радио СВХ+. Я вам задаю, как мне кажется, и большинству постоянных наших радиослушателей довольно простой вопрос. Вы на него отвечаете. Если отвечаете правильно, мы крутим колесо удачи. Набрав этот номер, вы попадаете в прямой эфир радиостанции СВХ+. Но набрать его надо будет после сигнала. А старт, внимание, марш. Дозваниваемся. Здрасте.
7: Здрасте.
6: Здрасте, здрасте. Как вас зовут?
7: Виктор зовут.
6: Виктор, здравствуйте. Как ваше настроение, дружище?
7: Отлично.
6: Где вы сейчас, Виктор? Чем занимаетесь?
7: В Риге сейчас. Сегодня выходной.
6: О, как вам хорошо. А почему у вас посреди недели выходной, если это не скромный вопрос?
7: Ну, я сам себе хозяин, сам могу себе выходные устраивать.
6: Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо, Виктор. Готовы ли вы ответить, дорогой Виктор, на вопрос и раскрутить колесо удачи?
7: Да, готов.
6: Итак, вы внимательный слушатель нашей радиостанции?
7: Да, конечно.
6: Все наши программы знаете? Ну так.
7: Ну так, навскидку, наверное.
6: А вот сейчас мы и проверим. Сейчас мы и проверим, дорогой Виктор. Назовите, пожалуйста, имя и фамилию ведущего программы ТОП-20 на радио СВХ+.
7: О, блин. А варианты?
6: Нет, там нет вариантов, там один ведущий.
7: Все вопросы знал.
6: До этого, да? А тут я такой вредный, такой вопрос придумал, да?
7: Ну, а... Что я эту современную музыку так себе.
6: Ну, вот. Ну, хоть какой-то вариантик. Нет? Нет. Смотрите, ведь она, программа выходит в пятницу с 19 до 20, соответственно. Вот первый раз, потом в воскресенье еще повтор, а потом еще в понедельник повтор. Нет? Мимо?
7: Ну, какой-то Лепиньш-Берзинш.
6: Лепиньш-Берзинш. Уже неплохо. Особенно если учесть, что Зигмар Лепиньш один из основателей вообще акционерного общества радио СВХ, то практически неплохо. Виктор, хотите, я вам сообщу хорошую новость?
7: Ну, давайте.
6: Вот. Сначала плохую. Вы неправильно ответили на вопрос. Хорошую вы можете еще дозваниваться и выигрывать в нашем конкурсе. Спасибо вам огромное. Это был неправильный ответ. Давайте с вами сейчас будем общаться. Здрасте.
8: Здрасте.
6: Здрасте. Как вас зовут?
8: Татьяна.
6: Татьяна, вот по вашему-то голосу я точно знаю, что вы сейчас правильно ответите.
8: Конечно, потому что в пятницу я смотрю, если занято, то в субботу, в воскресенье. Это Эдгар Торн.
6: Ох, моя радость какая. А вот это я понимаю, вот это внимательно, вот это...
8: Это честно.
6: Абсолютно. Абсолютно. Татьяна, ну, насколько я понимаю, для вас это был не вопрос, а легкотня, а вот так попробуйте оценить. Ну, ведь нетрудный вопрос был бы, был, правда? Тем более, что Эдгар Торн уже несколько лет ведет программу ТОП-20. Эдгар Торн, совершенно верно, ведущий программы ТОП-20. Танечка, радость моя, сейчас самое приятное у нас с вами будет процедура. Я буду крутить колесо удачи и выбирать вам приз. Вот.
8: Да?
6: Да? Вы готовы?
8: Я готова.
6: Ну, да.
8: Я задумала, но нет, любой приз хорош. Но я задумала.
6: Мне тоже.
8: Я вкусняшки люблю, но как будет?
6: Вы вкусняшки любите, да?
8: Ну, да.
6: Но как будет? Ну, давайте крутить тогда колесо удачи. Вот оно. Давайте, пока не за что. Пока не за что. За что же мне спасибо-то?
8: Попала в эфир.
6: Вот, вот, Танюш, это уже победа, согласен. А скажите, пожалуйста, дорогая Танечка, есть ли в вашей семье автомобиль?
8: Ну, нет автомобиля.
6: Автомобиля нету? Ну, у ваших друзей у кого-то ведь есть обязательно автомобиль, Танюш?
8: Ну, это да, это есть.
6: Смотрите, это есть. Смотрите, я вам предлагаю схему. Хотите?
8: Да, хочу.
6: Слушайте меня внимательно. Вы только что выиграли подарочную карту на 50 евро от автомоек Пута. Отличнейший приз. Да. Вот смотрите, вы кого-то ищете из ваших знакомых и говорите, ну, там, Вася, Петя, Янис, вот тебе подарочная карта. Мне вкусняшек хочется. И, соответственно, меняете подарочную карту на вкусняшки, а?
8: Хорошо, отличный вариант.
6: Да, и нормальная схема.
8: Все прекрасно.
6: Вот.
8: Все прекрасно.
6: Вот. Приз, кстати, замечательный, должен я вам сказать.
8: Замечательный, конечно. Вот. Есть друзья, есть родственники. Подарю просто, и все.
6: Вот. А потом же к вам все это вернется, я не сомневаюсь. К такому человеку, как вы, вот с таким вот голосом, вот с таким задором обязательно вернется, Танюш. Правда ведь?
8: Правда.
6: Вот.
8: Правда. Вот. Мне всегда приятно дарить. Честное слово. Не лукавлю. Вот.
6: Поэтому, а я вам верю.
8: Я вижу, как они радуются, когда получают подарок. Даже самый любой подарок. Это всегда приятно.
6: Конечно. Танюш, а где вы сейчас нас слушаете? В Риге или в каком-то другом городе?
8: В Лепое.
6: В Лепое слушаете? О, как здорово. Лепое, привет от нас передавайте. Хорошо?
8: Да, солнце выглянуло.
6: Вот. И у нас довольно солнечная погодка. Ну, во всяком случае, вот я вижу голубое небо и облака, а солнце с другой стороны окна. Танюш, радость моя, не кладите, пожалуйста, трубку телефона за эфиром с вами поболтаем. Хорошо?
8: Хорошо.
6: Ох, как приятно с вами общаться. Вот какие у нас радиослушательницы, а? Так, ну давайте про Путу расскажу. Крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Путу предлагает там мойку легковых коммерческих автомобилей с помощью самых современных технологий и в самообслуживаемых или полностью автоматизированных автомойках Путу Экспресс. В сети Путу доступно более 40 автомоек самообслуживания, в которых можно выбрать комбинацию мойки быстрая, тщательная или идеальная с помощью активной пены, порошковых моющих средств или комбинируя обе программы вместе. Новинки сети Путу – автоматическая и бесконтактная автомойка Путу Экспресс. Предлагает клиентам безопасную и качественную мойку автомобиля без участия клиента и в процессе мойки. В сети Путу можно расплачиваться наличными с помощью клиентской карты Путу для частных лиц или компании, бесконтактной платежной карты и мобильного приложения Мобили. Более подробную информацию вы найдете на сайте puto.lv. На этом сегодняшний выпуск «Большого колеса удачи» с Пута объявляется закрытым. Сейчас с Татьяной буду за эфиром общаться.
5: Jaunum snu Puto. Puto Express. Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Музыка для всех. Только хиты. Там, тут или там, на плату твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
13: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Дом» от «Приэкс» ЛВ.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. Завтра днем временами дожди, в основном по центральным и восточным районам. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20. Венспилс и Лепа и вечером дождь до плюс 18. В Резекне, Даугавпилсе временами дождь и до плюс 20. В Риге дождь во второй половине дня и до плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?

0: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
1: Минибанк?
0: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
3: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Радио СВХ Плюс.

0: Главными задачами правительства президент определил ликвидацию последствий бури и кибербезопасность. В Эстонии новый президент. Суд освободил из заключения пророссийского активиста Виктора Гущина. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ринкевич положительно оценил прогресс в охране границы и одновременно обозначил задачи, которые требуют от правительства срочного решения. Ликвидацию последствий бури, кибербезопасность и обеспечение ясности в учебном процессе, в частности, с экзаменами в школах. Об этом президент заявил после встречи с премьером Андрисом Кулбергсом. Правительству также необходимо решить вопрос Air Baltic. Президент положительно оценил принятие Сеймом специального закона и стабилизацию ситуации. Однако теперь от этапа стабилизации необходимо перейти к этапу развития. Среди предстоящих задач Ренкевич также назвал реализацию реформы сети больниц, обеспечение безопасного проведения выборов в Сейм, а также внесение в ясности вопросы образования. Премьер Андрис Кулбрекс не дал прямого ответа на вопрос о стабильности коалиции из-за публичного конфликта с министром внутренних дел от национального объединения Янисом Домбровой из-за предложенных им изменений в миграционной политике. Премьер лишь сказал, что ему отвратительно предвыборное время. По словам Кулбрекса, в упорядочении вопросов иммиграции главное обрубить корень, который он видит в вузах, которые привлекают в Латвию малоквалифицированных мигрантов. Он назвал это фиктивной иммиграцией. Премьер заверил, что рассмотрение вопросов иммиграции в правительстве никто не тормозит, но это должно быть качественное решение. Президент Латвии по телефону поздравил с избранием нового президента Эстонии Юлия Мадизе. Он также сообщил в социальных сетях, что свой первый визит за рубеж глава Эстонии совершит в нашу страну. Парламент Эстонии сегодня новым президентом страны избрал канцлера юстиции Юлия Мадизе. Она была единственным кандидатом, и за нее проголосовал 71 из 101 депутата. Официальная инаугурация нового президента Эстонии ожидается в середине октября по истечению полномочий действующего президента Аллара Кариса. Рижский городской суд освободил из-под стражи Виктора Гущина, которого обвиняют в нарушении санкций ЕС в отношении России. На запрещенных в Латвии сайтах Гущин публиковал материалы, прославляющие Россию и ее политику. В заключении Гущин провел 9 месяцев и отпущен под полицейский надзор и подписку о невыезде из страны. Суд принял во внимание его состояние здоровья, у него сахарный диабет, а также необходимость ухаживать за престарелой матерью, ей 95 лет. Бюро по борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование бывшего государственного секретаря Министерства смарт-управления и регионального развития Эдвина Балшевица по трем возможным случаям разглашения информации ограниченного доступа. Предположительно, в мессенджеры чиновник передавал другим лицам материалы, связанные с судебными разбирательствами, проектами государственного управления и проверками правоохранительных органов. Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди. Во многих местах ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются каждый день. Небо будет облачным, прояснение лишь временами. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха с пятницы немного понизится. На следующей неделе также время от времени ожидается дождь. В первые дни осадков будет меньше. Заморозки пока не прогнозируются. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Лидо, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Кстати, о бургерах, друзья мои, подруги, мы с вами устроим конкурс под названием «Детектор правды», и там поговорим о бургерах, и не просто так, поскольку сегодня, завтра и послезавтра мы будем разыгрывать вот эту подарочную карту от ресторанов «Лидо» на 30 евро, и каждый день мы будем устраивать по одному конкурсу, и, соответственно, одному из троих эта карта и достанется. Конкурс «Детектор правды» в нашем эфире буквально минут через 10-15, а пока всем здравствуйте, это Дим Харов и «Драйв Тайм». Поехали!
3: На старте «Драйв Тайм».

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.
9: Drive Time совместно с Lido.
10: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Аш Айс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
11: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Итак, смотрите, сегодня, завтра и послезавтра у нас есть 3 дня до окончания недели. Мы разыграем по 1 месту в финале, соответственно, и среди 3 финалистов разыграем потом вот эту подарочную карту, которую я сейчас держу в руках от ресторанов «Лидо». Подарочная карта на 30 евро достанется кому-то из вас. И если вы победите сегодня, завтра или послезавтра в конкурсе, вот, соответственно, потом при помощи шариков лотереи мы определим победителя. Будем говорить про бургеры, друзья мои, подруги, поскольку замечательнейшее предложение от Лидо Аша из клуба в приложении Лидо для любителей бургеров. Купите любые 6 бургеров и 7-й получите абсолютно бесплатно. Обратите внимание, что предложение действительно до 13 сентября. Не опаздывайте, пожалуйста, порадовать себя, порадовать своих друзей. Замечательное и вкусное предложение от Лидо. Возможно, как раз-таки вот на эту подарочную карту вы купите себе 6 бургеров, а 7-й получите бесплатно. Смотрите, у нас сейчас будет конкурс «Детектор правды». Вкратце напомню его правила. Прозвучат 3 утверждения в эфире радио СВХ+. Вам надо определить, где я говорю правду, где говорю неправду. Если, на ваш взгляд, я говорю правдивую информацию, вы записываете 1. Если я говорю неправду, вы записываете 0. Соответственно, после 3 утверждений у вас будет комбинация из 3 нолей или и единиц. Или и, да, единиц. Вот так, только после 3-го утверждения отправляйте свое сообщение смс или WhatsApp на номер 25-45-25-25. Ну, давайте начнем наш с вами разговор про бургеры. В Америку, которая считается родиной бургеров, бургер пришел благодаря немецким эмигрантам. Если это правда, записывайте 1, если это неправда, записывайте 0. Второе утверждение. Вот это событие произошло в 14 веке, когда бургер пришел в Америку. В 14 веке. Если это правда, то 1, если неправда, то 0. И, соответственно, 3 утверждение, после которого вы отправляете смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Мировой рекорд по самому быстрому поеданию бургеров, согласно книге рекордов Гиннесса, составляет 32 бургера за 3 минуты. Вперед.
0: Детектор правды. Амаре море гудбай. СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Итак, возвращаемся в конкурс «Детектор правды». Я утверждал, что в Америку бургер пришел благодаря немецким иммигрантам. Это абсолютная правда. Абсолютная. Название «гамбургер» или «бургер», да, «гамбургер» происходит от города Гамбург в Германии. Оттуда немецкие иммигранты привезли в Америку рецепт гамбургского стейка. В Америке просто любят все сокращать, и гамбургер, насколько я понимаю, превратился просто в бургер. Произошло вот это событие, мною описанное, в 14 веке. Нет, друзья мои, это абсолютно неправда. Дело в том, что Колумб только в 15 веке для европейцев Америку открыл. В конце 19 века в Америке начали продавать рубленую котлету, помещенную между двумя кусочками хлеба. Этот способ по подаче сделал блюдо удобным для быстрого перекуса. Мировой рекорд по самому быстрому поеданию бургеров составляет 32 бургера за 3 минуты. Ну нет, конечно. Ну как же? Ну, нормальный человек, мне кажется, один бургер за 3 минуты не очень-то съест. Ну так, с риском подавиться. А 32 бургера за 3 минуты, ну это просто нереально. Чемпион мира по этому делу Такеру Кобаяши, это японец, между прочим, 11 июля 2014 года в Милане за 3 минуты съел 12 бургеров. 12 бургеров! Что-то совершенно фантастически звучит, но он, тем не менее, съел. Ни в коем случае не пытайтесь повторять. Ни в коем. На некоторых вот этих соревнованиях были смертельные случаи, между прочим, по поеданию там чего-то на скорость. Это совершенно дурацкая затея, абсолютно. И абсолютно небезопасно. Причем бургеры-то были не шуточные. Вес каждой котлеты составлял 113 граммов, а булочки по 50 грамм. Или обе вешали 50. Ну, неважно. Вот, но 12 он мял, это да. Но 32, ну нет, конечно. 1-0-0. Правильная комбинация цифр в сегодняшнем конкурсе «Детектор правды». И первым с этой комбинацией был у нас наш радиослушатель Алексей. Алексей, я вам уже отправил фразу, что вы в финале. Финал у нас будет в пятницу, соответственно, приблизительно в это время. Вот. И там мы разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо». И помните, что в предложении Лидо «Аш Айс Клуб» вы можете позволить себе купить 6 бургеров, а 7-й можете позволить себе забрать бесплатно, между прочим. Вот так вот.
0: Детектор правды.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
0: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Синоптики докладывают, что этой ночью местами возможны дожди, на побережье порывистый ветер, плюс 13, плюс 17 температура. Завтра днем временами дожди, в основном по центральным и восточным районам от 16 до 20 по Цельсию температура. Венспилс слепо, вечером дождь до 18, Резекне, Даугавпилс, временами дождь, плюс 20, привет, Латгалия. В Риге дождь во второй половине дня и до 20 градусов тепла.
1: Драйв-тайм. Едем дальше.

0: Это новости.
1: Путепровод через железную дорогу на улице Алтонавас в Риге собирается демонтировать в конце этого или начале следующего года. Чтобы построить новый мост, работы решено разделить на три этапа. Возможные расходы больше 4 миллионов евро. Из-за опасных трещин на мосту движение транспорта по путепроводу было закрыто. Старый мост на улице Алтонавас изношен настолько, что его решено снести и построить новый. Строительство нового путепровода может начаться примерно в середине следующего года, а завершить работы рассчитывают за год-полтора во второй половине 2028 года. Появится и новшество – пластиковые загородки со стороны железнодорожных путей, чтобы посторонние предметы не могли попасть на рельсы, и фонари. Но в целом дизайн очень похож на нынешний. Ширина проезжей части останется прежней, шире станут тротуары. С обеих сторон ширина тротуаров будет более 2 метров. С понедельника, 7 сентября, в Риге на улице Кришьяна Вальдемара планируется начать реконструкцию канализационных колодцев и локальное восстановление асфальтобетонного покрытия. Будут введены ограничения движения. Работы планируется проводить на участке от улицы Екоба и бульвара Кронвальда до улицы Элизабетес. Во время строительных работ проезжая часть будет сужена, а правая крайняя полоса движения будет закрыта. Чтобы уменьшить влияние работ на движение на одной из самых загруженных улиц Риги, работы будут проводиться также в ночное время. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Lai mēs sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
7: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: 45 с вами радио СВХ плюс Drive Time, и я Дим Харов. Сегодня отмечается Всемирный день кокоса, и вот об этом орехе я вам сейчас расскажу массу всего интересного, честное слово. В некоторых странах Юго-Восточной Азии, возможно, вы об этом слышали, в частности в Таиланде и в Малайзии, для сбора кокосов обучают свинохвостых макак. Это обезьяны такие. Вчера у нас с вами был день приматов, и в том числе про обезьян довольно много говорили. Одна натренированная обезьяна может собрать до 1000 кокосов в день, в то время как самый обученный человек всего лишь 100. Представьте себе, в 10 раз больше. В Таиланде весьма любопытный случай произошел. Самец по кличке Кай, который годами был лучшим сборщиком кокосов в своей деревне, однажды наотрез отказался лезть на пальму. Говорит, нет и все. Нет, не полез. Да нет, достали меня ваши кокосы. Говорит Кай. Когда хозяин попытался его заставить, Кай думает, ах так, он залез на дерево, на пальму, сорвал самый большой кокос и с хирургической точностью скинул его прямо. Нет, не на хозяина, на мопед хозяина. И разбил его к чертям собачьим. После этого обезьяну пришлось отправить на пенсию в местный заповедник, так как работать с кокосами он больше не желал. И всем это доказал. Не знаю, насколько правдива эта история, как мне кажется, очень хороша. Кстати, о падающих кокосах на голову. Мы сейчас разрушим один из самых устойчивых мифов. В интернетах, в этих ваших, популярен миф о том, что от падающих кокосов ежегодно погибает людей больше, чем от акул. Чуть ли не в 15 раз больше. 150 человек приблизительно в год погибает от падающих кокосов. Слышали? Слышали, правда ведь? И казалось бы, ну да, правдивая информация. Идешь под пальмой, вот такая фигнятина на башку свалится с 30 метров. Все, до свидания. Все, до свидания. На самом деле, эту цифру в 2002 году случайно создала некая страховая компания для рекламы, преувеличив данные старой-старой какой-то медицинской статьи. Кокосы действительно могут упасть и действительно могут попасть на голову. Но смертельные случаи – это огромная редкость. Я так понимаю, приблизительно так же, как с кирпичами, которые падают кому-то на голову.
0: Драйв-тайм. С нами. What? Oh.

Вот вам еще, пожалуйста, несколько весьма любопытных фактов о кокосах. В экстренных случаях во время Второй мировой войны и войны во Вьетнаме врачи использовали кокосовую воду, да, или кокосовое молоко еще называют, в качестве внутривенного физраствора прямо на поле боя. Вообще фантастическая история. Кокосовая вода в качестве внутривенного физраствора прямо на поле боя. Поскольку она, эта вода, стерильна, пока кокос закрыт, имеет идеальный электролитный баланс, схожий с плазмой человеческой крови. Удивительный факт. А знаете ли, что звукорежиссеры, ну, те люди, которые в кино создают звуки, в киноиндустрии десятилетиями используют половинки кокосового ореха. Для чего, как вы думаете? Как вы думаете, для чего? А вот давайте из этого сделаем небольшой вопросец. Для чего в кино звукорежиссеры десятилетиями используют половинки кокосового ореха? 25, 45, 25, 25. Пришлите, пожалуйста, свой вариант ответа за первый правильный вариант. Только не подглядывайте, песенку вам подарю. А пока давайте вот это замечательное произведение послушаем.

0: Итак, сегодня Международный день кокосового ореха. И я рассказал о том, что звукорежиссеры в киноиндустрии десятилетиями используют половинки кокосового ореха для чего? Для имитации стука лошадиных копыт. Очень много, кстати, было правильных ответов. Молодцы. Если поочередно стучать ими, кокосовыми половинки, по дереву, по гравию или по асфальту, получается идеальный кинематографический топот коня. Виктор ответил правильно первым на этот вопрос. Для Виктора звучит вот эта песня.
1: СВХ плюс.

0: Этой ночью в Латвии местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 13 до 17 градусов. Завтра днем временами дожди, в основном по центральным, восточным районам, температура воздуха от 16 до 20, Венспилс и Лепое вечером дождь до 18, в Резекне, Даугавпилсе временами дождь до 20, в Риге дождь во второй половине дня и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

гражданин Латвии причастен к атаке на аэропорт в Лейпциге. В Эстонии новый президент. Суд освободил из заключения пророссийского активиста Виктора Гущина. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.

Власти Германии установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой совершить атаку с помощью дронов на аэропорт Лейпцига гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси. У мужчины с латвийским паспортом якобы есть связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через аэропорт Берлина, после чего на арендованном автомобиле отправился в сторону Лейпцига. За 2 дня до инцидента в аэропорту Лейпцига подозреваемый покинул Германию снова на самолете через аэропорт Берлина. Расследование в отношении двух мужчин подтверждает заявление правительства Германии о том, что за инцидентом стоит Россия. В начале августа в аэропорту Лейпцига, играющем важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Премьер Андрис Кулбергс не дал прямого ответа на вопрос о стабильности коалиции из-за публичного конфликта с министром внутренних дел от национального объединения Янисом Домбровой из-за предложенных им изменений в миграционной политике. Премьер лишь сказал, что ему отвратительно предвыборное время. Премьер заверил, что рассмотрение вопросов иммиграции в правительстве никто не тормозит, но это должно быть качественное решение. Вчера премьер назвал ребячеством предложение главы МВД по решению проблем миграции. Президент Латвии по телефону поздравил с избранием нового президента Эстонии Юлия Мадизе. Он также сообщил в социальных сетях, что свой первый визит за рубеж глава Эстонии совершит в нашу страну. Парламент Эстонии сегодня новым президентом страны избрал канцлера юстиции Юлия Мадизе. Она была единственным кандидатом, и за нее проголосовал 71 из 101 депутата. Официальная инаугурация нового президента Эстонии ожидается в середине октября по истечению полномочий действующего президента Аллара Кариса. Рижский городской суд освободил из-под стражи Виктора Гущина, которого обвиняют в нарушении санкций ЕС в отношении России. На запрещенных в Латвии сайтах Гущин публиковал материалы, прославляющие Россию и ее политику. В заключении он провел 9 месяцев и отпущен под полицейский надзор и подписку о невыезде из страны. Суд принял во внимание его состояние здоровья, у него сахарный диабет, а также необходимость ухаживать за престарелой матерью. Ей 95 лет. Бюро по борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование бывшего государственного секретаря Министерства смарт-управления и регионального развития Эдвина Балшевица по 3 возможным случаям разглашения информации ограниченного доступа. Предположительно, в мессенджере чиновник передавал другим лицам материалы, связанные с судебными разбирательствами, проектами государственного управления и проверками правоохранительных органов. Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди. Во многих местах ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются каждый день. Небо будет облачным, прояснения лишь временами. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха с пятницы немного понизится. На следующей неделе также время от времени ожидается дождь. В первые дни осадков будет меньше. Заморозки пока не прогнозируются. Это были новости на СВХ+. Хорошего вам вечера.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Драйв Тайм совместно с Лидо.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Лидо Ашайс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
0: Это Драйв Тайм.
2: Поехали!
0: В студии Дим Харов.
3: Вот вам, пожалуйста, сразу же дорожная информация от Армонда, нашего радиослушателя. Мера 71 по направлению в центр. Там велосипедист и велосипед, плюс бусик, плюс полиция. Вот такая дорожная ситуация. Насколько я понимаю, произошла авария. Хули на месте полиция. В ближайшее время, надеюсь, последствия этой аварии будут устранены. И очень надеюсь, что никто не пострадал. Если у вас есть о чем рассказать, в том числе о ситуации дорожной, рассказывайте, только правила дорожного движения не нарушайте. Я, в свою очередь, также буду рассказывать вам что-то интересное. Меня зовут Дим Харов. До 19.00 с вами, подруги и друзья мои. Это Драйв Тайм.
2: Это Драйв Тайм.
0: Драйв Тайм. С нами. Быстрее.
4: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять
0: нету. СВХ+.

Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Еще несколько любопытнейших фактов о кокосовых орехах. Сегодня Международный день кокосовых орехов. И вот какой факт вам расскажу. Бывший президент Филиппин Фернандес Маркос в 1978 году построил роскошный кокосовый дворец в Маниле. Чтобы удивить папу римского Иоанна Павла II во время его визита, здание на 70% состояло из кокосовой древесины, прессованной скорлупы и кокосовых волокон. А главное, люстра была сделана из 100 одной кокосовой чаши. Что любопытно, папа римский поступок не оценил, назвав дворец слишком вычурным для бедной страны и отказался там жить. Самый большой кокос в мире – это морской кокос или сейшельский орех. Он весит от 30 до 45 килограммов. Представляете себе, его плод зреет целых 7 лет и выглядит как две сросшиеся половинки обычного кокоса. Это самое большое семя в растительном мире. Кстати, кокосовый орех обладает идеальной плавучестью благодаря своей волокнистой оболочке, которая называется койра, и внутренней воздушной камере. Кокос может дрейфовать по океану 110-120 дней и преодолевать расстояние в 4500 километров. Представляете? Но что любопытно, при этом он сохраняет 100% способность прорасти, как только его выбросят на песчаный берег. Фантастика. Кокосовая пальма способна плодоносить на протяжении 80-100 лет, принося за один сезон от 50 до 120 плодов. Некоторые виды кокосовых пальм могут вырастать в высоту до 30 метров. Представьте себе, это высота 10-этажного дома. При этом они невероятно гибкие пальмы и выдерживают сильнейший тропический ураган. А больше всего кокосов в мире производит Индонезия. Ежегодно там собирают около 17 миллионов тонн кокосовых орехов.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Вот и осень пришла. Хитов принесла.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха ночью от 13 до 17, завтра днем временами дожди в основном по центральному восточным районам от 16 до 20 температура, ветер слепой вечером, дождливо, плюс 18, разных на Даугавпилс, временами дождь 20 градусов температура, в Риге во второй половине дня дождь и до 20 градусов.
1: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат, вижу прекрасную.
2: СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Все эти только что прозвучавшие песенки, всем желаю лучшей жизни завтра, чем сегодня. Но, тем не менее, для тех, кто верит, вот вам, пожалуйста, астрологический прогноз. Первая серия. Овны, ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете завтра, насколько я понимаю. Только надо ли спешить? Такой какой-то философский, несколько абстрактный прогноз у вас на завтра, Овны. Тельцы, вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим завтра и займитесь. Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Завтра в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте с лезвия бритвы, советует астролог. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым. Раки, завтра забудьте о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили такой шанс. Лев, завтра лучше действовать сообща. Одному столько не выпить. На что это намекает астролог? Дева, рекомендуется не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо завтра оно мнение будет еще дальше от истины, чем обычно.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, завтра вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам завтра не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это завтра сделают другие. Скорпионы, завтра неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше завтра побыть вообще одному, скорпионы. Вы, стрельцы, завтра вряд ли добьетесь признания. Похвалите сами себя. Не стоит ждать милости от окружающих. Козероги, завтра как раз-таки тот день, про который вы впоследствии скажете. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы ни случилось, хэппи-энд вам завтра обеспечен. Неплохо. Водолеи, завтра вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Такой вот замкнутый круг какой-то получится. Рыбы, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей. Толку не особо, конечно, будет много, но зато развлечетесь.
0: Гороскоп.

Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.

0: тела. Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: Осень на дворе, скоро начнется отопительный сезон, и, соответственно, счета за квартиру могут подрасти. И вот вам, пожалуйста, информация, которая, возможно, поможет вам сэкономить. Освещение в помещении может влиять на то, насколько жарко или холодно человеку, даже если температура воздуха не меняется. Выяснили американские ученые, сейчас об этом подробнее расскажу. Исследователи проверили, как на восприятие температуры влияет спектр обычного белого света. Для эксперимента они использовали два варианта освещения, которые выглядели совершенно одинаково, но отличались соотношением красных и синих волн. Оказалось, что при белом свете с повышенной долей синего излучения люди могли чувствовать себя достаточно прохладно. Свет с преобладанием красного излучения, наоборот, создавал ощущение большего тепла. По словам профессора Джулиана Ванны, которая, насколько я понимаю, руководила этим исследованием, если с помощью освещения удастся расширить диапазон комфортных температур, это может снизить потребность зданий в отоплении и кондиционировании и помочь экономить энергию, то есть зимой. Красный цвет, летом синий свет. Пока исследователи на исследование носят предварительный характер, в нем участвовало всего 10 молодых людей, ученые планируют повторить эксперименты на более разнообразной группе и проверить, как освещение взаимодействует с другими факторами среды, со звуками, с видом из окна и визуальными элементами интерьера. Ну, в общем, попробуйте, ну, скажем так, в красные тона каким-то образом вот перевести освещение или вот использовать как можно меньше вот этого холодного такого, да, голубого синего света, когда станет на улице попрохладнее.
2: Drive Time. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: но...
1: Проехали.
2: Проехали. Драйв-тайм с Димом Харовым.
3: 18.53, давайте прощаться, подруги и друзья мои. Как всегда, поблагодарю вас за компанию. Поездка получилась, как мне кажется, весьма-весьма содержательной и не скучной. Это самое главное. Правда ведь? Спасибо всем, кто был с нами. Прощаюсь с вами до завтра. Пока. Честь имею.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlaid vairāk Akropoli Latvijā.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
4: СВХ плюс.
5: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Только для всех. Лев, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Optio Optica. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2 eiro 49 centi kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8 eiro 99 centi. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1 eiro 59 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
8: СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

назвать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Желаешь, чтобы твой ребёнок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребёнку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
4: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Фёдора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
5: ВХ плюс.

музыка для всех. Только хиты.

0: радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Что-то твоим счетом потеряешься по бару. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Карма. СВХ Плюс.
3: Лежит уж, будто не будет завтра, но запомнил.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

Твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: одну.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Даже если я петь не буду, я все равно таким же.
1: Только твоя музыка.
3: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

«Рок» на радио, которое рядом. СВХ+.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?